0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Жизнь – это план действий. Если у тебя нет плана, ты сам становишься планом другого человека. Одни управляют своей жизнью, а других несет по течению. Один человек, обладающий верой в себя, уделает сотню людей, у которых есть просто желание. Жизнь никогда не даст тебе план действий. Ты должен придумать его сам. Все хотят стать юристами, докторами, инженерами, но никто не хочет остаться забытым. Победители. Разница между ними и простыми зрителями в том, что у победителей есть вера, которая намного превосходит неверие серой массы. Вера настолько сильная, что даже если ты сбит с пути, ты возвращаешься назад, учишься на своих ошибках и в итоге достигаешь своей цели. У тебя есть только одна жизнь, и она начинается сегодня, завтра продолжается и никогда не закончится. Иди и достигай своих целей, поперек ограничений и пределов. Будь победителем.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вы сами сказали, что вообще Иви — это такая история, да, как драматическое вы слово использовали. У вас несколько есть интересных таких кейсов прям в истории компании. Вот, собственно, меня интересует, наверное, там три из них. Давайте начнем с первого. Значит, я помню одно из ваших выступлений, как раз, собственно, где вы показывали, что у вас доля 44% на рынке, и вы там показываете конкурентов, про то, что конкуренция растет и так далее, и так далее, и так далее. И в целом вы были уже достаточно большие на тот момент, это уже был большой бизнес. Там, я помню, вы со сцены говорили, что у вас 270 программистов уже в команде на тот момент сидело. И, значит, и вы видели, как у вас за спиной образовываются вот эти вот корпоративные гиганты, назовем их так, да, у Яндекса там появляется Кинопоиск, у Ростелекома, я забываю вечно название, Винкс или Винс, как-то у них вот, я забываю, у Сбера Ока, у МТСа Кион, и наверняка я еще кого-то забыл.
2: Ну, премьер еще.
1: Премьер, да-да-да-да-да. Значит, появляется огромное количество сильных проектов, и, что очень интересно, с, можно сказать, безграничным запасом капитала за спиной. И вы оказываетесь в ситуации, когда вы самые большие, вы впереди, но наступать начинают на пятки. Вопрос простой, с одной стороны. В какой момент вы начали упускать нить лидерства, и почему? Ведь вы же знали, ведь вы же понимали, ведь вы были впереди них, у вас были сильные инвесторы, я думаю, у вас уже не было на самом деле на тот момент проблем, допустим, с привлечением капитала, но тем не менее долю постепенно начали отъедать. Я посмотрел на текущий момент, понятное дело, что вы сейчас не в компании уже, не управляете компанией, но тем не менее на текущий момент Кинопоиск, собственно, вы поменялись местами с Кинопоиском, и такая же доля, как у Иви, как раз вот у Ростелекомовского агрегатора. Почему это произошло? Почему вы, например, не смогли, я не знаю, если это в деньгах был вопрос, почему не взяли больше денег? Или это, не знаю, опять же, может быть, какое-то корпоративное изменение или еще что-то? Объясните, как это в вашей голове.
2: Первое — Яндекс. Яндекс достаточно долгое время злоупотреблял своей позицией на рынке в части вообще медийного контента. И это касалось двух моментов. Первое — того, как развивалось пиратство в России. И второй момент — как Яндекс перекачивал на свои сервисы интерес аудитории к не только к киноконтенту, но даже как, когда он конкретно был связан с запросами на онлайн-видеосервисы, на другие онлайн-видеосервисы.
1: Условно, человек вбивает кино Иви, а ему показывается ему реклама показывается, Кинопоиска.
2: Да, не просто реклама, а
1: пять первых слотов
2: заняты Кинопоиском.
1: Да.
2: Понимаете? И мы выиграли дело в ФАСе. Мы выиграли дело в ФАСе против Яндекса по поводу...
1: Антимонопольного.
2: По поводу нечистоплотной конкуренции. Они это признали. И это была коалиция мы, Авито, там еще несколько компаний. Это было очень болезненно. Это первый момент. Второй момент... По поводу пиратства, Яндекс как таковой, он достаточно цинично на пиратстве, ну, можно сказать, капитализировался, да? При этом он говорит, что я не имею к этому отношения никакого. Но это был достаточно циничный ответ, потому что понятно, что когда Google вычищал пиратский контент, а Яндекс его показывал, то аудитория шла искать все, что ему нужно было найти, на Яндекс, да, и тем самым выигрывала конкуренцию у Гугла. А это огромные деньги. Каждый процент выигрыша в доле рынка в поисковой выдаче, это ж какие миллиарды в капитализации. Вы понимаете?
1: Да, не, я прекрасно понимаю.
2: Вот. Поэтому, когда мы говорили о том, что, ребята, кончайте кормить пиратов, мы строим цивилизованное общество, а, значит, нам как бы, как будто бы непонимающими глазами на нас смотрели, так сказать, какие пираты, так сказать, вы о чем говорите, так сказать, да? Но это смешно. Вот. Ну, это я считаю, что было просто не очень добросовестно. А что касается силы Яндекса, безусловно, когда они объединили в одну подписку все свои медийные сервисы и дали этому весь тот набор инструментов и финансирования, и трафика, который они могли дать для своей подписки, потому что они сделали упор на Яндекс.Плюс.
1: Ну да, там, в который входит и музыка, и фильмы.
2: Входит музыка, и кино, и там еще многое чего другое входит, да, и просто Кинопоиск, естественно, вот как бы часть вот этого большого пакета стал набирать вес. Поэтому здесь, ну, не совсем яблоки с яблоками сравниваются. Здесь яблоки сравниваются со фруктовой корзинкой, если вы понимаете, да?
1: Да-да-да.
2: Вот. Ростелеком – это, ну, тоже это там огромная просто база дистрибуции, где они подключили свою мощь. Но это уже, кстати говоря, случилось после меня.
1: Да, это как раз последние пару лет.
2: Это последние три года. Да, последние три года, да. Это случилось бы наверняка, если бы я был. Это не то, что, так сказать, там, совершенно не так, что я ушел и там изменилось на рынке. Я вообще считаю, что просто команда наша делает такую великолепную работу. Моя гордость, что я ушел, и ребята продолжают очень достойно, успешно развивать бизнес.
1: За последние два года я видел, что компания по обороту выросла почти два раза.
2: Да, да, да, молодцы, просто супер. Супер команда, супер ребята, умнички. И что еще очень важно, что мы поднимали деньги в условиях, когда игра в капитализацию еще имела какой-то смысл. И мы вообще, напомню, мы в 2021 году должны были сделать IPO на...
1: Это мой следующий вопрос, мы сейчас
2: на
1: дойдем NASDAQ, обязательно.
2: Да, там с капитализацией близкой к миллиарду долларов. И там я отвечу на вопросы, там, с этим связанные, конечно. Но потом все поменялось, и никакой игры в капитализацию просто нету в России. И сейчас совершенно верно ребята тоже делают, что сосредоточились на экономической эффективности бизнеса, и неважно доля рынка, главное, чтобы бизнес был окупаемый, самодостаточный, и это абсолютно правильно. И все, что делается, имеет сейчас большой смысл. Поэтому тогда это был рост доли рынка, капитализация, NASDAQ. Это была своя стратегия, своя игра, которая имела смысл. Сейчас совсем другое. Но ребята молодцы.
1: Почему в какой-то момент у вас не случилось сделки со стратегом? Или вообще такого и не было в планах? Почему не вас купил Яндекс или Ростелеком? Причем, что вроде бы как интересанты-то были?
2: Не было интересного предложения.
1: Угу.
2: Было много разговоров. А предложения, которое бы имело смысл, для нас не было.
1: Угу.
2: У нас были разговоры и с МТСом, и с Ростелекомом, с Яндексом серьезных разговоров не было де-факто после того, как они купили Кинопоиск. Поэтому мы приняли решение, что мы идем на биржу, и это для нас имело смысл, и фактически мы практически реализовали эту стратегию. Как вы знаете, просто в 2021 году нас... Ну, за 4 недели
1: закон
2: до...
1: же, законопроект выдвинули. Да,
2: да. Да.
1: Давайте сразу тогда ко второму вопросу. Значит, эта история тут я понял. Вторая тоже такая, взлет и падение компании. Значит, вы планируете IPO, соответственно, у вас там шикарное время, пандемия, онлайн-кинотеатры растут, все развивается прекрасно. Вы планируете выходить на NASDAQ с оценкой там больше миллиарда долларов или что-то там в районе миллиарда. Соответственно, и появляется законопроект чуть ли вот не под ваши сроки, в котором говорят, что доля иностранных инвесторов в медиакомпании не должна превышать, по-моему, 20%, если
2: точно,
1: не ошибаюсь. Да. Соответственно, вам это блокирует все в моменте. Тем не менее, законопроект остается законопроектом, проходит какое-то время, да, и, соответственно, идея IPO снова возвращается. Или как там было?
2: Да. Идея IPO возвращается, потому что мы, в принципе, разобрались с теми беспокойствами, которые у них были. И на самом деле, если как-то это все было сделано более разумно и умело, то и не надо было нам изначально IPO по существу
1: блокировать.
2: Блокировать, да, потому что настолько это неумело было сделано за, в буквальном смысле слова, за 4 недели до того, как мы сделали IPO, был в этот брос, да, в Думу. Мы сделали большой раунд
1: на 250 миллионов,
2: да. Там двух траншей, второй транш так, по-моему, и не пришел. Я это, правда, уже не знаю, это уже после... После моего ухода пришел он или не пришел, но первый транш пришел, и мы, собственно говоря, планировали, что мы будем продолжать двигаться к IPO, но потом случился 22-й год, февраль.
1: Да, IPO, соответственно, не случилось.
2: И, наверное, уже не случится, по крайней мере, на NASDAQ.
1: Значит, вы оцениваете этот путь, вы смотрите, вы построили большую компанию, в ней трудится огромное количество людей, компания растет, развивается. Соответственно, вы никогда не раскрывали, какая у вас была доля. Насколько я там знаю, порядка 5% у вас по итогу осталось, плюс был опцион, если не ошибаюсь, 10. Что-то, вот у меня какие-то такие данные витают. Вы нигде их никогда не подтверждали. Это чисто мои какие-то размышления, доводы. Значит, во-первых, вы не рассказывали, как, что... Я так понимаю, это приватная информация. Вы не рассказываете, как вы вышли из компании?
2: Нет, нет.
1: Окей,
2: я могу только подтвердить, что я полностью вышел.
1: Полностью вышли из компании. Да. Окей, как ваши внутренние ощущения тогда, сейчас? Вы, вот, к слову про успех, вы, в общем, часто довольно используете слово «успех», да, когда пытаетесь объяснить, ну, как бы, философию какую-то, да, я слышал ваши размышления. Как вы в итоге оцениваете? Это Иви, и вы в Иви. Это успех или это не успех? Что это для вас? Давайте порассуждаем.
2: Ну, для меня однозначно это успех. Это, ну, я считаю, что это... Жизненный успех, потому что мы создали бизнес, который стал таким household name в России, которого знают, ну, практически все у нас там узнаваемость бренда 98%, которым пользуются, ну, 50 миллионов человек заходят на сервис ежемесячно, 23 миллиона смотрят, 5 миллионов или 6 миллионов сейчас платят за этот сервис. Я знаю, что это сейчас прибыльная компания, и как это еще можно назвать? Я считаю, что это большой успех. Я не горделивый человек в том плане, что я вообще как-то вот какие-то достижения, я их ставлю на полочку, так и для себя выстраиваю новую систему координат, а это вот мне приятно полюбоваться, что это у меня было, было в жизни. Вот. Поэтому мне очень приятно, что это вообще было у меня. И, как я сказал, для меня успех не только... Там, я, по ходу дела, выходил еще, кстати говоря, из бизнеса. Это не то, что я вот последние какие-то проценты свои продал уже. Но не это даже самое... Главное, а вот в 2006 году я создал Digital Access. В 2008 мы выкупили его с Богуславским, в 2010 мы запустили Иви. В 2011 я стал CEO. В 2022 году я покинул позицию CEO. Это большая часть моей жизни, собственно говоря. И она была связана с этой компанией и с людьми, с которыми я работал, это было очень здорово.
1: Класс. Если верить интернету, год назад вы начали новую компанию, связанную с AI. Я посмотрел то, что я понял про продукт, да, это такой некий AI-ассистент для продаж и для такого глубокого консультирования. Вот. Но мне про компанию интересно, но у меня такой, знаете, вот смотрите, сейчас я... Самый важный здесь как бы момент, что вы это, насколько я понимаю, начали в 59 лет.
2: И, да, практически.
1: Да, вот. И как бы вы просто, я помню, говорили, что вот вы начали там Иви в 45, и да, это очень поздно, вы хотели бы раньше, тут вы начинаете новый стартап спустя еще 15 лет. Почему не фонд, например? Очень многие ваши коллеги, друзья, товарищи, партнеры, они в этом возрасте уже, собственно, там, переходили от предпринимательства, например, к инвестированию. И я более чем уверен, что вы, имея ваш багаж, нетворка и опыта и так далее, очень легко бы привлекли бы там, любой объем денег в любой фонд, который вы захотели бы. Почему не фонд, а почему новая компания?
2: Мне нравится сама идея создания бизнеса.
1: Uh-huh.
2: Больше, чем ходить и смотреть на чужие бизнесы. Вот у меня есть идея, у меня есть видение, у меня есть понимание, мне классно, кайфово от того, что я какую-то поймал пользовательскую потребность и думаю, как ее исправить. Как и в любом бизнесе, это может получиться, может не получиться. Uh-huh. Я понимаю все риски. Если получится, кстати говоря, это может быть более быстрая дорога к деньгам, нежели фонд, потому что фонд это тоже... Фонд это...
1: 5+3+3+2.
2: 5+3+2 плюс это 10 лет минимум, да? Поэтому концентрация на каком-то бизнесе имеет какой риск? У тебя один бизнес, а не портфель бизнесов, да? Вот. Но, может быть, так сказать, там более... Если ты правильно ты схватил там жар-птицу за хвост, значит, ты раньше перо вытащил свое золотое.
1: Сейчас, вот, например, на текущем этапе вы смотрите на эту компанию, на новую, как на то, что нужно чем-то заниматься, и я что-то просто делаю, или вы реально, как бы, это такая новая большая игра, в которую вы...
2: Ну, хочется, чтобы второе было, конечно. Угу. Либо вообще не надо заниматься этим, тогда... Я бы какую-то другую тему придумал себе. Кстати говоря, вот еще один очень важный принцип, о котором я хотел бы сказать. Мне кажется, может быть, абсолютно ключевой. Это то, что в каждый момент времени, особенно в переломные моменты, у нас открывается новая система координат. И она всегда в точке ноль находится.
1: Mm-hmm.
2: И это, на мой взгляд, очень мощный, окрыляющий принцип. Потому что, что бы с тобой в жизни ни происходило, как хорошего, так и плохого, у тебя всегда есть дорога вверх и вперед в твое развитие, что будет тебя мотивировать и вдохновлять, и держать тебя в позитиве. Потому что если произошло что-то очень плохое, и ты прям находишься, вот, казалось бы, внизу, и если ты будешь... свою систему координат строить от точки, в которой ты был, ты будешь в дикой депрессии.
1: Очень сложно.
2: Ты будешь просто в дикой депрессии, и, может быть, ты никогда из этой депрессии не выйдешь. Потому что, может быть, та точка, в которой ты был, никогда уже тебе не вернется. И, кстати говоря, по объективным или субъективным причинам это может быть и какие-то физические изменения, да, и болезнь. Ты не можешь вернуться, ты не можешь давать те рекорды, которые ты давал в 20 лет, да? В спорте, например, да? Не можешь, да? Или ты... Там, мы же знаем истории очень богатых людей, которые полностью лишались всего, что у них было. Вот. Но это также работает, вот обнуление координаты, да? То есть если ты скажешь, в этой точке зрения, в этой точке ты ноль, в смысле, в этой точке это нулевая точка, вот возьми, что у тебя есть сейчас,
1: угу.
2: Не думай о том, что у тебя было. Возьми то, что у тебя есть сейчас, как базу, как в школе, дано,
1: угу.
2: Требуется найти. Вот дано тебе то, что у тебя есть сейчас, да? Что ты из этой точки можешь делать? Как ты можешь выстроить свою жизнь из этой точки? Не смотри, что было. Из этой точки. Как ты можешь? Какие ты можешь себе поставить цели амбициозные, да? И у тебя опять возникнет какой-то новый смысл жизни. И это работает, я хотел закончить мысль, это работает не только, когда в жизни произошло что-то плохое, но когда в жизни произошло что-то офигенно хорошее, и ты стал чемпионом мира, и ты стоишь на вершине Эвереста, там, условного Эвереста, да, и, казалось бы, ну все, все награды получены.
1: Дальше начинается новый отрезок.
2: Десятикратный олимпийский чемпион, и куда дальше бежать уже, все, да? Или все деньги заработаны, да? И очень многие люди с этого момента, на самом деле, теряют мотивацию жизненную, да? И поэтому мы знаем так много людей, которые и богатые, и успешные, и знаменитые, которые заканчивают, не знаю, там, наркотики или самоубийство, или еще что-то, да? Не могут найти точку, не могут в этой точке, в своего максимального успеха, ее обнулить. и сказать, вот это на самом деле точка ноль. Опять-таки, мне дано вот, вот это, да? Вот из этой точки, где я сейчас нахожусь, что я могу великого сделать еще? И это очень мощно, потому что это опять тебя, тебе опять заставляет мобилизовать всю свою как бы энергию и выстроить на новый план своей жизни.
1: Ну, интересно, буквально вчера вечером сидел, читал статью про основателя Майнкрафт игры. Он создал ее там, в очень раннем возрасте. И, по-моему, 32 года ему было, когда он продал ее Майкрософту за... Там смешная история была, что он, типа, в какой-то день очень сильно устал, и просто он написал в Твиттере, что никто не хочет, может, купить компанию. Мы написали Майкрософт и купили буквально там за неделю за 2,5 миллиарда долларов. Да, и он после налогов чистыми деньгами получил 1,6 миллиарда себе в карман. И после этого он купил дом в Калифорнии за 70 миллионов долларов и на много лет свалился в какую-то адскую депрессию и просто не мог ничего делать вообще. И сейчас причем занимается какой-то ересью, насколько я понял, я так почитал, но, в общем, не, так и не нашел ничего нового для себя, хотя ему уже почти 50 лет сейчас.
2: Вот это ровно тот пример, который я сказал. Ты должен сказать себе, окей, все, я в точке ноль, и у меня есть деньги. Что я могу великого такого сделать, чтобы меня мотивировало, чтобы... не знаю, я что-то сделал осмысленное и большое. Ну, просто с этой точки уже.
1: Ну да, она... это, причем на разном этапе. Кто-то с нулем долларов не знает, что делать, а кто-то с 2 миллиардами не понимает, что делать. Примерно то же самое, по
2: абсолютно
1: сути.
2: Точно.
1: То есть вопрос, какую новую идею ты для себя нарисуешь на новом этапе твоей
2: абсолютно
1: жизни.
2: Абсолютно точно. Но вот эта тема обнуления координат, она всегда дает тебе возможность жить в позитиве и искать новый смысл.
1: Ну да, да, да, потому что тебя начинают, по сути, там радовать и маленькие новые успехи, маленькие победы, новые маленькие идеи и так далее.
2: Есть.
1: Заканчивая про бизнес, вы много занимаетесь творчеством. Я вот то, что меня удивило, что у вас такое начальное музыкальное прошлое, да, что, я так понимаю, отец вас подвигал очень в музыку, и вы продолжаете писать музыку. То есть вы как бы и альбомы выпускаете, и как бы это такое большое творчество. Плюс, помимо этого, там книгу написали, не знаю, есть ли в планах еще что-то, но тем не менее. И я слышал в одном из интервью коротких ваших, что вообще в целом, вы когда там размышляли про детей, про своих, что такая вот творческая составляющая, это мега важная штука в современном мире, и вообще это то, на что как бы обязательно нужно делать акцент. Что для вас ваше творчество? Зачем вы этим занимаетесь? Это хобби или в этом какой-то более высокий сакральный смысл?
2: Не, безусловно, хобби. Я это называю это профессиональное хобби, если мы говорим про музыку. Ну, хобби, потому что все-таки деньги я сделал на другом.
1: Ага.
2: А профессиональное, потому что те проекты, которые я делаю со своей музыкой, я делаю с ну, просто выдающимися музыкантами, с одними из лучших музыкантов, которые можно найти. И в частности, вот у меня работы в Бразилии, на Кубе, в Италии. И в Бразилии я находил ну, просто легенд бразильской кубинской музыки, лучших музыкантов, и я просто счастлив, что у нас есть с ними совместные работы. Warner Music, кстати говоря, вот бразильский диск, мало того, что они лицензировали все эти диски, но они, последний диск, вот этот бразильский On the Way from Brazil, они его послали на Грэмми. Мы, к сожалению, не выиграли, но просто сам факт, что... Вот,
1: уровень.
2: Уровень. Я сейчас там достаточно скромно про себя говорю, уровень музыкантов, которые там записанные, он очень высокий. И я очень рад. Я очень рад тому, что это мое хобби, а не моя профессия. Объясню, почему. Я не очень высокого мнения о современных музыкальных чартах, топах музыкальных чартах, потому что мне кажется, музыкальности там вообще очень мало. Там в основном топы музыкальных чартов практически любой страны — это рэп, такой вот речитатив. Там музыки становится все меньше и меньше и меньше. Музыки с точки зрения музыкальности и так далее. Вот. А это именно то, что сейчас зарабатывает. То есть вот топы чартов — это то, что приносит большие деньги. И если бы моя финансовая составляющая зависела от попадания в эти чарты, мне наверняка приходилось бы делать то, что, ну, как бы противоречит моему понятию музыкальности. Mm-hmm. Но поскольку это не является моим средством зарабатывания и обеспечения себя, я могу творить все, что я хочу. У меня очень высокие критерии к качеству музыки, к мелодизму, к ритму, аранжировкам. И я очень рад, что я могу вот таким образом выражаться, совершенно не думая о том, на что мы будем жить завтра, потому что там какие-то деньги даже идут, но это не то, что кормит меня, и поэтому я могу заниматься свободным творчеством.
1: Класс. Супер. Финальный блиц. Книга, которая жизнь поменяла.
2: Маленькая книжка Виктора Франкла «Скажи жизни да».
1: Супер. Классная книга. Очень. На ваш взгляд, в следующее десятилетие какой самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Адаптивность к переменам.
1: Зафиксировали. Финальный совет себе 18-летнему.
2: Мечтай. Мечтай и не бойся идти по жизни своей мечты. Я считаю, это вот самое главное. Кто-то бы мне сказал бы, меня бы это сильно раскрепостило.
1: Супер. Спасибо вам большое. Не знаю, как мог еще более приятно пройти Нью-Йоркский день. На самом деле, еще столько всего, что у меня в голове есть и что можно было бы обсудить, но я боюсь, что наши слушатели просто
2: немножко устали от
1: меня. Не смогут, да. Поэтому у меня будет повод прилететь еще раз в Нью-Йорк и позвать вас еще раз в гости. Спасибо большое. На самом деле, что очень ценно, и вообще для меня всегда очень ценно, когда человек, имеющий огромный опыт, рассказывает о нем вот так, как это есть, то, как он это видит, да, не пытаясь приукрасить его, не пытаясь принизить его, а вот показывая ту действительность, и это всегда очень ценно, потому что мы, там, занимаясь бизнесом и там, глядя на людей на экранах или еще где-то, мы всегда их идеализируем, пытаемся, да, как-то подстроиться, а мир, он не совсем такой, как мы видим его на картинке.
2: Надеюсь, я размечал этот идеал.
1: Вот, но очень ценно, очень много полезных мыслей, и на самом деле у вас невероятно интересная история бизнеса и жизни, которая при всем учете и того, что были взлеты и падения, классно вдохновляет и вообще заряжает и наводит на мысли. Спасибо большое.
2: Было очень приятно поговорить. Надеюсь, может быть, кому-то что-то покажется полезным, интересным.
1: Уверен, что так и будет.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Крайне важным аспектом бизнес-этикета в Японии является обмен визитками между сторонами. Обмен визитками рассматривается как обязательная часть бизнес-протокола или же как официальное знакомство. Поэтому обратите внимание, что японцы не перейдут к обсуждению дела, пока процедура обмена визитками не будет завершена. Японцы называют визитки словом «мэйши». Для них визитка является лицом человека. Поэтому японцы никогда не будут экономить на своих визитках. Визитки в Японии изготавливаются из высококачественных материалов и хранятся в специальных визитницах. Японцы, само собой, ожидают, что их иностранные партнеры будут также приходить на встречи с подготовленными и переведенными визитками. Если уж не на японский, то хотя бы на английский язык. Прийти на переговоры без таких визиток означает совершенно не подготовиться к встрече. Если же встреча будет проходить не в России, а в Японии, то рекомендуется все же подготовить несколько визиток с переводом на японский язык. Японцы обязательно оценят такое внимательное отношение с вашей стороны. Обратите внимание, что перевод информации о вас и вашей компании на визитке обязательно должен быть грамотным и точным, поскольку визитка в данном случае является лицом вашей компании, и японцы уже по ним могут составить свое первое впечатление о вас. А первое впечатление всегда самое сильное. Ваши визитки обязательно должны содержать такую информацию, как название вашей компании, вашу официальную должность, ваше имя, адрес, телефон и электронную почту. Обратите внимание на порядок расположения информации на японских визитках. Японцы в первую очередь делают акцент на компании и уже только потом на должности и имени человека.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Сейчас я вам расскажу несколько секретов, которые очень важно знать для того, чтобы достигать любых своих целей. Если вы будете это знать, то я вам гарантирую, что вы потратите в разы меньше усилий и гораздо быстрее будете достигать своих целей. Основная проблема всех людей в том, что когда они что-то хотят, они ставят цели. После того, как они ставят цели, некоторые планируют, некоторые не планируют, но они сразу же начинают действовать. Ну, есть, конечно, категория людей, которые не действуют, и, соответственно, они никогда ничего не достигают. Дело в том, что я видел много людей, которые достигали своих целей, даже не осознавая или не зная, как это делать. Но я ни разу не видел людей, которые знали, как это делать, но не делали и достигали. То есть действие является важнейшим условием достижения любой цели. Все люди живут в парадигме такой, что если ты чего-то хочешь, обязательно надо что-то делать. Но проблема в том, что вы не живете в вакууме. Вы живете в мире, динамичном мире, который каждый день меняется. Вокруг вас куча других людей, у которых свои интересы, свои хотелки, свои желания. У меня по этому поводу есть концепция движения, которую я так ее назвал, для того, чтобы легче понимать. Из чего она состоит? Дело в том, что когда вы находитесь в этом мире, вы оказываете на этот мир воздействие. В чем оно проявляется? Вот даже, предположим, вы сидите сейчас где-нибудь на диване. Сидя на диване, вы оказываете давление на диван, вы продавливаете диван, вы занимаете чье-то место, и это кому-то нравится или не нравится. Даже ничего не делая, вы оказываете воздействие на этот мир. Ваше воздействие на этот мир автоматически вызывает три силы. Первое – это противодействие. Это силы, которые прямо направлены против вашего действия. Это еще, по-моему, второй или третий закон Ньютона. На любую направленную силу действует противоположно направленная сила, такая же сила. Это даже физика подтверждает. Поэтому любое ваше воздействие на этот мир вызывает силу противодействия. Это первая сила. Второе. Любое ваше действие или воздействие на этот мир вызывает силу содействия. Это те силы, которые содействуют вам. Ну, давайте возьмем так. На примере, чтобы было совсем понятно, вы собрались идти в кино с друзьями. Может оказаться так, что жена будет против. Она может сказать, нет, давай лучше сегодня пойдем с подругами или там с семьей поужинаем. Вот вы вызвали силу противодействия. В то же время у вас могут быть силы содействия. Дети могут кричать, ура, ура, папа, пошли в кино. Таким образом, у вас появилась сила содействия. И есть третья сила – это сила взаимодействия. Она, как правило, нейтральна. Это, например, могут быть ваши родители, которые с улыбкой наблюдают на то, как вы обсуждаете, куда пойти. Когда вы идете к своей цели, вы должны учитывать эти силы. Силы противодействия, силы содействия и силы взаимодействия. И при этом силы противодействия всегда будут, что бы вы ни делали. Силы содействия тоже всегда будут. Основная борьба всегда разворачивается за перетягивание на свою сторону силы взаимодействия или нейтральные силы. Вот в этом случае или примере, который я

0: И, а потом только я инвестирую. На что они тоже смеются, говорят, нет, мы ваши деньги будем использовать, мы потратим на маркетинг, мы снизим цену, мы порвем конкурентов и так далее, и так далее. И в таких случаях я говорю, вы знаете, я вот прямо кожей чувствую, что в это же самое время ваши конкуренты сидят где-то с другими инвесторами и рассказывают то же самое. И из-за того, что вы все хотите это сделать, в результате ваши усилия просто взаимопогашаются. И это происходит потому, что вы не учитываете действия внешних сил. Вы думаете, что вы живете в вакууме. Поэтому для того, чтобы не тратить зря силы, вы должны четко понимать, когда что-то планируете, какие будут силы противодействия, какие будут силы содействия и какие силы взаимодействия, которые вы должны перетянуть на свою сторону. Поэтому всегда учитывайте эти три силы при постановке цели и до того, как вы начнете вообще двигаться к ней. Вторая очень важная вещь при стремлении или движении к цели, которую вы должны учитывать, это учет внешних сил. К сожалению, многие люди не учитывают эту составляющую, а это, наверное, самое важное в достижении целей. Представим, давайте, такую ситуацию, когда вы плывете на реке, а один гребет против течения, работает день и ночь, 24/7, и стоит на месте. Другой не гребет, но встал не на то течение, и его вообще отнесло в другую сторону. А третий, вы сидите в лодке и гребете только тогда, когда необходимо для того, чтобы поймать правильное течение. Так вот, если взять весь его путь до его цели, как вы думаете, сколько времени он работает? Как правило, он работает не более 20% времени. 80% времени или 80% энергии при достижении цели тратит внешние силы. Он использует внешние силы. Он использует не свои силы, а силы, которые ему помогают, или силы содействия. Поэтому очень важно вот это помнить и использовать при движении к своей цели. Ну или возьмем, например, другой пример. Возьмем пример с рыбалкой. Один рыбак, например, пришел, забросил удочку и сидит. Он просто как бы рыбачит на удачу. Другой рыбак пришел, закинул 5 удочек с разными насадками и так далее. У него шансов больше. А третий рыбак все изучил. Погоду, давление. Он четко понимает, на какую рыбу он рыбачит. Он знает, какую насадку эта рыба любит. И он пришел в тот водоем, где полно этой рыбы. Как вы думаете, у кого больше шансов? Конечно же, у третьего человека. Почему? Потому что он пришел, он идет к своей цели с учетом внешних обстоятельств. Для него его работу выполняет 80% как минимум внешние обстоятельства. Что он делает? Он только берет удочку, насадку, правильно насаживает, кидает и сидит, ждет. Все ведь остальное делает внешние силы. Поэтому нельзя двигаться к цели без учета внешних сил и без учета внешних обстоятельств. Поверьте мне, вы потратите кучу энергии, кучу сил на то, чтобы преодолевать внешнее сопротивление. Для того, чтобы прийти к этому, я потратил годы жизни, совершил огромное количество ошибок для того, чтобы прийти к этим истинам.
1: Мысли вслух.

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: В России вступили в силу новые законы, которые затронут каждого гражданина. Так, Росинфомониторинг начнет отслеживать все переводы россиян через СБП, карты МИР и QR-коды. В России также появился цифровой рубль. Граждане смогут отправлять, получать и использовать его для оплаты товаров и услуг в магазинах. Криптовалюта приравнена к имуществу, введены строгие правила ее использования. Платежи криптой в стране запрещены, обмен возможен только через лицензированные биржи, а перед приобретением криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Вся прибыль от операций с криптой облагается налогом в размере 13%. Россияне смогут работать сверхурочно вдвое больше. Лимит на сверхурочную работу увеличен со 120 до 240 часов в год. В стране начинается отказ от болонской системы образования. 17 вузов проведут экспериментальный год без бакалавриата. Весь искусственный интеллект в России будет проверяться на соответствие традиционным ценностям. Проверку будут осуществлять Минцифры и ФСБ. На автозаправочных станциях официально разрешено продавать бензин класса Евро-2 до 31 июня следующего года. Люди, склонные к азартным играм, теперь смогут самостоятельно ограничить себе доступ к ним через МФЦ или портал госуслуг.
1: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Трапеза для турок – отличная возможность отдохнуть, пообщаться и познакомиться с бизнес-партнерами поближе. Они гордятся своей национальной кухней, поэтому при возможности старайтесь подчеркнуть, что вам нравится блюдо. Вот что нужно помнить, если вас пригласили на деловой обед в Турции. Приглашающая сторона всегда оплачивает счет. Туркам чужда концепция совместной оплаты. Считается вежливым поблагодарить человека и пригласить его в ответ при ближайшей возможности. В таком случае выберите хороший ресторан и сообщите его работникам, что платить будете вы. Во время еды допустимо обсуждать бизнес-вопросы, но желательно, чтобы разговор направляла приглашающая сторона. Турки, не являющиеся мусульманами, могут употреблять алкоголь. Однако, поскольку ислам это запрещает, не стоит заказывать алкоголь.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.

0: мысли вслух.
1: Разбогатеть незаметно — это не про скромность и не про отказ от амбиций. Это про выживание. Никколо Макиавелли понимал простую вещь. Внимание — это налог. Чем больше на тебя смотрят, тем больше ты платишь. Деньгами, свободой, безопасностью, маневром. Настоящее богатство начинается там, где заканчивается лишний интерес. Первый секрет молчаливого богатства — никогда не выглядеть как цель. Большинство людей, которые хотят денег, подсознательно хотят, чтобы это было видно. Машины, символы, жесты.
2: Манера говорить. Все это крики «посмотри на меня», и мир смотрит.
1: Но не так, как им хочется. Внимание притягивает не уважение. Оно притягивает проверку. Зависть. Давление, ожидания. Люди начинают считать твои деньги, планировать твои ресурсы, мысленно распределять то, что еще не принадлежит им. Макиавелли бы сказал, тот, кого считают богатым, уже наполовину ограблен. Молчаливое богатство не демонстрирует, оно растворяется в фоне. Оно не вызывает вопросов. Потому что любой вопрос — это начало вторжения. Второй секрет. Никогда не совпадать с чужими ожиданиями. Если от тебя ждут роста, замедлись. Если от тебя ждут скромности, будь эффективным. Если от тебя ждут шума, работай в тишине. Ожидание — это форма контроля. Когда люди думают, что знают, чего от тебя ждать, они чувствуют себя комфортно. А комфорт других редко совпадает с твоей выгодой. Макиавелли писал, что лучший ход — тот, который противоречит прогнозу, потому что прогноз расслабляет.
2: Расслабленный противник не замечает, как меняется баланс.
1: Молчаливое богатство развивается асинхронно. Оно не следует трендам, оно не объясняет логику. Оно просто появляется там, где его не ждали. Третий секрет — разделение уровней жизни. Одна из самых грубых ошибок — жить одним этажом, когда работа, деньги, общение, быт и эмоции перемешаны. В такой структуре любая утечка разрушает все сразу. Молчаливое богатство многоуровневое. Одни люди знают тебя как одного, другие — как другого.
2: Никто полностью.
1: Это не про ложь, это про безопасность. Макиавелли понимал — целостность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет власти. Чем выше твой уровень, тем больше ролей ты играешь. Суть — внутри. Образы — снаружи. Четвертый секрет. Деньги не должны менять твой язык. Как только меняется речь, меняется восприятие. Как только появляются намеки, паузы, снисходительность, ты выделяешься. Бедные мечтают говорить, как богатые.
2: Богатые следят, чтобы говорить, как все.
1: Молчаливое богатство прячется в нейтральности, в простых словах, в отсутствии понтов. Потому что понты — это сигнал, а сигнал всегда читается. Макиавелли бы сказал, тот, кто выдал себя речью, сам открыл ворота. Пятый секрет. Никогда не объяснять источник дохода. Как только ты объясняешь, ты оправдываешься. Как только оправдываешься, ты ниже. Люди не хотят знать правду. Они хотят точку давления.
2: Если они понимают, откуда у тебя деньги, они начинают думать, как на это повлиять. Через правила, через отношения, через шум.
1: Молчаливое богатство не мистифицирует и не раскрывает. Оно оставляет пустоту, а пустота — самая неудобная форма информации. Макиавелли считал неопределенность сильнее любой демонстрации силы, потому что с ней невозможно спорить. Шестой секрет. Не ускоряться, когда можешь. Это контринтуитивно. Когда деньги начинают приходить, хочется ускорить жизнь. Больше сделок,
2: больше контактов, больше видимости. Но ускорение — это ошибка.
1: Чем быстрее ты двигаешься, тем больше следов оставляешь. Чем больше следов, тем легче тебя отследить. Чем легче отследить, тем проще вмешаться. Молчаливое богатство растет медленнее, чем могло бы, но дольше и безопаснее. Макиавелли понимал, тот, кто рвется вперед, первым попадает под удар. Седьмой секрет — не улучшать жизнь резко. Резкий скачок самый заметный. Он вызывает вопросы даже у тех, кому обычно все равно. Настоящие богатые улучшают жизнь постепенно, так, чтобы изменения выглядели естественными, почти незаметными. Макиавелли бы сказал, резкие перемены пугают толпу, а испуганная толпа опасна. Восьмой секрет. Не делать деньги центром идентичности. Как только ты начинаешь думать о себе через призму денег, ты становишься уязвим. Любая потеря — удар по личности. Любая угроза — по самооценке. Девятый, финальный секрет. Никогда не думать, что ты умнее системы. Это ловушка всех, у кого получилось. Кажется, что ты понял правила, что ты исключение, что тебе можно больше. Именно в этот момент система начинает готовить ответ. Молчаливое богатство всегда исходит из худшего сценария. Не потому, что оно боится, а потому, что оно готово. И подготовка — лучшая маскировка.
2: Макиавелли бы сказал, «Судьба бьет не по слабым, а по самоуверенным. Сейчас важный момент. Если ты чувствуешь, что часть этих правил идет вразрез с тем, как тебя учили думать о деньгах, это нормально. Значит, ты подошел к границе между показным успехом и реальной устойчивостью. Зафиксируй это. Теперь практика. Та часть, где большинство ломается. Потому что знать правила тихого богатства легче, чем жить по ним. Первое, с чем ты столкнешься, — внутренний конфликт. Желание быть увиденным, признанным, подтвержденным. Это нормально. Социальное одобрение — древний наркотик. Но Макиавелли бы сказал, тот, кто ищет подтверждение вовне, всегда отдает контроль. Поэтому практическое правило номер один — замени демонстрацию на фиксацию. Не показывай прогресс, фиксируй его для себя. Записывай, считай, анализируй. Но не делись. Молчаливое богатство нуждается не в аплодисментах, а в ориентирах. Когда ты перестаешь рассказывать, ты начинаешь видеть. Видеть цифры без искажений, решения без эмоций. Ошибки без оправданий. Второе правило. Перестань улучшать то, что и так работает внешне. Большинство людей оптимизируют видимость, стиль, образ, презентацию. Это создает ощущение движения, но редко увеличивает капитал. Настоящий рост происходит там, где никто не смотрит.
3: Если что-то приносит деньги, но выглядит скучно, не трогай. Если что-то выглядит эффектно, но не усиливает позицию, убери.
1: Макиавелли бы сказал, украшения полезны только тогда, когда крепость уже построена. Третье правило. Создай паузы между результатом и реакцией. Когда у тебя получается, не реагируй сразу. Не празднуй, не ускоряйся, не меняй курс. Дай результату осесть. Молчаливое богатство не любит резких эмоциональных пиков. Потому что пик всегда требует спада, а спад — это уязвимость.
2: Люди замечают не рост. Они замечают качели. Четвертое правило. Не обсуждай планы, даже когда все ясно. Даже с близкими. Даже просто в общих чертах. Даже без деталей.
1: План, озвученный вслух, теряет силу. Он становится социальным объектом. Его начинают оценивать, корректировать, ожидать. А ожидание — это давление. Макиавелли понимал, как только другие начинают ждать твоего шага, ты теряешь инициативу. Делай, и только потом позволяй факту существовать. Пятое правило. Создай несколько источников тишины. Это не обязательно доходы. Это пространство, где о тебе ничего не знают. Где ты не объясняешься, где ты не поддерживаешь образ. Анонимность — это роскошь и одновременно защита. Если у тебя есть хотя бы одна зона жизни без репутации, без ожиданий, без ролей, ты устойчив. Если все завязано на имя, лицо, статус, ты на виду. А на виду не богатеет долда. Шестое правило. Не спорь о деньгах. Ни в комментариях, ни в компаниях, ни в семье.
3: Споры о деньгах никогда не меняют мнение. Они лишь показывают позицию. А позицию умный человек не раскрывает. Молчаливое богатство не доказывает.
2: Оно позволяет другим остаться при своем и идти своей дорогой. Потому что спор — это приглашение к оценке. А оценка — это первый шаг к вмешательству.
1: Седьмое правило. Не исправляй чужие финансовые ошибки. Это особенно сложно, когда ты видишь, как люди делают глупости, хочется помочь, предупредить, объяснить. Но Макиавелли был жесток в этом пункте. Спасая неготовых, ты делаешь их зависимыми и наживаешь врагов. Чужие ошибки — это чужой путь. Помощь допустима только тогда, когда она не меняет твою позицию и не делает тебя ответственным за чужой результат. Восьмое правило. Контролируй не доход, а уязвимость. Вопрос не в том, сколько ты зарабатываешь. Вопрос, сколько у тебя точек давления.
3: Если завтра исчезнет один источник, что будет? Если изменятся правила, что ты потеряешь? Если о тебе узнают больше, где ударит? Молчаливое богатство — это минимизация уязвимостей, а не максимизация цифр. Потому что большие цифры без защиты — это приманка. Девятое правило. Никогда не считать игру законченной. Самая частая причина падений — расслабление. Кажется, что все выстроено, что система работает, что можно выдохнуть. Именно в этот момент ты становишься заметным. Не потому что хвастаешься, а потому что перестаешь быть внимательным. Молчаливое богатство живет в режиме тихой готовности, без тревоги, без напряжения, но с ясным пониманием все временно, и именно поэтому управляемо. Теперь важная внутренняя точка, та, где происходит незаметный сдвиг. И напоследок, мысль, которой Макиавелли бы завершил этот разговор. Настоящее богатство не нуждается в свидетелях, потому что его главная функция — свобода, а не доказательство.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбранное место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Замечали, что когда вы улетаете в другую страну на отдых, то ощущаете себя совсем иным человеком? Кажется, что нет ничего общего между тем, кто вот еще неделю назад жил в городе и ходил на работу, и этим совершенно преобразившимся человеком, загорающим на пляже и посещающим музеи. Так вот, согласно последним теориям личности, между этими людьми действительно мало общего. Все дело в том, что мы, словно хамелеон, способны моментально переключаться между разными идентичностями. Нам кажется, что мы всегда один и тот же человек, но в действительности все гораздо сложнее. Например, согласно исследованиям, дома и на работе мы совсем по-разному себя ведем. В рабочей среде мы иначе себя чувствуем, по-другому думаем, и нас даже интересуют разные вещи. Переключение идентичностей случается и в гораздо более тонких моментах. Например, если вы будете говорить с человеком высокого статуса, ваш голос автоматически станет выше обычного. И чем более высокий статус собеседника, тем выше будет ваш голос. Дело в том, что высокий голос звучит сабмиссивно, а низкий – доминантно. И изменяя свой голос, делая его более похожим на голос подчиненного, мы подчеркиваем свое слабое положение. Причем происходит это незаметно для нас. По сути, изменяется наша идентичность. Нам кажется, что мы все тот же самый человек, говорим как обычно, но по факту тот человек, кем мы являемся и кем мы себя ощущаем, постоянно изменяется вслед за изменениями окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда – это и есть мы, по крайней мере отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас, например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальное изменение в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Мышь в форме яйца. Британский стартап Next Axis Design представил необычный компьютерный манипулятор OWO, внешне похожий на яйцо. Устройство весит 98 граммов. Создатели утверждают, что девайс удобно ложится в ладонь, обеспечивая более естественные движения кисти и снижая нагрузку на мышцы запястья. Также новинке не требуется поверхность для скольжения. Гаджет отслеживает положение в пространстве. Курсор двигается за счет наклонов и поворотов устройства. При этом поддерживаются все стандартные действия – прокрутка и клики. Гаджет не нуждается в установке драйверов и работает со всеми основными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, Android и iOS, подключаясь по Bluetooth или Wi-Fi. Отмечается, что он поддерживает работу с несколькими устройствами. Ключевая особенность OWO — гибкие настройки. Пользователь может регулировать чувствительность гаджета, назначать собственные макросы и команды-жесты, создавать несколько профилей под различные сценарии работы. Благодаря двухкомпонентной конструкции верхняя часть OWO отвечает за управление курсором и нажатие, а нижняя — за прокрутку и свайпы. Производители обещают точность и стабильность позиционирования, что должно сделать устройство пригодным для трехмерного моделирования, создания презентации, работы в дизайнерском ПО. При этом разработчики признают, что в некоторых задачах, требующих высокой точности, OWO может не полностью заменить обычную мышь. Новинка может работать до 80 часов от одного заряда. Девайс доступен в нескольких цветах, а корпус имеет глянцевое полимерное покрытие. В комплект входит не только сама мышь-яйцо, но и кабель USB-C, а также специальная панель для зарядки. Если краудфандинговая кампания будет успешной, поставки клиентам планируется начать в декабре. На этом пока все. Услышимся!

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
0: Волною моря пена рождена, и пена

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ. Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году – ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
1: Цифра дня. О чем говорят цифры? На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Есть ли какие-то сегменты, для которых это не подходит? Типа, ну вот если ты такой, тебе это не надо.
2: Я думаю, что B2G, когда ты какие-то госзаказы выполняешь, особенно секретные, особенно военные, там, наверное, контент дело такое, не самое. Вот. Ну вот, например, даже B2B, вот рекламное агентство, да, у меня, мы на самом деле всегда так делали. Мы всегда так делали. Просто мы делали контент не в соцсетях, а мы делали свои медиаплощадки. Например, вот в какой-то момент я понял, что ну, мне нужен доступ к рекламодателям, да, ну, к там, 1000 крупнейших компаний страны. Да. Мне нужно как-то с ними встретиться. Как мне встретиться? Я им звоню, они трубку не берут. Да. Что сделать? Купить рекламу не купишь. Значит, нужно дать им какой-то контент, ради которого они придут. Мы стали делать мероприятия, свои там, мини-конференции. Потом стали делать самые большие конференции по маркетингу в стране. Мы привезли всех глав крупнейших мировых корпораций. Walmart, Amazon, Google и так далее. Мы их привозили, глав, топ-менеджеров.
3: За деньги бы им платили гонорары?
2: Откуда у меня деньги? Оскар, это ты богатый человек, инвестор. Откуда у меня деньги? Не было у меня денег. Мы договорились как могли. Приезжай, мы тут у нас хорошо, матрешки, медведи гуляют, и классное мероприятие. Ну, знаешь как, вот я понял, что если у тебя нет денег, тогда бери наглость. Мы писали всем топам всех крупнейших мировых компаний и говорили, это самая крупная конференция по маркетингу в Европе. В ситуации, когда у меня сидел один ассистент и делал это мероприятие, мы говорили, вы суперэксперт, вы должны быть здесь. Один согласился, второй согласился, третий согласился. Все, уже так оно и есть. И мы были первыми, кто решил делать конференции в кинотеатре. Представляешь, просто в кинотеатре. Сейчас кинотеатр «Октябрь», мне кажется, перестал делать там, кажется, второй делать конференции. Потому что мне хотелось, чтобы был большой экран. Потому что почему? Потому что кинотеатр оказался дешевле арендовать, чем концертный холл. У меня не было денег на концертный холл, а кинотеатр подешевле было арендовать. И это экран большой и удобно. Оказалось, удобно для конференции. Ну все, вот они и приезжали, у нас выступали. И мы дальше зазывали туда рекламодателей и говорили, вы что, приезжает какой-то там CRM-директор Walmart'а, надо узнать, как они работают, пожалуйста. Все, они приезжали к нам, рассказывали, мы через это... Это же то же самое, тоже контент. Да. То есть мы делали полезные мероприятия, конференции для наших клиентов. И так постепенно.
3: Это удивительно, когда даешь сцену людям, они просто... Да, как... Сцена — это как магнит.
2: Да.
3: Она просто тянет невероятно людей.
2: Да.
3: Я очень часто разговариваю с предпринимателями, которые очень боятся B2B бизнес-модели, потому что циклы длинные. Как ты продашь что-то в Роснефть или там Walmart? Объясни все-таки, ну, чтобы люди не боялись, потому что больше B2B бизнесов, чем B2C бизнесов. И часто люди просто их отсеивают, типа, нет, я не хочу заниматься этим бизнесом.
2: Во-первых, то, что не боятся, они правы. И, ну, как бы, наверное, если бы я знал, может быть, и не стал бы этим заниматься. Поэтому хорошо, что не знал.
3: Ну, хорошо, у тебя появился вот этот инструмент из игр в группы. Ты его продал сколько-то клиентов. Вот у тебя появилось какое-то клиентское.
2: Да.
3: И да, а дальше какие, ну, как бы, ну, все равно это же длинные там тендеры.
2: Да. Я расскажу. То есть, как бы, первое, мы не знали, и поэтому нам некогда было бояться. Второе, нам нечего было кушать, и поэтому ну, не было варианта. Надо было по-любому хоть как-то. Я, знаешь, сейчас вспомнил, моя жена, мы же на работе познакомились, она была четвертый сотрудник моей компании. И когда она впервые пришла ко мне в гости, она до этого, она очень ну, красивая девушка, моделью до этого работала, и поэтому до меня ее отношения были ну, почти с олигархами. И поэтому, когда она со мной ездила в метро, и потом пришла в мою квартиру с зелеными ободренными обоями, она мне потом призналась, говорит, ну, я, честно говоря, не думал, что так плохо люди могут жить. И мне, конечно, было стыдно перед ней. Я хотел, чтобы у нее были хорошие условия, чтобы мы не на метро ездили, а хотя бы на какой-нибудь машинке. И поэтому меня очень простая. Я не знал, что длинный цикл сделки и что это проблема, что он нерешаемый. Я понимал, что мне нужно зарабатывать, чтобы как-то пробиваться в эту жизнь.
3: Но это никого не интересует. Вот сидишь ты с заказчиком.
2: Да.
3: Ты смотри, говоришь, мне нечего есть. Он говорит, ну хорошо, это твоя проблема.
2: Это моя проблема. Естественно, я об этом не говорил. Но это важный внутренний ответ, что я не задавал себе этот вопрос. Мне по-любому нужно было заключать с ними сделки. Это первое. Теперь на практическом уровне. Да, на практическом, что мы делали? Мы тоже поняли, что цикл длинный. Через пару-тройку лет, что цикл длинный, 6-18 месяцев, цикл сделки. И я просто понял, что надо его разделять на куски, на этапы. Что сначала мне нужно, чтобы у меня была первая встреча. Соответственно, если я буду в самом индивидуальном проводить все встречи, то это будет слишком долго, я долго буду зарабатывать. Значит, мне нужно одновременно встречаться с 10, с 20, с 30, с 50, с 1000 рекламодателей. Как я могу одновременно встретиться? конференц. Раунд номер один. Раунд номер два. Мне нужно, чтобы не каждый месяц обо мне вспоминали, чтобы в момент, когда у них появится тендер, они не забыли меня позвать. Потому что у этих компаний есть тендерные процедуры, и они, соответственно, во время тендера окно возможностей. До этого его нет. Но я быстро понял, что в период тендера они уже зовут тех, с кем они хотят работать, они знают эти компании, их почему-то доверяют и так далее. Откат или просто они знают, это же второй вопрос, но они знают. Поэтому больше основная работа до тендера. Соответственно, до тендера нужно постоянно напоминать. Мы выпустили журнал, который каждый месяц приходит на почту, и все, это до сих пор самый популярный журнал, онлайн-журнал для маркетинг-директоров, 20 тысяч маркетинг-директоров его читают. Соответственно, мы просто все время были в информационном поле. Дальше. Крупнейшие компании, у них очень простое ограничение. Они говорят, мы не будем работать с мелкими. Потому что когда топ-менеджер, если он, не дай бог, выберет какой-нибудь ООО-ромашка, и это ООО-ромашка ошибется в рекламе, его потом уволят.
4: Как вы с этим боролись?
2: Ну, я понял, что мы маленькая компания, мне надо, чтобы они думали, что мы большая. Что надо сделать, чтобы они думали, что... Они же не знают, маленькая мы или большая. Это же в голове все. Вот как они знают, кто он большой, кто маленький? Мне надо сделать, чтобы они быстро поняли, что мы большие. И поэтому, вот опять же, делая конференцию, я такой, давайте просто самую большую сделаем. И все. И все делали на 200 человек, мы такие, мы на 2000. И они как бы увидели зал на 2000, они такие, а ну это крупная компания.
4: Эта конференция окупалась, она прибыльная была?
2: Да, мы даже что там...
4: Билеты платные.
2: Мы конкурентам продавали билеты, потому что мы звали больше всего рекламодателей, а конкуренты покупали билеты. И они окупали нам расходы. Ну, потому что я не мог за свой счет 1,5 миллиона конференции, ты что? Вот. Соответственно, дальше тендер. И мы, например, есть вот эта проблема, то, что говоришь, откаты. Мы ее тоже быстро поняли, что она существует. Но из-за того, что мне, может быть, повезло, может быть, нет, из-за того, что я сын врачей, то я понял, что это не близко мне. Я просто очень быстро понял, что есть международные компании, которые не берут откаты, а есть российские компании. И мы сказали, да, давайте не будем работать просто с российскими. И мы их отменили. Второе, что мы сделали, мы поняли, что всего в России где-то там 1000 компаний целевых. Мы все равно со всей 1000 не сможем работать. Узкое место – не количество клиентов. Узкое место – количество специалистов, способных делать результат. Потому что в маркетинге это основная проблема. И мы такие, значит, надо тогда мыслить иначе. Надо перестать продавать, надо скорить. И мы сделали скоринговую модель по выбору, с кем мы будем работать, с кем не будем. И наша задача была сделать так, что все 1000 компаний к нам приходят, а мы из них выбираем 20 самых вкусных, с которыми мы знаем, что мы сделаем классный результат. И у нас скоринговая модель, мы поняли, что если так работают банки, так работают инвесторы, почему мы не можем так работать? Мы же управляем их инвестициями, мы же берем на себя ответственность. Все, и мы фокусировались всегда, надо, вот нам приходят заявки, и мы отбираем самые-самые-самые-самые интересные.
4: Вы как инвесторы смотрели, да? Какой продукт достоин, у кого будет успех, и если ты будешь рядом с этим успехом, твой успех будет увеличиваться.
2: Да, у нас так получилось, мы когда вот офис на Голубчинской такой, ну, большой арендовали, напротив нас сидел Саша Чичава, Lead Capital. И я к нему зашел познакомиться, пообщаться, и он когда рассказал, как они работают, я такой, блёха, так это же наш бизнес, мы то же самое все делали. Мы просто управляем инвестициями компании. А дальше в итоге что? Мы поняли, в чем суть нашего бизнеса. Суть нашего бизнеса в том, что корпорации, они не покупают рекламу. Они покупают команду. И это стало для нас геймченджер, понимание. Coca-Cola не покупает рекламное агентство. Она смотрит, какая команда приезжает на встречу, и если эта команда соответствует их ценностям, стандартам, амбициозности, готовности работы и так далее, они покупают. Я такой понял, все очень важно. Им не трафик нужен, им даже не смета нужна, не показатели, ничего. Это гигиенический фактор. Что мы должны быть белые, пушистые, порядочные компании, мы должны увидеть классных людей. И мы поставили перед собой задачу, мы поняли, что мы HR-компания. Мы должны формировать самые сильные команды. И поэтому мы на встречу, мы перестали на встречу возить менеджеров по продажам. У нас никогда не было. Мы все на встречу привозили менеджера по контекстной рекламе, дизайнера, там, разработчика, таргетолога, аналитика. Они не умели красиво говорить. Они не умели красиво выступать. Но когда наш конкурент приходил в пиджачках, мужики такие, продающие рекламу, и говорили, «Хе-хе, я тебе сейчас настрою рекламу», а на следующую встречу приходили девчонки простые, парни простые, ну, которые могли вот так открыть Google Analytics и показать, что там с конверсиями, с показателями, и в деталях, то Coca-Cola такая, «Нахрен я буду с теми парнями работать?» И вот тут видно, что люди шарят. И мы стали делать ставку всегда на формирование команд, стали разбираться, а что такое найти самых талантливых людей в стране, а как выстроить систему. И, например, у нас мы сделали первый институт внутренний, коллаборацию со всеми институтами крупнейшими, которые с нами работали. 1000 студентов каждый квартал, каждые полгода мы отсматривали самых талантливых студентов и отбираем самых интересных людей, которые проходили потом стажировку, стали нас учиться, чтобы...
4: Ну, классно. Ну, в итоге все равно цикл 6-18 месяцев. Просто к нему привыкаешь, это воронка, забиваешь и просто ждешь.
2: Смотря с какой точки считать. С точки, когда с нами познакомились, да. С точки, когда нас позвали в тендер, цикл 3 месяца.
4: И вы работали со всеми впрямую, или там есть мастер-агентство, которое уже на суп...
2: Это вот мастер-агентство «Гарасмы».
4: А, и вы уже там тоже суп-подряды раздавали.
2: Ну, кого-то субподряды, какие-то делали подрядчики. Ну, и сегодня это так и происходит. Но сейчас так работает. Сейчас единственное, что международных компаний стало меньше, мы работаем с российскими компаниями.
4: Классно, классно. Ну, это такой сервисный бизнес. Сейчас, я понимаю, у тебя уже партнеры, они там вырастают и становятся акционерами компании. Ты тоже такую модель выбрал?
2: Да. Ну, смотри, здесь вот что было. В какой-то момент мне очень хотелось... вообще впервые в жизни сделать какие-то результаты, потом поработать с корпорациями, потом сделать первые миллиарды, а потом, когда я понял, что вот уже я езжу по стране, по городу, и все логотипы, все компании, все офисы, так или иначе, там мои друзья, знакомые.
4: Это классное ощущение.
2: Но я при этом понял, что как бы, типа, уже, а что дальше? И появилась большая идея, которой я сегодня и занимаюсь. А что такое worldwide? А что такое международный результат? Да, и это вот, опять же, я восхищаюсь тобой, потому что тебе сразу было близко, что такое мир. Для тебя понятно Германия, для тебя понятно то.
4: Да, мне повезло.
2: Да. А я в этом смысле ничего не знал. Я там в Турцию выехал, в Таиланд выехал с женой, и там иногда где-нибудь мог подыхать.
4: Я тоже ничего не понимал. Ну, да. И потом раз, единорог.
2: И поэтому пошел вот именно сейчас все мои мысли о том, а что такое сделать мировой результат. Что такое...
4: Зачем? Что хорошего в этом?
2: Слушай, ну, у меня очень простые вещи, на самом деле. Очень простые вещи, я тебе покажу. У меня есть несколько уровней внутренней мотивации.
4: Вот твои дети на твоих часах.
2: Да, дети. Но первый уровень, на самом деле, и я его считаю важно не отрицать. Вот такой.
4: Частный джет.
2: Я хочу все время летать на своем самолете. Ну, в общем, первый уровень мотивации – это качество жизни. Следующий слой – это моя семья. Что я создаю, какие условия я создаю для своей семьи. Я очень благодарен своим родителям, что никогда...
4: Да, но это та же самая качество жизни.
2: Близко, но это одно дело качество жизни для себя, следующий слой – качество жизни для моей семьи.
4: Угу.
2: Следующий слой – это самореализация. Что я в этом мире создаю, что полезного в этом мире. Сегодня, говоря там про YouTube, 120 миллионов человек посмотрели наш контент, и каждый день десятки тысяч людей пишут, что в их жизни это как-то позитивно повлияло. Сотни людей работают в моих компаниях, и они строят классные карьеры, находятся в хорошей среде и реализуются. Для меня это удовлетворение, самореализация. И последний слой. Я всегда говорю это. В мире живет 8 миллиардов человек. Больше, кроме нас, здесь нет никого. И очень хочется, чтобы мы сделали этот мир еще лучше. И мне хочется быть в числе тех, кто позитивно повлияет на какой-то процент. Я очень благодарен людям, которые создали этот мир до нас, что у меня есть горячая вода, что у меня есть чаек, что у меня есть микрофон. И я хочу быть тем, кто попадет в этот круг, тех, кто чуть-чуть улучшил. Вот зачем. Потому что...
4: Это я понимаю. Вот здесь мы с тобой соподвижники. У тебя есть то, что нету других. Вот что на самом деле богатых людей в мире, да, много, но... То, что есть у тебя, то, что ты сейчас вот 40 видео с миллионом просмотров, что ты показываешь людям вообще, как может быть, какие траектории бывают, что вот какие-то фермеры вот что-то там делают, ты вдохновляешь. Ты недооцениваешь ценность этого. Может быть, потом поймешь, что тогда, когда я жил в деревне, я просто не понимал, насколько Оля была хорошая.
2: Когда ты концентрированно общаешься с определенным кругом людей, то они, ну, ты начинаешь мыслить иначе, ты начинаешь замечать какие-то моменты другие, ты начинаешь по-другому принимать решения, у тебя есть с кем посоветоваться, и ты...
4: Да. Ну, еще о чем вы говоришь, да? Ну, вот.
2: Да.
4: Я когда зашел, там вот эти сидят группы, да. И о чем они разговаривают?
2: Ну, конкретно ту секунду я не помню,
4: ну, какие когда ты заходил. Хорошие вопросы есть для вот так вот, какие фокусы внимания есть для таких вообще разговоров?
2: Смотри, то, что нас объединяет, это очень интересные люди, это средний возраст 25-45, это все, кто уже, ну, достаточно хорошо заработали и зарабатывают. То есть у меня есть статистика, я вот зашел, анкету посмотрел, я удивился, какой процент людей, там, больше 60%, а у них там доход $1 миллион плюс. Соответственно, это, ну, те дивидендный поток, который они создали. Но при этом нас объединяет то, что мы не останавливаемся. То есть мы голодны, мы дальше продолжаем рыть, бежать, расти и так далее. Вот, например, один парень из наших комьюнити, он строит сейчас первые небоскребы в Сибири. Целые микрорайоны строят. А это челлендж очень непростой. Другой товарищ, который был, он вот здесь из Эмиратов, он построил самый крупный маркетплейс аренды автомобилей. За 3 года у него только автопарк больше $50 миллионов. Другой вот город строит. Там кто-то производство сделал, кто-то там мобильное приложение бахнул по всему миру, люди его скачивают. И как раз за счет разницы бизнесов, да, возникает вот совершенно уникальные вещи. Вот как мой. У меня же так и получилось то, что мы с тобой расскажешь. Я вроде приложение делал, но это все было неудачно. Но когда рядом оказался рынок рекламы, бах, и что-то схлопнулось. Я считаю, что вот всегда между индустрией, между странами, между нишами те возможности, которые незаметны. И я вижу, что очень многие засыхают, общаясь только в своей индустрии. Да. И вот я многие говорят, ну сделайте индустриальное мероприятие только для риэлторов или там только для блогеров.
5: Это есть.
2: А вот уметь общаться с людьми из других категорий, они всегда тебя будут насыщать так...
5: И нету конфликта интересов.
2: Можно легко обогащать друг друга. Поэтому финтех тоже компания, да, такие.
5: Почему к этому относятся несерьезно? Потому что есть якобы официальные университеты, которые сделаны для детей. У тебя школа и университет. Физтех, MIT, ВХУ. Это серьезно. Дальше человек идет по жизни и хочет дальше... меняться, образовываться, развиваться. И есть MBA-программы, но не всех это интересует, потому что у тебя, если уже есть бизнес-образование или экономическое, тебе это вообще просто повторение одного. И люди, это якобы несерьезно, вот ходят на форумы. Ну, это почему это воспринимается как несерьезно? Когда это будет восприниматься как, ну, это нормально, серьезная работа над собой, ты вот занимаешься?
2: Я думаю, что просто есть два типа людей. Есть люди умные, а есть активные. И вот умные люди, они могут пойти в MBA и там обучиться чему-то и действительно применить. Это талантливые люди, и я искренне с уважением к ним отношусь. Я что в школе учился не то, что очень хорошо, английский до сих пор толком не знаю. И поэтому не отношусь я в этом смысле к категории таких людей. А есть люди активные, которые, ну то есть уровень ценностей и знаний, которые я получаю из живого общения с людьми, несопоставим с тем, что вот я могу получить, сидя на лекции. У меня не получается.
5: Ну, они активные и есть умные. Нет, смотри, что такое ум? Это способность достигать цели. Если человек достигнул цели, строит город, это однозначно умный человек. 100%.
2: Если так, то да. Ну, я в данном случае имел в виду умные, это те, которые могут в табличке сделать какие-то задачки более сложные, чем другой человек.
5: Головоломки решить. Но ну, это вообще не интеллект.
2: Ну, да. Вот, поэтому, ну, при этом я с большим уважением и к другой ветке отношусь. Поэтому я, на самом деле, я считаю, что надо и тем фронтом двигаться.
5: А, ну, это вот эти форумы отличаются тем, что там нет оценок, невозможно провалить. Если ты поступаешь в Стэнфорд, там, ну, экзамены надо сдавать, и ты можешь... Ну, хотя там почти, честно говоря, там почти все заканчивают. Там, да? Ну, конечно. Не, на, имеется в виду на MBA-программах. А-а-а. На дополнительном, не для первом. Да, там на первом огромный отсев. Но уже для взрослых там в основном все проходят. Ну, нагрузка большая. Это работа. Тебе там надо кучу кейсов решать. Это очень большая нагрузка. А на этих форумах нет экзамена, нет нагрузки. Ты в комфорте. Делай, что хочешь, не делай. Может быть, в этом проблема?
2: Может быть. Просто я думаю, что из-за того, что у нас такое постсоветское пространство, то нам кажется, что те, кто с утра до вечера читают книжки, они как бы что-то делают более правильно. Но поскольку я знаю достаточно много людей с очень крупными компаниями, очень крупных предпринимателей, то я вижу, что их результаты обусловлены в первую очередь не знанием книжек, а энергией, коммуникабельностью, харизмой, талантами, с готовностью быстро принимать решения. Ну, то, что он относится к категории софт-скиллов, мягких навыков. И вот эта способность, ну, вот мягкие навыки тренировать, да, она очень важна. И я, кстати, думаю, что у тебя то же самое. То есть уровень твоей энергии, там, скорости движений, он намного больше влияет на твои результаты, нежели там аналитические, например, способности. Но одновременно с этим надо, конечно, обе стороны развивать. И поэтому и на MBA пойти, и на форум какой-нибудь пойти. Везде двигаться. А жизнь одна, на полную ее можно впитывать.
5: Я просто вижу, что возник сумасшедший спрос образования взрослых людей, не детей, взрослых, уже успешных людей. Они хотят учиться, и нет ничего, кроме MBA. А эти MBA-программы, они в среднем супер плохие. Сумасшедший неудовлетворенный спрос, который как раз вот сейчас забирает кто угодно. Ну...
2: Час общения с тобой может быть намного ценнее, чем год сидения на партии. Какие-то.
5: Да, YouTube — это мега-образовалка, я ее использую нон-стоп. Ну, какой твой путь? Вот, твой путь. Отсюда, сейчас, в частный самолет. Как выглядит твой путь?
2: Знаешь, я, конечно, люблю говорить о планах, когда я достиг цели.
5: Да, ну, примерно, образно говоря, где ты? Ну, сейчас у тебя есть шанс, та траектория, по которой ты идешь, есть шанс?
2: Да. Ну, вот те бизнесы, которые у нас сейчас здесь работают, в международном рынке, там есть потенциал кратного роста. И Ну, вот сейчас...
5: ну, кратный рост недостаточно. Ну, подожди, хороший частный самолет.
2: Да нет, покупать не обязательно. Это можно арендовывать.
5: Ну, 10 минут в год, это прям серьезно.
2: Ну да, что такое 10 миллионов долларов в год на самолет? Это значит, что у тебя лайфкост 15 миллионов. То есть у тебя больше, кроме... Самолет — это самое дорогое, на что можно тратить личные деньги. Ну, если не говорить о разовых покупках, там типа дома. Ничего дороже, чем аренда постоянных самолетов, нету. Все. После этого ты закрыл все, что можно бытовое. Еще 15-20 миллионов долларов в год лайфкост — это максимум, больше вообще уже ни на что не будешь тратить. Вот, соответственно, это первое. Это не нужно, чтобы у тебя дивидендный поток был 30, чтобы 20 хватало. Угу,
5: чтобы еще что-то реинвестировать, что-то экономить. Да.
2: Вот это как бы
5: хорошо.
2: Ближайшее. Ну, я думаю, что за 5 лет я должен это сделать, точно. Ну, 4-5. Вот, на том, что мы сейчас делаем. Дальше, следующий трек. Я вижу большой потенциал как раз в комбинации инвестирования медиа плюс денег.
5: Ну, то, что ты сейчас делаешь, это вот это миллиарды просмотров, это даст.
2: Смотри, у нас есть рекламный бизнес, у нас есть медиа-бизнес, и у нас есть образовательный бизнес. Вот три бизнеса, которые у меня сегодня действующие, да, которые сегодня работают. И есть ряд инвестиций, которые я вложил. Но пока я не успешный инвестор, я больше потерял, чем выиграл. Только вот на этих историях я думаю, что можно это сделать там в ближайшие 4 года.
5: Ну, подожди, окей, рекламный бизнес, он будет идти как идет там.
2: Да, да. Медиа-бизнес, мы сейчас рассматриваем вариант делать арабский, испанский, английский язык. Возможно, сейчас мы с ребятами...
5: И снимать вот эти документальные кино.
2: Да, да, да, да. Это там мы нашли бизнес-модель, которая позволяет нам совершенно другую экономику иметь. Не блогерскую, а другую. Не буду рассказывать, надо сделать сначала. Вот там уже есть подтвержденный трек экономический.
5: Но там нужно миллиард просмотров.
2: Ну, на самом деле...
5: В месяц.
2: Не обязательно. Я думаю, что если мы будем делать хотя бы в 10 раз больше просмотров, чем сейчас, то можно уже там 10 миллионов долларов чистой прибыли в год иметь. Если мы говорим о международном рынке, не, конечно, не про российский. Сейчас этот проект только в России существует. Вот. Образовательные то же самое. Мы видим модели, при которых мы сможем это дело смасштабировать. Я думаю, что уже в следующем году там речь идет о там, 5 плюс миллионов долларов. Мы сделаем. Просто потому, что большой рынок, вот то, о чем ты говоришь, очень много взрослых со всего мира. Мы сейчас на английском языке уже преподаем. К нам приезжают турки, смены с Южной Кореи приезжают, с Австралии. И куда им идти еще? 2 года MBA? Бессмысленно. И мы постепенно, по чуть-чуть. Эмираты — хороший регион для нас оказался. Это бизнес-центр. Это бизнес-центр, со всего мира сюда люди любят приезжать. Для меня это, ну, случайно произошло, я не думал, что так будет. Я думал, что вот это образовательная деятельность, ну, я закрою, когда мы здесь будем жить, кто сюда поедет. А оказалось, наоборот, сюда хлынул народ к нам еще больше, потому что здесь отличное место для того, чтобы проводить вот такие события, мероприятия и так далее. Ну, будем по чуть-чуть двигать. И четвертая нога, которую я еще пока мне не получилось сделать, в которую я верю, это комбинация медиа-инвестиций и финансовых инвестиций. У нас уже там какой-то капитал.
5: Ты через свой медиа берешь доли в компаниях,
2: да, да, да,
5: и инвестируешь в компании.
2: Ну вот я не хочу говорить, ГОП пока еще не сделал, но у нас уже там конфигурация есть, мы уже там совершаем первые шаги. И вот я надеюсь, в следующем году я смогу порадовать тебя.
5: Твоя роль в всем этом какая? Твоя роль?
2: То, что у меня более-менее получается, это творческая сторона, придумывать идеи, вот эту картинку видеть, да, достаточно четко. В любой ситуации почти всегда видно, что куда надо сделать, какие приоритеты, куда газовать, куда идти и так далее. Вторая часть — это команда, люди объединить, позвать, соединить и так далее. Вот это, наверное, две такие вещи, которые у меня получаются. Остальные так на гигиеническом уровне. Ну, то есть, конечно, я там PNL, баланс МСФО от РСБУ отличу, смогу разобрать, там ошибки какие-то найти и так далее. Но основные компетенции — это творческие и люди. Достаточно неплохо получается выбирать людей. Вот у меня во всех бизнесах очень много людей, кто пришли там даже чуть ли стажерами. Многие из них выросли и сегодня там зарабатывают хорошие деньги на больших хороших позициях. То есть это команда, каких людей взять, как их взять, как оценить, как выстроить с ними карьерную траекторию, как сформировать вот эту футбольную команду людей, которые готовы забивать голы. Вот это достаточно неплохо получается. И вот на вот этих двигаемся. А в остальном я всегда стараюсь, чтобы люди, с которыми получается, потому что административные задачи, менеджерские задачи, регулярный менеджмент, вот это все я совсем плохо понимаю.
5: Да. Ну, круто, что ты себя нашел, потому что у тебя был такой путь. Бали. Сколько лет на Бали?
2: Ну, два года там, пожалуй.
5: 2 года.
2: Да.
5: Потом Израиль.
2: Чуть-чуть, там несколько месяцев.
5: Да, Дубай. Вообще, какие ты видишь вот интересные наблюдения с точки зрения предпринимательства? Индонезия, Израиль, Россия.
2: На самом деле, очень много открытий у меня произошло именно в Израиле. Мы там тоже снимали фильмы, и именно тогда произошло. Когда мы там жили, потому что там родственники есть, не то, что я что-то там вдохновился, а вот когда мы фильмы снимали, прям несколько было серьезных открытий. Первое открытие было: Израиль номер один страна в мире по количеству единорогов на душу населения. Да. Это лучше меня знаешь.
4: Да.
2: И мне было интересно понять, а почему. И мы брали интервью у фондов, стартаперов и так далее. Там самые чумовые идеи, там через запах собак выявлять рак на ранней стадии.
4: Да, вот это работает.
2: И я у всех спрашивал, как так у вас получилось. Первое, что они сказали, высокая толерантность к ошибкам.
4: Да.
2: Если человек ошибся, все супер. Второе большое открытие стало, когда мы снимали второй и другой фильм с раввинами. Идея у меня такая. Евреи занимают 0,2% населения планеты. Но 50% в списке Forbes евреи. Отклонение математическое. Что они такого делают? Да, что, как, чего? Я этому посвятил отдельный фильм. Я думал, кому пойти? И я решил пойти к раввинам. Раввины, кто не знает, это как священники в иудаизме. Я у них стал спрашивать, в чем дело. И я был поражен тем идеям, которые они мне рассказывали. Что, по сути, прям в Торе написано, что мужчины разделяются на два класса. Один класс должны идти зарабатывать. Ну, там, на рынке, например, работали, еще где-то, а другие должны изучать жизнь, то есть раввины, должны быть вот теми вот этими носителями духовных ценностей. И у каждого человека, кто, ну, мужчины, который ходит зарабатывать, у него должен быть консультант, раввин. В современном языке это называется коучи, психологи, наставники, менторы, как угодно. А у них это, ну, историческая категория. И у каждого миллиардера, если он, ну, там, как-то причастен, у него есть раввины, которые его консультируют. Теперь внимание, они консультируют прямо по бизнес-вопросам. И вот когда я стал погружаться, я в какой-то момент, ну, прям, ну, я решил попробовать поиграть в эту игру. И, например, он говорит, я говорю, какие примеры есть, что вот в Торе сказано, как надо вести бизнес? И они мне много выдали правил, одно из них, он говорит, не ставь препятствия перед слепым. Что это значит? Я говорю, что значит не ставь препятствия перед слепым? Он говорит, например, вот если я с тобой заключаю какой-то договор, и я знаю, что в договоре есть какой-то пункт, в котором ты некомпетентен. Ну, по ряду причин. То моя ответственность тебе помочь прояснить это. Обычный подход другой. Я тебе подсунул, ты не шаришь, и ладно.
4: Да.
2: А здесь обратная идея. Я должен тебе помочь
4: не
2: прояснить.
4: Обманывай, не,
2: да, да, не, ну, проще говоря, не обман, должен помочь тебе прояснить этот пункт, чтобы ты clear, да, четко понимал это. И тогда. Я потом в какой-то момент... Ну, я думаю, так, а чем бы я посоветовался? Я задал там один вопрос, и я говорю, по ценообразованию. Говорю, ну, если я такую цену делаю, я же делаю наценку, это правильно или неправильно? И что мне сказал раввин? Я был в шоке. Он говорит, первое, очень здорово, что ты спрашиваешь это. Второе, я должен тебе признаться, что я, как раввин, не компетентен в этой главе Торы. Если глава оказывается, которая посвящена этой теме. Но если для тебя этот вопрос важен, то теперь моя ответственность найти тебе раввина, который поможет тебе ответить на этот вопрос. И чем больше я с ними общался, тем больше я понял, что для себя, по крайней мере, что весь смысл не в религиозной части, а в этике. Что все, что там делают, поскольку раввин не заинтересован в твоем доходе, он заинтересован в этике твоих решений. И вот это для меня стало большим открытием. И вот две большие идеи, толерантность к ошибкам и этика контракта, да, когда ты сам знаешь, что у тебя на душе чисто в том, какой контракт ты с тобой, я с тобой заключил. И ты это знаешь. И ты тоже много приводишь примеров, когда ты 2, 3, 5 раз инвестируешь в одного и того же фаундера. Почему? Потому что в ситуации кризиса, когда он все потерял, он тебя не кинул, он тебя не подвел, и ты понимаешь, что ты будешь делать. И сегодня я понимаю, что вот если взять условно там, вот в мире, я посмотрел, там всего 58 тысяч человек, если ничего не путаю, имеют капитал больше 100 миллионов долларов. И вот между этими людьми, если убрать там бандитов, каких-то, да, там наворовавшихся чиновников, у них уровень доверия друг к другу должен быть вообще феноменальный. Потому что часто там сделки заключаются, ну, условно говоря, по пожатию руки, потому что репутация, репутация, репутация. И вот это очень важная вещь, которая сильно недооценивается людьми.
4: Да.
2: Но мне кажется, важно здесь подметить, что есть обратная сторона, да?
4: Да,
2: то есть, чтобы мы не изучали с тобой, что мы там хвалим мы или не хвалим их, ну, там тоже много лишних разговоров.
4: Конечно,
2: много
4: ты устаешь, у всех базара, есть мнение.
2: Да, у всех есть мнение, да, все мнения надо учесть и так далее. Поэтому,
4: знаешь, самая сложная профессия в мире – это быть президентом Израиля, это считается там.
2: Наверняка, да.
4: Здорово, здорово. Спасибо тебе большое, что делишься своими мечтами, что у тебя аж 4 слоя мечт. И что они все работают вместе, это круто. Буду наблюдать за твоей траекторией. У меня такая традиция, на брокаст люди приходят повторно. Можно становиться свидетелем, как трансформируется человек. Ты еще очень молодой. Давай, брофист.
2: Бум! Спасибо тебе.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья, меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе, на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика — это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амусирэм».
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо.

0: кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
1: Мысли вслух.

0: интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-Батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, габалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести – чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-Батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня. А если что-то случится? Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане 6 часов. Время. Диалог ФМ.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: В российском ритейле зафиксирован новый вид

0: Итог психологических манипуляций, направленных на искусственное стимулирование спроса в условиях рационального потребления. На полках супермаркетов и магазинов формата «У дома» массово появились яркие стикеры с предупреждением о лимите «Не более 3 единиц товара в одни руки», сообщает агентство Data.ru. Маркетологи размещают эти объявления преимущественно на социально значимых позициях – сахаре, подсолнечном масле, крупах, а также на акционном алкоголе. Несмотря на грозный вид табличек, имитирующих государственные ограничения, в течение времен тотального дефицита за ними нет реальных логистических проблем или постановлений правительства. Это чистая маркетинговая уловка, цель которой заставить покупателя наполнить корзину ненужными запасами для увеличения среднего чека без предоставления реальной скидки.
1: Экономика должна быть экономной.
0: Marketplace Ozon запускает проект по продаже и размещению товаров селлеров в пунктах выдачи заказов. Они смогут работать как небольшие логистические центры, и таким образом у них появится дополнительный вид заработка, сообщила компания. С 10 сентября напрямую на ПВЗ будут продаваться товары, которые покупатели не забрали за 2 недели или отменили. Они будут видны на витрине Ozon и будут доступны к заказу. Когда заказ будет оформлен, товар из ПВЗ через курьерскую доставку направят покупателю. При этом продавцы не смогут самостоятельно вернуть отказные или отмененные товары. Их можно будет только распродать. Эта опция станет возможна до конца октября. С октября продавцы смогут сами привозить товары в ПВЗ для их последующей выдачи, либо последующей отправки в другие пункты.
1: Что нам стоит дом построить?
0: Государственный контроль за некоторыми видами промышленной продукции, в том числе строительными материалами, начнет действовать в России с 1 сентября. Мера призвана повысить качество товаров и сократить присутствие контрафакта на рынке. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков. По словам представителя ведомства, новый механизм позволит выявлять несоответствующую требованиям продукцию и отзывать ее еще до поступления на строительные объекты. При этом устранить выявленные нарушения производитель должен будет за свой счет. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аксай – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Один из крупнейших кумыкских населенных пунктов на территории республики. В прошлом Аксай – столица Аксаевского княжества. Расположена к северу от города Хасавюрт на правом берегу реки Аксай, недалеко от границы с Чеченской республикой. Название селения переводится с кумыкского языка как «белая река» или «белые воды», так как «ак» с кумыкского переводится как «белый-белая», а «сай» или по-другому «су» переводится как «река», «вода». Село образовано, предположительно, во второй половине 17 века и первоначально называлось Ташгечуф, с кумыкского «каменный брод». В 1825 году в село насильственно переселили жители старого Аксая, сожженного царскими войсками за непокорность. С этого времени за селом закрепляется название «Новый Аксай». С течением времени приставка «Новый» отпадает, и село именуется просто Аксай. В 1837 году кумыкский аксаевский князь Муса Хасаев переселяет оставшихся в старом Аксае кумыков к переселенным в 1825 году староаксаевцев из-за набега индереевского кумыка с полчищем горцев Ташев-Хаджи.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой. Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим».
1: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! И сегодня мы разбираем туристическую отрасль. Обычно мы всегда приглашаем большие компании, лидеров в своей отрасли, но сегодня мы разбираем относительно нишевой бизнес, относительно небольшой бизнес, но бизнес, который основал уникальный, очень интересный предприниматель, мой друг Максим Булаховский. Макс, привет! Спасибо большое, что к нам пришел. Максим, мы с твоей помощью хотим не только разобрать, как устроен вообще туристический бизнес в России, но и рассказать широким массам твою уникальную предпринимательскую историю, поскольку я считаю, ты яркий пример того, как можно построить бизнес на любви к своему делу. И я здесь сразу хотел бы такой сделать introduction для нашей аудитории, такое представление нашего гостя, в чем его уникальность. Дело в том, что Максим один из первых вообще людей, кто начинал в России кататься на сноуборде, можно сказать, основатель, да, такого сноубордического движения, построил бизнес на любви к своему делу. И я вот хотел бы прям, чтобы у аудитории это очень четко отложилось, ребята, что можно построить бизнес на любви к своему делу. Таких есть много примеров, когда человек проработал мастером в салоне косметологии и запускает какой-то классный бренд косметики. Мы знаем эти предпринимательские истории, их будет больше в наших выпусках, но сейчас мы хотим поговорить именно о туристической отрасли. Давай объясним для нашей аудитории вообще, что такое компания твоя HeliPro, чем она занимается?
2: Наша компания занимается организацией HeliSki по всему миру. У нас есть какие-то вот свои базы на Камчатке, Снежная долина, на севере Камчатки, Тумраки. У нас есть своя организация на Байкале. Мы организуем HeliSki практически во всех точках, где вообще существует эта активность.
1: Расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, что такое HeliSki, чем это отличается от просто катания на сноуборде по трассам?
2: HeliSki — это катание вне трасс с помощью вертолета. То есть вертолет забирает тебя с площадки и везет в горы. Высаживает где-то на вершине. Когда нам звонит человек, который первый раз хочет попробовать эту активность, все сразу почему-то спрашивают, а что, правда надо выпрыгивать из вертолета с 2 метров там? А там, может быть, какие-то камни под низом, а если там куда-то сорвешься, это не так. Вертолет заменяет подъемник, и там нету на самом деле такого суперэкстрима. Ну, если надо, его можно организовать. Но обычно это просто вот вертолет подлетел, ты из него вышел спокойно, там не надо никуда прыгать, ты просто вышел из вертолета, как обычно. Вертолет улетает, у тебя есть открывающий гид, у тебя есть закрывающий гид, которые следят за безопасностью и следят за тем, чтобы спуск был безопасным. И все, и ты наслаждаешься по нетронутому снегу один, без вот этих очередей. Я видел какие-то кадры с Красной Поляны, это вообще кошмар какой-то, там просто люди, чтобы сделать 2 спуска, стоят просто весь день в этих очередях, и это вообще какой-то стресс. Первую группу, которую мы в своей истории вывезли, это была не клиентская история, это был съемочный процесс. К нам приехала группа французов, спортсменов, и мы как раз организовали на Камчатке первую экспедицию вертолетную. Это, можно сказать, началом вообще нашей деятельности, связанной с вертолетами.
1: Я как сам фрирайдер с 25-летним стажем катания, ну, еще раз для аудитории скажу, что, по сути, правильно, это 2 разных вида спорта.
2: Отличие фрирайда от трассового катания — это глубокий мягкий снег, который позволяет тебе по-настоящему серфить там на лыжах или там на сноуборде. Ну, я не знаю, если слово «серфить» можно отнести к лыжам, но я думаю, что можно, поскольку я тоже горнолыжник, и ощущения похожи.
1: Это апсайды, но есть и даунсайды, правильно?
2: Этого да, есть даунсайды, потому что к этому нужно, конечно, прийти и нужно накатать тот определенный уровень трассового катания, чтобы у тебя появилась уверенность, чтобы у тебя появилось понимание скольжения. Опять же, на трассах, на курортах, ты можешь выезжать где-то в сторонку, чтобы пробовать свои силы как раз в нетрассовом катании. Очень важно, чтобы у тебя еще, конечно, был какой-то рядом проводник, гид, который бы тебе объяснял, потому что мы нередко наблюдаем, когда люди первый раз приезжают, а у них там сдвинуты максимальные крепления, не знаю, назад, для того, чтобы они не тонули. мы объясняем, что правильно нужно подбирать снаряды. Вот ты вот сразу приехал с правильным снарядом, у тебя этот нос вот такой вот был, и ты нигде не тонул. А люди приезжают там с фристайловыми досками, которые не подходят. И поэтому тебе нужен проводник, который тебе, во-первых, по технике покажет на курорте, подберет снаряжение. Ты набрался опыта на трассах, на курортах, и потом только ты можешь погружаться в мир хилиски, фрирайда и всего остального. Но мы, конечно, рекомендуем пробовать это сперва на курортах.
1: Расскажи немножко про себя, про Камчатку, где ты вырос, родился, и про то, как вообще ты попал в сноуборд.
2: Как ты правильно сказал, я родился на Камчатке, прожил первую часть своей жизни там. С самого детства я занимался спортом. Меня мама в 3 года отдала в горнолыжную школу, очень известную на Камчатке, Эдельвейс. 15 лет отзанимался горными лыжами до каких-то больших результатов, соревнований и всего такого. Первая моя профессия была связана как раз с тренерской работой. То есть я работал тренером у спортсменов, горнолыжников с ограниченными возможностями, как это сейчас говорят. Первые 2 года у меня, я был погружен в этот весь процесс, немножко необычный, такой непростой. Потом у меня был первый шаг в сторону, я начал работать дизайнером в одной компьютерной компании, рисовал какие-то логотипы, не знаю, макеты, буклеты и все остальное. Как-то вот мне понравилось это направление. Мои руководители, узнав о том, что я там в прошлом горнолыжник, тоже как бы решили попробовать горные лыжи и попросили меня организовать этот весь процесс. Ну и я, собственно, заказал для своих руководителей снаряжение, увидел там в прайс-листе строчку «сноуборд» и как-то вот решил заказать, попросил ребят, чтобы они мне в этом помогли, и я заказал себе этот сноуборд.
1: Это был какой год?
2: Это был 93-й год.
1: А вообще в мире вот когда сноуборд начал появляться?
2: Ну, наверное, в конце 80-х.
1: В конце 80-х?
2: Да. Угу. Я вышел уже на гору с этим сноубордом, думал, что я такой великий спортсмен, мне там это будет все легко и все пойдет как-то гладко, но поскольку не было каких-то рядом примеров и не было людей, кто мог бы как-то подсказать и чему-то научить, я учился, чтобы не соврать, наверное, там с месяц. То есть сейчас какие-то люди, мои друзья, которых я вот там привлекаю до сих пор на сноуборд, они могут встать и поехать за один день. Средний срок, там, 3 дня, ты едешь, уже поворачиваешь, как ты скользишь. Я учился месяц. Я не знал, какую стойку поставить, я не знал, какие крепления там выбрать, какую доску там. Ну и плюс это все было ограничено в информации, ни видео, ни журналов, там ничего. Поэтому учился долго, учился сложно, но как-то вот хотелось добиться результата, и, наверное, это как-то привязало меня к этому виду спорта и дало какое-то дальше развитие не только для меня, оно и для всей Камчатки, поскольку там на 2-й год я заразил своих друзей, там 5 человек, через еще там год уже 50 человек, потом там сотни человек. И в итоге мы в 97-м году создали Камчатскую ассоциацию сноуборда, и уже вся Камчатка каталась. Уже 1000 людей катались.
1: А как катались? Вот подъемники были на Камчатке?
2: Да, были. Ну, у нас на Камчатке несколько курортов есть. Mm-hmm. И, то есть мы катались и на самих курортах, и влезали как бы как куда-то там на бэк-кантри, то есть на какой-то свежий целинный снег. В 94-м году я первый раз на вертолете, мне повезло залететь на вулкан. Я, конечно, полностью был ошарашен вообще, как это такое, вообще все возможно. Вот ты сидишь на базе 5 минут, и ты на вершине вулкана, который 2000 метров, и вот этот пухляк, и суперкондиция, и ты вот едешь.
1: А до этого был только шок. По тротачным трассам катались, да?
2: Да, ну максимум ты в сторонку отъехал на курорте, и все. Это, конечно, полностью там изменило мое мировоззрение. Я уже только об этом и думал. Как бы что организовать, чтобы дальше, я не знаю, покорять вулканы. В тот момент была такая история, что почему-то мы не думали о том, что можно, я не знаю, кататься по хорошему снегу. Для нас была важная задача высадиться именно на вершине вулкана и с него там как-то катиться. Дух покорения, надо было вот прямо обязательно покорить все вулканы Камчатки. И вот первые года мы именно так и летали, только там на вершины куда-то. В связи с тем, что этих вот вылетов становилось все больше и больше, мы начали приходить к тому, что нам нужны какие-то знания. Нам нужно учиться, как себя вести в горах. Мы перебрали всех там местных возможных, всевозможных гидов, которые там нас когда сопровождали, там, они нас как-то обучали. Но все равно этого уровня, ну, уровня камчатского и российского гидства было недостаточно. Мы начали, ну, уже впоследствии там привозить каких-то иностранных специалистов, а потом это все переросло, вот там, в 2012 году мы, объединившись с другими, как бы, российскими компаниями, мы создали Ассоциацию горных гидов России, которая сейчас, ну, большая организация, которая обучает гидов, поднимает, как бы, планку, поднимает стандарт этот до того уровня, чтобы это было все безопасно.
1: Середина 90-х. Ты один из амбассадоров, фактически такое первое лицо зарождающегося, набирающего обороты популярность сноубординга. Ты чемпион России по фрирайду. И в этот момент тебе приходит идея создания бизнеса. Вот расскажи, пожалуйста, про это.
2: Начало процесса было для себя, для удовольствия, для того, чтобы покорять склоны, один вулкан за другим и так далее. Потом к нам начали обращаться какие-то местные ребята, которые как-то на курортах узнавали, что мы катаемся на вертолетах, стали обращаться к нам. Мы уже стали немножко разбираться в процессе, немножко стали гидами, если так это можно назвать. И уже этот процесс, он не был коммерческим, но он позволял нам кататься, собирая деньги за чужой счет, да, если прямо сказать так. Потом все двинулось дальше, и уже про нас стали узнавать в Москве, в других городах, и уже как-то вот этот вот весь процесс, ну, потихоньку превращался в коммерческий. Уже тогда, ну, как бы, понимая и видел, ну, какие-то примеры горных баз, которые были на Камчатке, их было немного, нам нужно было что-то построить свое, какую-то базу, которая бы соответствовала нашим требованиям, чтобы она была обязательно в горах, чтобы там было большое количество снега, чтобы там была какая-то рядом гора, которую мы можем использовать, когда, допустим, вертолет не может летать, чтобы ты на скитур прямо из домика вышел и пошел. И мы знали об одном таком необычном месте. Это был такой заброшенный карьер, которые использовали для отсыпания дороги на Мутновскую геотермальную станцию. Это место было идеальным. У тебя рядом склон, у тебя большая такая площадка, где ты просто приезжаешь, накопал трамплин и прыгаешь. То есть мы знали уже про то, что такое место существует. Рядом две скважины с горячей термальной водой. Ну и, собственно, мы задумали построить горную базу.
1: Это вот стало базой Снежной долины.
2: Это стало базой, да, Снежной долины.
1: Как еще раз это выглядит моими глазами? Есть человек, пока еще не предприниматель, который просто очень любит свое дело. Просто он вот чем-то занимается. Он увлечен, на твоем примере, сноубордингом. И дальше у этого человека складывается такой пазл. С одной стороны, он знает, как организовать вертолет. С другой стороны, он знает базы. С третьей стороны, он знает, собственно говоря, сам является гидом. И он понимает, как привлечь людей ко всему этому. Правильно? Вот так у тебя это выглядело?
2: Есть одна ремарка. Я это все, естественно, делал не один. Вот наша организация общественная, которая называлась Камчатская ассоциация сноуборда, позволила собрать некий коллектив, который впоследствии вот сейчас стал, ну, ребята стали моими партнерами, и они до сих пор развивают все вот направления сноубординга. Кто-то занимается сейчас сноуборд-школой, которую мы создали, кто-то занимается, ну, там, вот, непосредственно управлением базами. Это все коллективная составляющая, и это вот важная ремарка. Но да, ты все правильно сказал, это был с самого начала некий пазл, который мы собирали. Но мы уже видели и понимали какое-то направление, чего мы хотим из этого вырастить. В конце 90-х, в начале 2000-х, вот я почему начал про гидов рассказывать, потому что мы в какой-то момент подошли к ситуации, что нам не хватает знаний, и мы не можем ниоткуда их получить. Вот знаний, связанных с профессией гида. Ну, у нас были уже какие-то друзья, клиенты, которые просили нас организовать что-то больше, и мы решили поехать, организовывая мероприятия, экспедиции по всему миру. То есть мы полетели на Аляску, там, я не знаю, Канаду, Новая Зеландия, Чили. И во всех этих местах мы впитывали и учились тому, как это уже организовано, ну, на мировой арене.
1: И перенимали лучшие
2: практики. И перенимали лучшие все моменты. Я могу сказать, сейчас вот мы до сих пор этим занимаемся, во-первых. Я хотел сказать о том, что сейчас некоторые направления учатся у нас. К нам приезжают какие-то уже там гиды, которые организовывают в своих местах, но хелиски — это такая достаточно, ты правильно сказал, нишевая история, с одной стороны, а с другой стороны, ну, есть такой параметр, как сезонность. На Камчатке там сезон может длиться там с декабря по май, в Чили ты катаешься июль-август. Организация непосредственно бизнеса, связанного с сервисом, с проживанием, с какими-то сопутствующими активностями, она везде разная.
1: Давай мы сейчас поговорим вообще про развитие туристической отрасли в России, в особенности вот про ту динамику, которая происходит в последние годы. Была пандемия, которая достаточно сильно дала толчок такой, да, импульс к развитию туризма в России. А потом события февраля 2022 года. Твоими глазами, как это выглядело, как это повлияло конкретно на твой бизнес и как увеличился пассажиропоток, например, на Камчатке?
2: Ну, я бы не сказал, что пандемия дала какой-то толчок в туризме, в росте туризма. Наоборот, для нас, ну, исторически, с самого начала, наш первый клиент, да, это были какие-то друзья и знакомые там с Камчатки, с Москвы там, и так далее. Но как только мы начали более-менее организованно все это делать, сразу на нас стали выходить какие-то агенты европейские. И до пандемии основной наш клиент, там, я не знаю, 70%, это были европейские заказчики. То есть это Италия, Австрия, Франция. И мало того, у нас даже была прям история с поддержкой нашего правительства камчатского. Мы ездили со своими фотовыставками, с нашими фильмами, которые мы снимали и снимаем во всей Европе в поисках там, агентов, которые бы собирали нам коллективы и привозили. Агенты — это, как правило, ну, такие же гиды, как мы, которые вокруг себя имеют каких-то постоянных клиентов. Они имеют возможность приезжать к нам на базу и работать вместе с нашими гидами на программах, при этом со своими клиентами. Зачастую вот там приезжали французы, из которых там, я не знаю, больше половины не говорили по-английски даже. Поэтому им нужен по-любому был человек, вот такой вот гид-агент, который исполнял там несколько ролей. В какой-то момент у нас на нашей вертолетной площадке стояло просто 5 вертолетов в Ми-8.
1: Это в каком году было?
2: Ну, начиная с 2012-го, наверное, до пандемии. Потом, конечно, это все сразу же отрезалось.
1: Ну, потому что у вас был ориентир как на международный туризм.
2: На международный
1: то есть вы потеряли одномоментно 70% бизнеса,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: Но внутренний туризм же вырос в пандемию.
2: Камчатка — такое место, которое догоняет всю остальную как бы цивилизацию. То есть вот все процессы, которые здесь вот уже начались, они у нас происходят там через несколько месяцев. Ну, там, вот когда это началось, там, в феврале тоже. И мы первых каких-то клиентов получили, наверное, в начале августа только. То есть у нас вот эти вот там полгода был как бы вообще все закрыто, никого никуда не пускали. Одно дело там камчатская организация, но мы также же возили людей и в Канаду, там, и другие места. Люди бронировали поездки, платили заранее деньги, а в некоторые места, у нас, например, в Канаде существовало такое правило, что ты эту неделю там оплатил, откатал, и у тебя есть первое право перебронироваться на следующий год. И это называется твоя неделя. Правило бронирования — ты сразу вносишь какой-то депозит и держишь эту неделю. Из-за ковида как раз все начало, люди начали терять деньги, не имели возможности приехать на место, откатать свои деньги.
1: У тебя бизнес в пандемию сильно поменялся, потому что, с одной стороны, потерял внутренних клиентов, которые выезжали за рубеж, а с другой стороны, ты потерял зарубежных клиентов, которые приезжали в Россию.
2: Да, да. С одним из наших клиентов, с Андреем Евгеньевичем Волковым, мы в какой-то момент придумали некий новый формат. Вот снимали базу на неделю, соответственно, привозили преподавателей, привозят с их стороны там один какой-то момент обучения, а с нас мы знакомим вот этих студентов с горами. То есть как пользоваться бипером, лопатой, лавинкой, снегоходом, как идти в скитур. То есть это постоянная активная какая-то.
1: Ну, то есть кто-то может кататься на хелиски, да, условно, кто-то может...
2: Нет, это опционально, ты можешь это добрать. Но в базе это такое достаточно жесткое расписание. В 6 утра ты выходишь в скитур на соседнюю гору, спускаешься, завтракаешь, сразу же у тебя блок обучения, потом еще какая-то активность, потом опять обучение. И на самом деле таким способом они реально замучивают своих студентов. И на вот этом процессе, когда ты уже ни о чем не можешь думать, кроме как поспать, ты устал и все остальное, тебе дают какое-то серьезное задание. И ты начинаешь как-то это все обсуждать и искать какие-то решения. И это вот на самом деле уникальная система обучения, считаю. Это все развивается. Теперь уже Сколково делает эти блоки обучения у нас 2 раза в год. Теперь уже Дальневосточный университет также присоединился со своими программами. Раз в год они такую же неделю делают. В тот момент, когда ушли наши европейские всякие партнеры, у нас появился неожиданный там новый формат зарабатывания денег.
1: Какие факторы, ты считаешь, лежат в основе вот этого туристического бума в России?
2: Ну, основная часть тех активных людей, у которых есть деньги, которые готовы тратить на такие дорогие активности, там, не могут поехать за границу. В связи с пандемией и вот с ситуацией, которая есть сейчас, вот со всеми этими ограничениями, люди неожиданно попали к нам и увидели, что зачем вот я ездил в Куршевель, если вот за эти же деньги, что я там тратил там, я могу получить гораздо более там персонализированный, не знаю, сервис, более какую-то интересную историю. Ты там за эти 5 тысяч долларов можешь покататься на вертолете.
1: Но, тем не менее, еще такой фактор, что до Европы сейчас лететь дольше, чем до Камчатки.
2: Да.
1: Вот, поэтому, точно. Мне кажется, ну, минус, наверное, разница по времени, но в любом случае, мне кажется, 2 события таких произошло важных. С одной стороны, люди действительно зарабатывают больше, да, и тратят больше денег внутри России, а с другой стороны, под это теперь все больше и больше строятся инфраструктуры.
2: Да.
1: Потому что, возможно, люди раньше бы ездили больше бы в России, да, внутри России, но мало было соответствующей инфраструктуры. И вот эти инвестиции в инфраструктуру, ну, как бы, знаешь, здесь вот вопрос, что первичное, яйцо или курица. Но здесь сейчас как раз совпало, да, что инвестиции большие идут в отрасль, и много появляется клиентов, правильно?
2: Да, у нас просто бум. У нас везде стройки, у нас... Каждый год что-то появляется новое, какие-то новые базы, там какие-то суда привозятся. Я вот первый раз в прошлом году попал на Алтай, я вообще обалдел. Я был когда-то, когда еще горнолыжником в тех местах, ездил по соревнованиям. Сейчас я попал, я вообще обалдел. Там просто все так выросло, там один маджирок чего стоит.
1: Как изменился приток туристов на Камчатку за последние несколько лет?
2: Ежегодный прирост, насколько я знаю, 10-15%. То есть за последние там, 4 года поток вырос там, примерно с 200 до там, 400 плюс тысяч человек в год туристов.
1: Супер, ну то есть практически, можно сказать, за 4 года практически удвоился.
2: Да, да.
1: И это, конечно...
2: Ну и увеличилось количество мест, которые могут принять людей, сервисы и все остальное.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы вместе уже 8 лет. Мы жили в Ирландии в 30 километрах от Дублина на съемочной квартире. Я проводил все время в зале. Я верил, что однажды стану чемпионом, и она верила в это. Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо, ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа, это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив, я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие, и был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показалось.

0: единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Также и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует три секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти три принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Более 2500 детей из малоимущих, многодетных семей и семей участников спецоперации получили помощь к учебному году в рамках акции «Собери ребенка в школу 2026». В Дербенте и в районе школьные товары получили около 300 детей. Акция была организована Минтрудом Дагестана. В этом году к ней присоединился председатель правительства Магомед Рамазанов. В Дагестане с началом учебного года в 10 школах появились кадетские классы Следственного комитета. По сообщению пресс-службы регионального управления ведомства, создание таких классов направлено на формирование у школьников патриотических ценностей, повышение уровня правовой грамотности, воспитание чувства ответственности и уважения к законодательству, а также на раннюю профориентацию. Специалисты Роспотребнадзора по Дагестану провели внеплановую проверку магазина детских

0: и мир в Каспийске из-за систематических сбоев в системе «Честный знак». При продаже товаров не проводилась проверка кодов маркировки, что угрожало безопасности покупателей. В ходе контрольной закупки выявили продажу немаркированной воды и соков. Возбуждено административное дело. Партия нелегальной продукции изъята. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов порекомендовал родителям воздержаться от предоставления планшетов и смартфонов детям до 7 лет. Он подчеркнул, что в этом возрасте особенно важно читать сказки, взаимодействовать со сверстниками, посещать музеи и театры. Авито запускает оплату товаров и услуг за пределами платформы через СБП. Средства с баланса Авито кошелька можно использовать для оплаты в магазинах, кафе, аптеках, на заправках и онлайн. Отмечается, что платежи проходят мгновенно и без комиссии. Бывший сотрудник крупной IT-компании в Москве доказал в суде право оставить себе выданный на работе ноутбук после увольнения. Компания пыталась взыскать с него стоимость MacBook Pro – более 200 тысяч рублей, так как техника не была возвращена. Суд установил, что работодатель не провел инвентаризацию и не запросил объяснения от сотрудника. В результате суд решил, что наличие ноутбука у экс-сотрудника не свидетельствует о его вине или ущербе для фирмы, пишет «База». На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро, Дагестан! Сегодня 2 сентября. 1 сентября мы накануне уже пережили. Дети пошли в школу, родители пошли проверять домашку. А кто-то уже сегодня утром понял. Зря вчера купил ребенку все эти тетради. Половина все равно останется чистой до следующего сентября. А мы начинаем новое утро вместе. Это кофе рядом. Настроение собираем по частям, как школьный рюкзак после каникул. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. В ближайшее время мы будем вместе. Я всех абсолютно приветствую. Все городовещания Диалог. Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у наших российских граждан этой осенью. Кроме того, об этом сообщает ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% в год. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Итак, друзья, Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Советов директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов, об этом передает ТАСС. При этом делать какие-то выводы сейчас, по его словам, преждевременно. Тримасов также отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию будут подлежать оценке лишь к следующему году. Я напомню, что вице-премьер Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер. Ну и, друзья, россиянам советуют отказаться от поездок на Север Непала до полной нормализации обстановки. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что после наводнения в Непале продолжаются поиски 12 наших граждан. Москва сейчас внимательно следит за ходом поисковых спасательных операций. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом. Их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики headhunter.ru. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими, креативными задачами. Об этом сообщает газета.ру. Среди конкретных профессий чаще всего умение работать с нейросетями отмечают дата-сайентисты в IT. В топ также входят продуктовые аналитики, руководители групп разработки, маркетологи-аналитики. При этом, кстати, распространение ИИ навыков заметно различается по регионам. В Москве их указывают в 6% резюме, в Санкт-Петербурге в 4,5%. Во всех регионах остальных где-то в районе 2%. У нас в Дагестане их составляет 0,5%. Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов отрасли. Кстати, по их мнению, в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года. Дилеры будут освобождать склады от остатков перед новыми завозами. Такие же ситуации бывают и в конце каждого квартала, когда менеджеры наверстывают планы продаж. При этом эксперты отмечают, что массовых скидок ожидать под Новый год точно не стоит. В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 2032 года. Об этом сообщают аргументы недели. Теперь в легковом такси официально разрешается перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом сторона, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству нашей страны. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в закрытых контейнерах с глухим днем, обеспечивающих доступ воздуха. Что касается провоза багажа, то теперь таксопарки могут самостоятельно устанавливать требования к размерам багажа, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ по всей стране сохраняется. Школьники стали читать больше, а июль оказался самым читающим месяцем. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. С начала июня интернет-трафик из книжных платформ среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. В то же время интерес к произведениям и школьной программе увеличился на 12%. Драйвером роста стали не только школьники. Активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры и пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь от 25 лет до 34 летом снизила свою читательскую активность. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление, наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Также читатели объявили интерес к творчеству Гончарова, романам «Обломов» и «Обыкновенная история». Накануне Владимир Путин поздравил с Днем знания школьников и студентов. Президент пожелал успеха в новом учебном году. В своем обращении глава государства назвал, кстати, 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян. Отдельно российский лидер обратился к первоклассникам, пожелал им успехов на новом этапе жизни. Дональд Трамп может нанести точечные удары по иранским силам в Армузском проливе. Как пишет Associated, мера должна помешать Тегерану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для атаки на корабли, в целом снизить риск атак на нефтяные танкеры именно в Армузском проливе. Министр обороны США Пит Хэттетс уже поддержал план и направил его на обсуждение в Белый дом. При этом, кстати, ранее в Вашингтоне больше склонялись к тому, чтобы не одобрять атаки, указывает Associated. На ракетные дары Ирана по американским базам в Иордании могут поменять мнение даже Трампа. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Последние события в Персидском заливе вновь показали всему миру фирменные черты внешней политики Дональда Трампа и его команды. А именно, непоследовательность, бессистемность, хаотичность и импульсивность. Казалось, после полугода метаний на иранском театре военных действий в Вашингтоне наконец-то нащупали более-менее внятную стратегию. Прекратить обмен ударами, заморозить горячую фазу войны, перейти к экономическому удушению Исламской Республики, морской блокаде ее побережья, постепенно успокоить рынки, наладив хоть в каком-то объеме экспорт нефти через Армузский пролив под конвоем американского флота. И в итоге добиться стабилизации мировых цен на нефть, чтобы к 3 ноября, когда американцы придут голосовать на выборы в Конгресс, их не так сильно шокировали цены за галлон бензина на заправках, как шокируют сейчас. Цель эгоистичная, чисто популистская, подчиненная внутриполитическим интересам пока еще правящей республиканской партии, но хотя бы четкая и ясная. Но, как выяснилось, даже эту задачу в жизнь воплотить не получилось. Удары под невнятным предлогом по иранским военным объектам в заливе, злорадный пост Трампа, хвастающегося тем, что США разнесли или якобы разнесли в щепки остров Харк, созданные нейросетью эффектные видео на этот счет, все это президент США гордо публикует в своих соцсетях. В ответ – запуск иранских ракет по американским базам в Иордании и Эмиратах – очередной подорванный танкер. Судоходство в Армузском проливе и без того не до конца восстановившееся вновь парализовано. И мировые цены на нефть предсказуемо подскочили, реагируя на то, что негласное перемирие между Тегераном и Вашингтоном, державшееся месяц, закончилось. И рушатся все надежды, что цены на американских заправках до дня выборов вернутся к нормальным показателям. Не вернутся. Команда Трампа, как это ни парадоксально, делает все для того, чтобы этого не случилось. А прогнозы в отношении выборов для республиканцев и без того не слишком обнадеживающие. С тем, что они потеряют контроль над Палатой представителей, все, похоже, уже смирились. Но последние опросы показывают, что и с Сенатом ситуация стремительно ухудшается. Даже в тех округах, которые казались сверхнадежными, густо-красными, республиканскими, демократы перехватывают лидерство. Но такое впечатление, что Трамп этого не видит, не замечает. Живет в своем виртуальном, комфортном, оторванном от жизни мире, где он побеждает во всех войнах и входит в учебники истории, захватывая на 100 лет вперед венесуэльскую нефть и меняя название озера Онтарио на озеро Америка. Развлекается, чудит, составляет и публикует удивительный рейтинг величия американских президентов, где величайшим в истории признан он сам, а Рейган, оба Буша, герой Второй мировой войны генерал Эйзенхауэр даже не упоминаются. А Конгресс, между тем, уплывает из рук. После ноября ситуация в США будет уже совсем иной. Двухлетний период, когда республиканцы контролировали все ветви власти, заканчивается. Начинается эпоха двоевластия, когда администрация, и без того не всегда эффективная, может оказаться вообще парализованной, отбиваясь от попыток импичмента президента и бесконечных судебных процессов. Какой из этого вывод для партнеров Соединенных Штатов? Если вам комфортно иметь дело с нынешней командой, если вы хоть по какому-то вопросу находите с ней взаимопонимание, если вы рассчитываете с ее помощью продвинуть хоть какие-то соглашения, сделки, компромиссы, надо спешить. В вашем распоряжении осталось всего 2 месяца. После этого мир будет иметь дело совсем с другой Америкой. И все наработки, предварительные договоренности, которые были достигнуты в самых разных областях, будь то Украина или сектор Газа, могут оказаться неактуальными. Не до того будет Америке в целом и Трампу в частности в ближайшие 2 года.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается, ветер восточный. Столбики термометра, по данным гидрометцентра Дагестана, поднимутся до 27 градусов, поэтому иногда лучше брать уже, мне кажется, легкую куртку, потому что лето официально сдало позиции сентябрю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Мысли вслух.
2: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
3: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. Вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможности других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. И помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий. Самое главное – не бойтесь быть неидеальным. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Пусть человек расслабится рядом с вами, пусть человек будет живым. И покажите, что вы живой человек, который не боится это скрывать.
2: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
1: Мысли вслух.
0: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
4: Итак, друзья, кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дагестана достиг 63 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос на 24%. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Наибольшую долю портфеля занимает обязательства малого и среднего бизнеса – 62,5%. Предприятия оформили кредитов на почти 40 миллиардов рублей, а годовой прирост составил 27%. Совокупное заимствование крупных компаний региона увеличилось почти на 20%, достигнув 24 миллиардов рублей. Активнее всего кредитовались предприятия, работающие в сфере операций с недвижимостью, имуществом и строительством. На эти отрасли приходится больше половины всего кредитного портфеля бизнеса Дагестана. Друзья, продолжаем. Дагестан оказался в аутсайдерах по реализации строящегося жилья среди регионов с большими объемами строительства. Показатель республики – да, один из самых худших в России, об этом сообщает аналитический центр Дом.РФ. На 1 июля текущего года в Дагестане продано лишь 23% квартир от общего объема строящегося жилья в Дагестане. Продолжаем, друзья. Утро. Администрация Махачкалы разрабатывает масштабный проект комплексного развития территории. В столице Дагестана планируется построить новый жилой район «Солнечный». По словам заместителя города Тимура Галбатцева, общая площадь составит около 98 гектаров. Расчетная численность населения – почти 38 тысяч человек. Проект предусматривает не только жилищное строительство, но и полноценную социальную инфраструктуру. 8 детских садов, 4 школы, поликлинику, 3 парка и 4 сквера. Планируется создать 7 кварталов и 46 жилых групп. Туристический поток в Дагестан по итогам летнего сезона этого года уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Ей же сообщил президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макартычан. Эксперт отметил, что Дагестан потерял примерно 10% туристов из-за весенних наводнений и новостей о том, что пляжная инфраструктура не была полностью восстановлена. Я напомню, что это и весной текущего года. В отдельных районах Дагестана прошли ливневые дожди, стихия повредила жилые дома. Как говорил Федор Щукин, именно туристические зоны, они не повредились. Великая куриная перепись. 31 августа некоторые МФЦ, кстати, заполнили пернатые посетители. По новым правилам, до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат больше 10 голов птиц, должны поставить домашних птиц на учет. Дедлайн на исходе, но промаркировать живность удалось далеко не всем. Особенно актуально это для нашей республики. В чем все-таки проблема куриного учета? И давайте узнаем у наших коллег здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
5: Данные о маркировке, типы места содержания, уникальный номер и информация о лечебных и профилактических мероприятиях. В понедельник некоторые российские куры узнали, что такое взрослая жизнь. А в соцсетях завершились ролики сборов пернатых в МФЦ под Леди Гагу, Басту и Гуфа с папочками и именными табличками на груди. И многие, видимо, действительно добрались с курами до МФЦ. На одном из региональных порталов «Мои документы» пришлось даже размещать пояснение, что в центрах госуслуг пернатых не регистрируют и что обращаться следует в управление ветеринарии. Впрочем, в отдаленных населенных пунктах это затруднительно, рассказала «Коммерсант ФМ» жительница Владимирской области Анна.
6: У меня было 5 курочек, и вот этим летом попробовали цыплят завести. Теперь 12 штук, причем мы их заводили просто чисто вот как собак и кошек. Кого хозяйство побольше узнавало, они тоже никто ничего не делал, никто не понимает, куда нужно бежать. У меня вообще желание просто этих 2 цыплят там, отдать кому-то и просто этим не заниматься. Смех какой-то. Даже администрацию поселка, например, закрыли у нас теперь. Нет, у нас там центральной больницы нет. Скоро которую мы ждем по 3 часа. Что говорить о каких-то хозяйствах, которые контролируют животноводство.
5: Остались у юзеров и вопросы более насущные. Примет ли миграционная служба импортную птицу? Придется ли регистрировать брак курицы и петуха? Кто и какой маткапитал получит за цыплят и сколько их надо, чтобы считаться многодетной семьей? Между тем, если в хозяйстве меньше 10 голов, речь о любых домашних птицах от кур до страусов. Ставить их на учет тоже придется, но не позднее сентября 2029-го. Эти правила правительство утвердило еще 3 года назад. Причина простая. Даже одна птица может нести серьезный риск ветеринарных болезней. Как правило, с конца августа и до января активные вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
7: Вспышки 2017-2019, 2022-2024 годов во многом были связаны с переносом заболеваний, которые в личных подсобных хозяйствах не контролируются, могут иметь от 1-2 кур до 10 до тех же самых. К сожалению, ситуация с вирусными заболеваниями в частном секторе птицы разрушается.
5: После регистрации пернатого в федеральной системе ХРИОТ на птичнике разместят табличку с уникальным номером, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. Иначе владельцу грозят штрафы. Физлица мы от 500 до 1000 рублей, но за распространение болезни санкции серьезнее – до 30 тысяч.
8: В сельхозпроизводителей регистрация птиц уже давно обязательна. Мы должны в течение 7 дней после рождения птицу не занести во все информационные системы. Если приходит заболевание, в радиусе там 3-5 километров уничтожает абсолютно вся птица. Даже физлица, ПХшники совершенно могут спокойно зарегистрироваться в хариоте и указывать количество птиц. Кстати, это тоже в том числе вводится для того, чтобы государственные ветеринарные врачи, которые находятся в этом регионе, которые закреплены за населенными пунктами, чтобы они могли просто отслеживать и проверять, секционировать при необходимости птиц.
5: Но поставить всех птиц на учет – задача нетривиальная, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
7: У нас даже перепись сельхозживотных вызвала огромные проблемы. Я уж не говорю про учет. Честно говоря, у меня большие вопросы именно к организации. Во-первых, требуется очень тяжелая информационная система. И нужно вводить огромный штат дополнительных сотрудников. Здесь деталей настолько много. И я с огромным сомнением смотрю на то, насколько этот процесс реализуем.
5: Между тем, день X для учета пернатых совпал с дедлайном и по регистрации верблюдов. МФЦ, как говорится, приготовится.
4: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM, в студии Расим Загиров. И, друзья, родителям первоклассников советуют в первые дни учебы особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Об этом передают Вести со ссылкой на психологов. Начало школьной жизни связано сразу с несколькими переменами. Это новым распорядком дня, коллективом, учителями и непривычной ответственностью. Чтобы привыкание проходило легче, ребенка советуют заранее приучать к школьному режиму, обсуждать с ним предстоящие изменения и не предъявлять завышенных требований к оценкам. Важно также оставлять после занятий время на отдых и спокойно относиться к усталости или повышенной эмоциональной составляющей в первые 2 недели. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, об этом сообщает «Коммерсант». Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандарты протоколов для людей с высоким индексом массы тела не работают. Для них предлагается отдельный подход к лечению, в частности, например, перед операциями рекомендуют снизить вес минимум на 5%, а подготовкой должна заниматься команда врачей разных специальностей. В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагают считать состоянием при индексе массы тела от 30. Кстати, по данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер отметил, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин и Алтай. Для тех, кому не хочется лететь далеко, есть Золотое кольцо России. Для развития внутреннего туризма, улучшения инфраструктуры и сервисов России сейчас реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». С нового учебного года для российских школьников меняется требование к учебной нагрузке. Об этом сообщают «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий по всей стране. Для остальных установлено ограничение. Во втором и в третьих классах на домашнюю работу должно уходить не более 1,5 часа. В четвертом и пятом классе 2, а 6 по 8 – 2,5. А в старших классах максимум 3,5 часов. Более щадящим станет расписание первоклассников. В сентябре и в октябре у них не будет больше 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей, если прям вот дотошно быть. В расчете входят, кстати, 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Я напомню, что это средняя цена, просто наши слушатели часто пишут, где вы такие цены берете. Средняя цена — это в каких-то регионах она может быть выше, в каких-то регионах ниже, поэтому и получается средняя цена. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии, кстати, в нашей стране, там составляет около 6,5 тысяч рублей. Самое дорогое, внимание, на Чукотке, там больше 21 тысячи рублей на человека. Министры финансов России и США Скотт Бессент и Антон Силуанов провели переговоры на полях министерской встречи G20. На этом фоне в Бишкеке открылся саммит ШОС. Владимир Путин побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, российский президент заявил, что намерен двигаться по пути к миру на Украине. Политический обозреватель Дмитрий Дрезин не исключает в ближайшее время возобновление мирного диалога.
9: В Бишкеке стартовал саммит ШОС. В частности, на полях мероприятия Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР, премьер-министром Индии. Анонсирована также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Ранее близкий к Белому дому портал Axios раскрыл интригу последних дней. Цель визита в Москву — Джона Рэдклиффа. Директор ЦРУ, среди прочего, предложил провести трехсторонний саммит Трамп-Путин-Зеленский. Одним словом, предлагал пойти на компромиссы по Украине и, судя по всему, получил отказ. Кремль своего мнения не изменил. Такой формат возможен для так называемой финализации мирного соглашения. Понятно, что до этого еще очень и очень далеко. Тем временем в Эшвилле, Северная Каролина, открылась встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Российскую делегацию возглавляет Антон Силуанов. Последний раз он участвовал в подобном мероприятии в 2022 году. Обратил на себя внимание, что поездка главы Минфина РФ за океан официально фактически не анонсировалась. Поэтому можно рискнуть сказать, что он прибыл в США в условиях, может быть, и не строжайшей тайны, но что-то близко к этому. При всем при этом господин Силуанов лично пообщался с американским коллегой Скоттом Бессентом. Что обсуждали и к чему пришли, в принципе, особого значения не имеет. Важен сам факт встречи. Нетрудно догадаться, что Дональда Трампа не может сильно радовать происходящее в Бишкеке. Особенно в рамках блокады Ирана, которая вряд ли может полноценно состояться без стран глобального юга. Прежде всего Китая. А здесь иранский президент в центре внимания. И Россия не в изоляции, хотя тоже под санкциями западными. Поэтому можно так предположить, что Америка как-то попытается нарушить стройность рядов участников ШОС. Действительно, только что в РФ был директор ЦРУ, менее чем через неделю встреча министров финансов двух стран. И вот Владимир Зеленский вновь не исключает, что Стивен Уитков и Джаред Кушнер в скором времени посетят Москву и Киев, и что сентябрь может многое изменить. При этом особого оптимизма президент Украины не испытывает. Как бы то ни было, можно констатировать, что США возобновили попытки восстановить мирный процесс по Украине. Для этого тестируются новые варианты. Хотя по той простой причине, что деятельность упомянутых Кушнера и Уткова, скажем так, не привела к прорыву. Логику 47-го президента США понять можно. Во-первых, уже совсем скоро выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть. Нужны достижения, а с этим не густо. Во-вторых, совершив гипотетическую сделку по Украине, можно будет полностью сконцентрироваться на Иране и решить, наконец-то, эту проблему, что очень сомнительно. В-третьих, Трампу важно ослабить влияние Китая на Российскую Федерацию. Попытаться как-то расколоть многополярный мир альтернативной гегемонии Соединенных Штатов. Получится или нет – другой вопрос. Оптимизма особого по-прежнему нет. При этом есть некие подвижки. А значит, надежда на лучшее остается, пусть и совсем небольшая.
4: Второе сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня отмечается в нашей стране День Российской Гвардии. Это памятный день был установлен в 2000 году к 300-летию Российской Гвардии. Но есть еще более глобальная дата. Сегодня, именно в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии, что стало официальным завершением Второй мировой войны. Еще несколько любопытных фактов. В 1843 году появился первый номер журнала «Экономист». Это тот самый журнал, который мы здесь в эфире «Диалог ФМ» часто, так сказать, комментируем. В 1794 году началось строительство города Одессы, а в 2008 году вышла первая публичная бета-версия браузера Google Chrome, которым мы пользуемся. А еще в 1972 году началась легендарная хоккейная суперсессия СССР-Канада. Вот такой вот он день, друзья. Кто-то открывал города, кто-то запускал браузеры, а кто-то играл в хоккей, а кто-то подписывал документы, которые меняли, кстати, историю. У нас сегодня задача гораздо сложнее не просто нормально проснуться, а сделать это с большим удовольствием. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двухстороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: В России минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила более 8 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты стоят на Чукотке чуть более 21 тысячи рублей. В Камчатском крае 13,5 тысяч рублей. Дешевле всего в Мордовии и в Саратовской области. В расчеты также вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Среди нововведения – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Кроме того, больницы чаще не смогут прятаться за формулировкой «квоты закончились». Если в клинике есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного обследования по ОМС не может превышать 14 календарных дней. Если расширяется перечень обследований по диспансеризации, в него добавились УЗИ, брюшной аорты, а также другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей, ее отдельными слоями, такими как эпидермис и дерма, костями и фрагментациями нервов, спинным мозгом и прочими. Пакет новых законов и постановлений направлен на то, чтобы сделать бесплатную помощь медицинскую действительно доступной для всех граждан России, включая даже в платных клиниках. Защитить граждан от навязывания платных услуг и перевести документооборот в цифровой формат. Ну и, друзья, со вчерашнего дня в нашей стране стали доступны цифровые рубли. Россияне могут открыть специальный счет, переводить с него деньги, оплачивать покупки в магазинах, об этом сообщает «Вечерняя Москва». Причем мы, коллектив радиостанции «Диалог FM», делали запрос в несколько банков нашей страны, включая федеральные банки. Почему-то нам комментарий по цифровому рублю никто не хотел давать. Мы отправили сейчас запрос в Центральный банк, Центробанк, и ждем ответа. Как поступит, так мы тоже будем вас знакомить именно с цифровым рублем. Так вот, цифровой рубль, как мы понимаем из открытых данных, это еще одна форма российского рубля наравне с наличными и безналичными средствами. То бишь у нас в России был наличный и безналичный расчет, а теперь появляется и цифровой расчет, который эквивалентен им. Цифровой кошелек человека может храниться на платформе Банка России, который выпускает новую форму рубля. Открыть, кстати, цифровой кошелек можно будет через приложение любого банка, который подключен к системе. Он может быть только один. Если россиянин пользуется приложениями нескольких банков, подключенных к системе, через каждый из них он сможет получить доступ к одному и тому же кошельку. То бишь кошелек будет общий, банки, возможно, раздельные. Ну и со вчерашнего дня в России расширяются требования законодательства в области защиты потребительских прав, которые касаются онлайн-торговли. Теперь торговые площадки, владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, которые подтверждают легальность предполагаемой продукции. Об этом сообщает РИА Новости. В карточках товаров продавцы теперь должны указать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и декларации. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей. При этом нормы, внимание, не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей, а также стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся вузов в России иностранцев почти в 415 тысяч. По словам вице-премьера, авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. В этом году они завоевали 27 медалей, 23 из которых золотые. Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в году. Об этом заявил замруководителя Росстата Окладников. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше, около 20 дней в году. Так больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского края. Меньше всего Еврейские автономные области и Магаданской области. Окладников также напомнил о понятии транспортная усталость. Еще в 1960 году ученые определили, что если дорога до работы занимает более 40 минут, производительность труда падает минимум на 10%. Госавтоинспекция со вчерашнего дня может теперь аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Кроме того, операторы пунктов техосмотра теперь обязаны сверять номер, марку ВИН и категорию авто перед проверкой. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в прошлом месяце, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу, при этом больше всего продуктов питания подешевели. Это апельсиновый сок, кофе и чай. Среди металлов сильнее всего подорожали серебро, вырос в цене и битум, и при этом в прошлом месяце существенно подешевел гидроксид кобальта сразу аж на 16,5%. Ну и, друзья, со вчерашнего дня в нашей стране вступили в силу новые правила медицинского свидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь после въезда на территорию страны они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это мигрантам давалось 90 дней, напоминает Коммерсант. Кроме того, трудовые мигранты, которые находятся в нашей стране более 30 дней, должны проходить медицинское свидетельствование, внимание, каждый год, оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Также новый закон запрещает посредничество при проведении медицинских обследований.
4: В Российской Федерации неожиданно возникла, скажем так, достаточно экзотическая проблема, которая очень быстро дошла аж до самого верха. Речь идет о новых правилах регистрации домашних птиц и кроликов количеством более 10 голов. Зачем это нужно? Для обеспечения биологической и эпизоотической безопасности. В переводе на русский язык это значит выявление и, соответственно, предотвращение эпидемии. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. Проблема в том, что владельцы личных подсобных хозяйств, сокращенно ЛПХ, не до конца поняли, как это нужно сделать. В результате стали фиксироваться случаи, когда собственники кур и кроликов пришли регистрироваться в МФЦ вместе со своими питомцами. Кто-то это сделал в качестве пассивного протеста или, как сейчас модно говорить, флешмоба, а кто-то действительно не разобрался. Мы не будем пытаться вникнуть в тонкости регистрационного процесса и писать необходимые инструкции. Единственное, на что хочется обратить внимание, это на большое число не до конца понятных простому человеку терминов. Хориот, ветис и цербер. А также такой пассаж, как необходимость пройти маркирование. Вот и разбирайся, как хочешь. В итоге глаз хозяйствующего народа услышал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и призвал правительство пойти навстречу несчастным владельцам ЛПХ и как-то упростить техрегламент. Ответственный вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев со своей стороны поручил подчиненным принять меры. Будем надеяться, что чиновники оперативно найдут решение. Как часто у нас бывает, что те, кто штрафуют, оказываются не в курсе и наказывают население вне зависимости от запланированных сверху послаблений. Также нельзя не обратить внимания на тенденции. Во-первых, контроль над всем и вся ужесточается. Вот и куры, и кролики не избежали подобной участи. Так, глядишь, дойдет до канареек, попугаев, морских свинок, хомяков, аквариумных рыбок и прочих видов. Они же тоже болеют. Значит, контроль нужен. И, конечно же, нельзя не отметить особый чиновничий язык. Хариот, Ветис и Цербер. Особенно последнее слово несколько настораживает. Хотя, конечно, порядок нужно соблюдать. Из цифровизации быть на «ты» и новые технологии осваивать. Как же по-другому?
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосы

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: На поэтическое состязание, посвященное любви, собрались сотни поэтов. Любовь всегда рождает самые поэтические и красивые строки, и слушателям трудно было определить победителя. Одно стихотворение, проникнутое щемящей любовью к миру, было признано лучшим. Поэт получил за него золотую медаль. «Я отвезу эту медаль своей матери. Это ее любовь сделала меня поэтом», — воскликнул победитель. «Почему же ты не написал стихотворение о любви матери?» — удивились все. «Любовь матери не описать стихами, но все мои стихи посвящены только ей», — ответил поэт.
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С января по август этого года объем перевалки нефти в морском порту Махачкалы увеличился почти наполовину, достигнув 2 миллионов тонн. За 8 месяцев работы предприятие обработало в общей сложности 2,9 миллиона тонн грузов, что на 42% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Дербенте накануне открылся новый детский сад номер 23 на 120 мест. Современное здание построено на месте старого, функционировавшего с 1917 года. Сад рассчитан на детей всех возрастов и обеспечивает комфортные и безопасные условия. В городе также строится еще 5 детских садов и начнется реконструкция садов номер 9 и 19, сообщил мэр Ханлар Пашабеков. Ассоциация цифровых платформ подчеркнула, что налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших от атак на платформы Wildberries, помогут не только стабилизировать их бизнес, но и вернуть его к полноценной работе. В заявлении указали, что вместо выполнения финансовых обязательств компании смогут направить средства на пополнение запасов, оптимизацию логистики и активизацию продаж. Китайские производители смартфонов, такие как Huawei и Honor, с 1 сентября увеличили цены на свою продукцию из-за роста стоимости чипов памяти. По данным китайских СМИ, некоторые модели подорожали на 20%, что составляет около 1000 юаней. Франция ввела полный запрет на использование операционной системы Windows на 2,5 миллионов государственных компьютеров. Решение принято в рамках укрепления цифрового суверенитета и повышения уровня защиты данных. Поводом для мер послужил инцидент, когда компания Microsoft

0: ограничила доступ к электронной почте главному прокурору Международного уголовного суда в ответ на санкции, введенные Америкой. Т2 снимает ограничения на перенос номеров между регионами. Теперь абоненты смогут перейти в Т2 от другого оператора, даже если их текущий регион отличается от места оформления сим-карты. Текущие пользователи также могут изменить домашний регион своего номера. Для этого необходимо посетить салон оператора. Процедура может занять до 4 дней. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Доброе утро, Дагестан! Сегодня 2 сентября. 1 сентября мы накануне уже пережили. Дети пошли в школу, родители пошли проверять домашку. А кто-то уже сегодня утром понял. Зря вчера купил у ребенка все эти тетради. Половина все равно останется чистой до следующего сентября. А мы начинаем новое утро вместе. Это кофе рядом. Настроение собираем по частям, как школьный рюкзак после каникул. Это утро на Dialog.fm. Меня зовут Расим Загиров. В ближайшее время мы будем вместе. Я всех абсолютно приветствую. Все города вещания Dialog.fm.

0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Более 2500 детей из малоимущих и многодетных семей, а также семей участников специальной военной операции, получили помощь к началу учебного года в рамках акции «Собери ребенка в школу 2026». Например, в Дербенте, в Дербентском районе, школьные товары передали около 300 детям. Ребятам подарили портфели с канцелярскими принадлежностями, школьную форму и обувь. Акция проходит во всех городах и районах Дагестана, а также организована социальными службами Минтруда Дагестана. В этом году к ней также присоединится председатель правительства региона Магомед Рамазанов. За последние 3 года помощь в рамках акции получили более 10 тысяч дагестанских детей. Бабаюртовский районный суд приговорил местного жителя к 120 часам обязательных работ и лишению прав на 3 года за управление мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Суд установил, что водитель остановил инспектор ДПС при наличии признаков опьянения. Однако от прохождения свидетельствования он отказался. При этом мужчина ранее уже был наказан за отказ от медосвидетельствования. В суде подсудимый полностью признал вину. Кроме того, суд конфисковал мопед в доход государства. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану штрафовало компанию «Региональный экологический оператор» за нарушение сроков оплаты по договору за поставку канцелярских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ФАС Дагестана. Жалобу в антимонопольную службу направил индивидуальный предприниматель. Установлено, что поставщик исполнил обязательства ненадлежащим образом. Однако региональный оператор оплатил товар с нарушением 7-дневного срока. Коллективу Минспорта Дагестана представили нового статс-секретаря, заместителя министра Оксану Ибрагимову. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Итак, Ибрагимова рассказала коллегам о профессиональном пути, предыдущих местах работы и получении опыта. По ее словам, накопленные знания, навыки она планирует использовать в новой должности. Она поблагодарила сотрудников за теплый прием и выразила надежду на совместную работу. 60-летняя женщина утонула в море в Кайкинском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС Республики. Трагедия произошла вблизи села Инче. Тело вытащили из воды спасатели и местные жители. Прибывшие на место бригада скорой помощи провела реанимационное мероприятие, но спасти женщину не удалось. Она скончалась во время оказания неотложной медицинской помощи. Ну и наш Махачкалинский морской торговый порт за январь-август этого года перевалил почти 3 миллиона тонн грузов. Это на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом августовский показатель по зерну стал рекордным за всю историю предприятия. Об этом сообщает телеграм-канал порта. Нефть отгружена более 2 миллионов тонн, рост на почти 50%. Объем погрузочно-разгрузочных работ по сухогрузам вырос на 26%. Главным драйвером роста стало зерно. Его перевалка увеличилась 2,5 раза. Ну и полицейские Дагестана сейчас расследуют конфликт со стрельбой между 2 жителями Карабудахкенского района Дагестана. Об этом сообщает МВД Республики. Инцидент, я напомню, что произошел 25 августа на склоне горы Таркетау в поселке Кихулай. Установлено, что между мужчинами 38 и 45 лет вспыхнула словесная перепалка. И в ходе конфликта старший 2 раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Задержанный 45-летний подозреваемый признал, что стрелял из товарищей из-за долговых обязательств. Друзья, Дербентский городской суд удовлетворил иск собственницы квартиры, которая пострадала от пожара. Причиной возгорания стала ненадлежащая эксплуатация соседнего здания, принадлежавшего Дербентскому муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что 9 апреля этого года в чердачном помещении административного здания произошел пожар. Огонь перекинулся на примыкающую квартиру истицы, причинив серьезные повреждения. Согласно, кстати, заключению пожарно-технической экспертизы, очаг находился в центральной части чердака. Вероятно, причиной стало возгорание из-за отсутствия ненадлежащего обслуживания электрооборудования. Стоимость восстановительного ремонта составила почти 2,5 миллиона рублей. Досудебная претензия к администрации Дербента не удовлетворила пока еще. Итак, друзья, накануне Федор Щукин обратился к школьникам, студентам, педагогам и родителям по случаю начала нового учебного года. Он отметил, что 1 сентября – особый день в жизни каждого человека. Руководитель Дагестана подчеркнул, что для школьников начинается время уроков и домашних заданий, для студентов – погружение в мир науки и постижение профессии. Родителям новый учебный год приносит ожидание побед детей, а педагогам дает возможность вдохновлять юные умы. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ, студии Расим Загиров. Отмена домашних заданий для первоклассников, уроки без мобильных телефонов и оценки за поведение. Накануне вступили в силу изменения в системе школьного образования, разработанные в Минпросвещении. Они, кстати, касаются программ, учебников, внеурочной активности и даже олимпиад. Тему продолжат мои коллеги.
2: Прогуглить за 5 минут до звонка ответ на задачу со звездочкой ради пятерки теперь вряд ли получится. Пользоваться мобильниками дети смогут только в экстренных случаях. Правда, на переменах такого запрета не будет. За нарушение нового правила школьник, вероятно, получит неуд по поведению. Кстати, оценка дисциплины тоже нововведение этого учебного года. Кроме того, школы перейдут к щадящему режиму для первоклассников, которых освободят от домашней работы до конца учебного года. Ведущий научный сотрудник фонда ИНДЭМ Владимир Римский говорит, что это не лучшая идея.
3: Ребенок, когда приходит в первый класс, он не только учится, он еще должен научиться, просто учиться. Общая педагогика, дидактика предполагают обязательные самостоятельные занятия. Если дети с первого класса не будут выполнять самостоятельную работу, то они не научатся учиться, раз, и второе, они просто будут хуже успевать школе.
2: Оценка за поведение защитит добросовестных учеников и учителей от школьных хулиганов, продолжает Владимир Римский.
3: Это проблема теперь начальной школы. Всякий буллинг, насилие разное, буллинг еще в отношении учителей. Дети, ну, ясное дело, не все, срывают уроки вместе с другими детьми, которые получили положительные оценки по поведению. Те, кто получил неудовлетворительную оценку, учиться точно не должен.
2: Впрочем, оценка за поведение может стать оружием в руках учителя, уверен доцент финансового университета, бывший школьный педагог Николай Еременко.
4: Никакого отношения к реальной оценке поведения это не будет иметь. Кому будут ставить максимальный балл? Тому, кто меньше доставляет хлопот учителю. Тому, с кем у учителя нет проблем. Не всегда отсутствие трудностей учителя с этим ребенком означает то, что ребенок получил максимальное развитие.
2: С этого учебного года вместо звонков зазвучат советские патриотические песни и российская поп-музыка. Николай Еременко полагает, что идеологического подтекста в этом не будет.
4: Ну это же формально. Лет 10 назад я слышал вместо звонка фрагмент песни группы «Ария» «Я свободен». Хотя, конечно, смысл песни и посыл лирического героя песни был совсем не о том, что он свободен от учебного процесса. И по большому счету это вообще никем не воспринималось, как то, что это звонок с урока.
2: В этом учебном году учащиеся с 5 по 11 класс окончательно перейдут на единую линейку учебников истории. А 9 и 10 классники с 1 сентября станут изучать обществознание по книгам под редакцией Дмитрия Медведева. Причем у восьмиклассников этот предмет исчезнет из расписания. Освободившиеся часы достанутся истории. Всероссийскую проверочную работу по обществознанию в 8 классе закономерно отменят. И это правильно, считает заслуженный учитель России Леонид Кацва.
5: Важно не ВПР, а важно, будет ли отменен ОГЭ по этому предмету в 9 классе. Я считаю, что это правильное решение, потому что обществознание – предмет обобщающий. Он и был всегда обобщающим. В 8 классе, извините, обобщать нечего пока. Преподавать там такой предмет рано. Получалась формалистика. И то, что эти часы уйдут в историю, это хорошо. Другой вопрос, что их, по-моему, очень скоро заменят таким малопонятным мне предметом, как основы духовно-нравственной культуры народов России.
6: Думаю, что на то, с какими знаниями школьники выйдут из 11 класса, это не повлияет никак. Потому что так был построен курс, что основные вещи все равно усваивали старший класс.
2: Для талантливых детей в Минпросвещении тоже придумали обновленный стандарт. Теперь после апелляции на Всероссийской Олимпиаде школьников у организаторов будет только 2 дня на корректировку итогов. Также все призеры и победители получат дипломы перед приемной кампанией в вузы, чтобы подтвердить льготы при подаче документов.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается, ветер восточный. Столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся до 27 градусов, поэтому иногда лучше брать уже, мне кажется, легкую куртку, потому что лето официально сдало позиции сентябрю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. «Dress smartly» или «Одевайтесь элегантно» рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Итак, друзья, кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дагестана достиг 63 миллиардов рублей за год. Этот показатель вырос на 24%. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Наибольшую долю портфеля занимает обязательства малого и среднего бизнеса – 62,5%. Предприятия оформили кредитов на почти 40 миллиардов рублей, а годовой прирост составил 27%. Совокупное заимствование крупных компаний региона увеличилось почти на 20%, достигнув 24 миллиардов рублей. Активнее всего кредитовались предприятия, работающие в сфере операций с недвижимостью, имуществом и строительством. На эти отрасли приходится больше половины всего кредитного портфеля бизнеса Дагестана. Друзья, продолжаем. Дагестан оказался в аутсайдерах по реализации строящегося жилья среди регионов с большими объемами строительства. Показатель республики один из самых худших в России, об этом сообщает аналитический центр Дом.РФ. На 1 июля текущего года в Дагестане продано лишь 23% квартир от общего объема строящегося жилья в Дагестане. Продолжаем, друзья. Утро. Администрация Махачкалы разрабатывает масштабный проект комплексного развития территории. В столице Дагестана планируется построить новый жилой район «Солнечный». По словам заместителя города Тимура Галбатцева, общая площадь составит около 98 гектаров. Расчетная численность населения почти 38 тысяч человек. Проект предусматривает не только жилищное строительство, но и полноценную социальную инфраструктуру. 8 детских садов, 4 школы, поликлинику, 3 парка и 4 сквера. Планируется создать 7 кварталов и 46 жилых групп. Туристический поток в Дагестан по итогам летнего сезона этого года уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает РБК «Кавказ». Ей же сообщил президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Макартычан. Эксперт отметил, что Дагестан потерял примерно 10% туристов из-за весенних наводнений и новостей о том, что пляжная инфраструктура не была полностью восстановлена. Я напомню, что это и весной текущего года. В отдельных районах Дагестана прошли ливневые дожди, стихия повредила жилые дома. Как говорил Федор Щукин, именно туристические зоны, они не повредились. Великая куриная перепись. 31 августа некоторые МФЦ, кстати, заполнили пернатые посетители. По новым правилам, до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат больше 10 голов птиц, должны поставить домашних птиц на учет. Дедлайн на исходе, но промаркировать живность удалось далеко не всем. Особенно актуально это для нашей республики. В чем все-таки проблема куриного учета? И давайте узнаем у наших коллег здесь в программе «Утро» на Диалог FM.
2: Данные о маркировке, типы места содержания, уникальный номер и информация о лечебных и профилактических мероприятиях. В понедельник некоторые российские куры узнали, что такое взрослая жизнь. А в соцсетях завершились ролики сборов пернатых в МФЦ под Леди Гагу, Басту и Гуфа с папочками и именными табличками на груди. И многие, видимо, действительно добрались с курами до МФЦ. На одном из региональных порталов «Мои документы» пришлось даже размещать пояснение, что в центрах госуслуг пернатых не регистрируют и что обращаться следует в управление ветеринарии. Впрочем, в отдаленных населенных пунктах это затруднительно, рассказала «Коммерсант ФМ» жительница Владимирской области Анна.
3: У меня было 5 курочек, и вот этим летом попробовали цыплят завести. Теперь 12 штук, причем мы их заводили просто чисто вот как собак и кошек. Кого хозяйство побольше узнавало, они тоже никто ничего не делал, никто не понимает, куда нужно бежать. У меня вообще желание просто этих 2 цыплят там, отдать кому-то и просто этим не заниматься. Смех какой-то. Даже администрацию поселка, например, закрыли у нас теперь. Нет, у нас там центральной больницы нет. Скорую мы ждем по 3 часа. Что говорить о каких-то хозяйствах, которые контролируют животновод?
2: Остались у юзеров и вопросы более насущные. Примет ли миграционная служба импортную птицу? Придется ли регистрировать брак курицы и петуха? Кто и какой маткапитал получит за цыплят и сколько их надо, чтобы считаться многодетной семьей? Между тем, если в хозяйстве меньше 10 голов, речь о любых домашних птицах от кур до страусов. Ставить их на учет тоже придется, но не позднее сентября 2029-го. Эти правила правительство утвердило еще 3 года назад. Причина простая. Даже одна птица может нести серьезный риск ветеринарных болезней. Как правило, с конца августа и до января активные вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
4: Вспышки 2017-2019, 2022-2024 годов во многом были связаны с переносом заболеваний, которые в личных подсобных хозяйствах не контролируются, могут иметь от 1-2 кур до 10 до тех же. К сожалению, ситуация с вирусными заболеваниями в частном секторе птицы завершается.
2: После регистрации пернатого в федеральной системе ХРИОТ на птичнике разместят табличку с уникальным номером, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. Иначе владельцу грозят штрафы. Физлицам от 500 до 1000 рублей, но за распространение болезни санкции серьезнее – до 30 тысяч.
5: В сельхозпроизводителей регистрация птиц уже давно обязательна. Мы должны в течение 7 дней после рождения птицу не занести во все информационные системы. Если приходит заболевание, в радиусе там 3-5 километров уничтожается абсолютно вся птица. Даже физлица, ПХшники совершенно могут спокойно зарегистрироваться в хариоте и указывать количество птиц. Кстати, это тоже в том числе вводится для того, чтобы государственные ветеринарные врачи, которые находятся в этом регионе, которые закреплены за населенными пунктами, чтобы они могли просто отслеживать и проверять, и вакцинировать при необходимости птиц.
2: Но поставить всех птиц на учет – задача нетривиальная, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
4: У нас даже в переписи сельхозживотных вызвала огромные проблемы. Я уже не говорю про учет. Честно говоря, у меня большие вопросы именно к организации. Во-первых, требуется очень тяжелая информационная система. Тут нужно вводить огромный штат дополнительных сотрудников. Здесь деталей настолько много. И я с огромным сомнением смотрю на то, насколько этот процесс реализуем.
2: Между тем, день X для учета пернатых совпал с дедлайном и по регистрации верблюдов. МФЦ, как говорится, приготовится.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И, друзья, родителям первоклассников советуют в первые дни учебы особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Об этом передают Вести со ссылкой на психологов. Начало школьной жизни связано сразу с несколькими переменами. Это новым распорядком дня, коллективом, учителями и непривычной ответственностью. Чтобы привыкание проходило легче, ребенка советуют заранее приучать к школьному режиму, обсуждать с ним предстоящие изменения и не предъявлять завышенных требований к оценкам. Важно также оставлять после занятий время на отдых и спокойно относиться к усталости или повышенной эмоциональной составляющей в первые две недели. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, об этом сообщает «Коммерсант». Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандарты протоколов для людей с высоким индексом массы тела не работают. Для них предлагается отдельный подход к лечению, в частности, например, перед операцией им рекомендуют снизить вес минимум на 5%, а подготовкой должна заниматься команда врачей разных специальностей. В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагают считать состоянием при индексе массы тела от 30. Кстати, по данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер отметил, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин и Алтай. Для тех, кому не хочется лететь далеко, есть Золотое кольцо России. Для развития внутреннего туризма, улучшения инфраструктуры и сервисов России сейчас реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». С нового учебного года для российских школьников меняются требования к учебной нагрузке. Об этом сообщают «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий по всей стране. Для остальных установлено ограничение. Во втором и в третьих классах на домашнюю работу должно уходить не более полутора часов. В четвертом и пятом классе двух, а шестого по восьмой – двух с половиной. А в старших классах максимум 3,5 часов. Более щадящим станет расписание первоклассников. В сентябре и в октябре у них не будет больше 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей, если прям вот дотошно быть. В расчете входят, кстати, 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Я напомню, что это средняя цена, просто наши слушатели часто пишут, где вы такие цены берете. Средняя цена – это в каких-то регионах она может быть выше, в каких-то регионах ниже. Поэтому и получается средняя цена. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии. Кстати, в нашей стране там составляет около 6,5 тысяч рублей. Самое дорогое, внимание, на Чукотке там больше 21 тысячи рублей на человека. Министры финансов России и США Скотт Бессент и Антон Силуанов провели переговоры на полях министерской встречи G20. На этом фоне в Бишкеке открылся саммит ШОС. Владимир Путин побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, российский президент заявил, что намерен двигаться по пути к миру на Украине. Политический обозреватель Дмитрий Дрезин не исключает в ближайшее время возобновление мирного диалога.
6: В Бишкеке стартовал саммит ШОС. В частности, на полях мероприятия Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР, премьер-министром Индии. Анонсирована также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Ранее близкий к Белому дому портал Axios раскрыл интригу последних дней. Цель визита в Москву Джона Рэдклиффа. Директор ЦРУ, среди прочего, предложил провести трехсторонний саммит Трамп-Путин-Зеленский. Одним словом, предлагал пойти на компромиссы по Украине и, судя по всему, получил отказ. Кремль своего мнения не изменил. Такой формат возможен для так называемой финализации мирного соглашения. Понятно, что до этого еще очень и очень далеко. Тем временем в Эшвилле, Северная Каролина, открылась встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Российскую делегацию возглавляет Антон Силуанов. Последний раз он участвовал в подобном мероприятии в 2022 году. Обратил на себя внимание, что поездка главы Минфина РФ за океан официально фактически не анонсировалась. Поэтому можно рискнуть сказать, что он прибыл в США в условиях, может быть, и не строжайшей тайны, но что-то близко к этому. При всем при этом господин Силуанов лично пообщался с американским коллегой Скоттом Бессентом. Что обсуждали и к чему пришли, в принципе, особого значения не имеет. Важен сам факт встречи. Нетрудно догадаться, что Дональда Трампа не может сильно радовать происходящее в Бишкеке. Особенно в рамках блокады Ирана, которая вряд ли может полноценно состояться без стран глобального юга, прежде всего Китая. А здесь иранский президент в центре внимания, и Россия не в изоляции, хотя тоже под санкциями западными. Поэтому можно так предположить, что Америка как-то попытается нарушить стройность рядов участников ШОС. Действительно, только что в РФ был директор ЦРУ, менее чем через неделю встреча министров финансов двух стран. И вот Владимир Зеленский вновь не исключает, что Стивен Уитков и Джаред Кушнер в скором времени посетят Москву и Киев, и что сентябрь может многое изменить. При этом особого оптимизма президент Украины не испытывает. Как бы то ни было, можно констатировать, что США возобновили попытки восстановить мирный процесс по Украине. Для этого тестируются новые варианты. Хотя по той простой причине, что деятельность упомянутых Кушнера и Уткова, скажем так, не привела к прорыву. Логику 47-го президента США понять можно. Во-первых, уже совсем скоро выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть. Нужны достижения, а с этим не густо. Во-вторых, совершив гипотетическую сделку по Украине, можно будет полностью сконцентрироваться на Иране и решить, наконец-то, эту проблему, что очень сомнительно. В-третьих, Трампу важно ослабить влияние Китая на Российскую Федерацию. Попытаться как-то расколоть многополярный мир альтернативной гегемонии Соединенных Штатов. Получится или нет – другой вопрос. Оптимизма особого по-прежнему нет. При этом есть некие подвижки. А значит, надежда на лучшее остается, пусть и совсем небольшая.
1: Второе сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня отмечается в нашей стране День Российской Гвардии. Это памятный день был установлен в 2000 году к 300-летию Российской Гвардии. Но есть еще более глобальная дата. Сегодня, именно в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии, что стало официальным завершением Второй мировой войны. Еще несколько любопытных фактов. В 1843 году появился первый номер журнала «Экономист». Это тот самый журнал, который мы здесь в эфире «Диалог ФМ» часто, так сказать, комментируем. В 1794 году началось строительство города Одессы, а в 2008 году вышла первая публичная бета-версия браузера Google Chrome, которым мы пользуемся. А еще в 1972 году началась легендарная хоккейная суперсессия СССР-Канада. Вот такой вот он день, друзья. Кто-то открывал города, кто-то запускал браузеры, а кто-то играл в хоккей, а кто-то подписывал документы, которые меняли, кстати, историю. У нас сегодня задача гораздо сложнее не просто нормально проснуться, а сделать это с большим удовольствием. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
2: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, продолжаем. Оборудование и покрытие для детских площадок с 1 сентября подпали под государственный контроль. Следить за их качеством теперь будет Росстандарт. Об этом сообщает РИА Новости. Вместо с детскими площадками надзор вводится за целым рядом промышленной продукции. От автомобильного топлива и стройматериалов до бытовой техники. Минпромторги нашей стране объяснили, что госконтроль возвращается в том числе из-за роста количества контрафактной продукции. По словам замглавы ведомства Геннадия Абраменкова, за 5 лет такого механизма рынок почувствовал его отсутствие. Вернуть контроль попросил, кстати, сам бизнес. Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Об этом заявили 29% опрошенных. Еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги. Почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет с партнером общий бюджет. Есть и более необычные способы. 10% признались, что прячут часть денег от супруга, а некоторые даже прибегают к заговорам на уменьшение затраты и обращаются к финансовым консультантам. Друзья, в России с 1 сентября начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше внимания, товарищи дагестанцы, потому что это к нам напрямую относится. Больше 10 кур, уток или другой домашней птицы должны ее поставить теперь на учет. Если у вас поголовье от 10 и выше кур, уток и другой домашней птицы, обязательно на учет. Для хозяйств, где 10 птиц или меньше, действует отсрочка до сентября 2029 года. Кстати, аналогичные сроки установлены и для кроликов. Многие владельцы хозяйств слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно вести в МФЦ. Кстати, я видел это для постановки на учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от российских граждан, а подобные решения необходимо заранее обсуждать с владельцами личных подсобных хозяйств, депутатами и экспертами. Володин также подчеркнул, что новые требования не должны создавать дополнительные сложности для жителей нашей страны. Треть офисных работников испытывают раздражение от запахов еды и парфюмерии. Об этом пишет nevs.ru. По данным исследования, шум беспокоит только 27% сотрудников, а духота и неисправный кондиционер – 22%. Почти каждому пятому мешает open space и нехватка личного пространства. Еще 13% раздражают очереди в переговорные. Столько же опрошенных отмечают нехватку мест на кухне или даже в зоне отдыха. Европейцев возмутило участие России во встрече G20. Глава Минфина Антон Силуанов приехал туда впервые с 2022 года. Встреча министра финансов и глав Центробанка группы 20 проходит в США. Там, кстати, наш Силуанов провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Российского министра пригласили администрация Трампа, хотя еще при Байдене западные чиновники демонстративно покидали зал при появлении делегации из Москвы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: По данным Reuters, Скотт Бессент заявил Силуанову, что никаких послаблений по санкциям или соглашений о сотрудничестве между США и Россией не будет, пока не закончится конфликт на Украине. А в центре их беседы был мирный план Трампа. Для европейцев участие Силуанова стало ударом. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал решение пригласить российскую сторону тревожным сигналом. По его словам, это ослабляет общий фронт давления на Москву. Нью-Йорк Таймс добавляет, что появление Силуанова размыло повестку встречи. Американцы хотели обсудить новые санкции против Ирана и меры по стимулированию роста в условиях высокой инфляции. Вместо этого первые часы ушли на споры о России. Особое внимание СМИ обратили на так называемое семейное фото. Это снимок, который делают на каждой встрече G20. В этот раз съемка превратилась в дипломатическую баталию. Европейцы единогласно потребовали не пускать российского министра в кадр. В противном случае они грозили просто не подойти к фотографам. На снимке Силуанов в итоге не появился. Как пишет политика, приглашение России было решением Белого дома. Сам Трамп заявил, что ему нравится ладить со всеми, и это одна из причин его успеха. В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что основная цель не идти на уступки Москве, а заставить ее завершить конфликт. В администрации настаивают, переговоры не означают нормализации отношений. При этом многие на встрече узнали о приезде Силуанова в последний момент. Официальный представитель Минфина США объяснила, что решение принимал Белый дом, а они лишь следуют протоколу. И все же сама встреча Силуанова и Бессента подчеркивает готовность Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Москвой, отмечает CNBC. Телеканал называет это сигналом, что Трамп готов разговаривать с Кремлем напрямую, даже если это раздражает партнеров по НАТО.
1: сейчас за окном в Махачкале. Плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный. Столбики термометра, по данным Гидрометцентра Дагестана, поднимутся до 27 градусов. Поэтому иногда лучше брать уже, мне кажется, легкую куртку, потому что лето официально сдало позиции сентябрю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: Знание, ум, образованность, гениальность. Люди постоянно говорят: «Господи, хотел бы я быть таким умным». Как таким стать? Компетентность. Вот что мне нужно. На прошлой неделе я встречался с тремя лучшими рекрутерскими агентствами страны. Из Нью-Йорка, Чикаго и Мэна. Корн Ферри. Лучший из лучших. Рассел Рейнольдс, которые неизменно занимают не ниже второй строчки.

0: Принкс. В доме на 25 тысяч квадратов. Завтра здесь будет 140 человек. Мы будем развлекать их, и в то же время на протяжении 4 дней мы будем говорить, как разрешать проблемы в команде, как командно принимать решения. Однозначно мы отлично проведем время. У нас будут свои повара, 3 огромных бассейна, плазменные панели и прочее. Но главное, что мы будем делать, это работать над пониманием механизма принятия решений. И что еще важнее, будем работать над пониманием людей того, кем они могут стать. Потому что момент, когда эта женщина сказала мне, что людей нанимают за то, что они знают, и увольняют за то, кем они являются, заставил меня задуматься, что не умеешь управлять людьми? Кому какое дело, сколько у тебя образований? Если не знаешь, как работать с персоналом в режиме аврала, давления и трудностей, всем плевать на твои знания. Всем без исключения. И пока вы готовитесь встречать 2020-й, а мы сидим и готовимся к завтрашнему принятию гостей, сколько там, кстати, времени? Почти полночь. Почти полночь. Но в 6 утра мы вылетели из Далласа, а в Далласе сейчас 2 часа ночи. Но знаете, почему я в таком восторге от нашей ежегодной встречи? Потому что всякий раз моя цель – найти способ принимать еще лучшие решения и в то же время помочь вам стать лучшими лидерами, чтобы, вернувшись к управлению людьми, вы могли получать лучшие результаты.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В селе Кокомыхи Карабудахкенского района накануне открылась новая школа, рассчитанная на 220 учащихся. Строительство завершилось на полгода раньше запланированного срока. После проверки учебных классов, спортивного зала и библиотеки, в РИО министра цифрового развития Юрий Гамзатов провел урок по интернет-безопасности. Также в рамках проекта «Движение первых» прошла классная встреча. За первое полугодие дагестанское предприятие «Стеклопроект» выпустило продукции на сумму 405 миллионов рублей. В Минпромторге Дагестана сообщили, что объем производства достиг 85 тысяч квадратных метров стекла. В этом году планируется закупка нового оборудования для расширения линейки продукции, сообщили в ведомстве. США не будут обсуждать отмену санкций и соглашения с Россией до окончания конфликта на Украине, об этом пишет Reuters. Отмечается, что министр финансов Америки Скотт Бессент заявил это на встрече с Антоном Силуановым, прервав его попытку поднять тему областей взаимных интересов. Центробанк объявил о продлении до 9 марта следующего года ограничений на снятие наличных иностранных денег. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Решение принято в связи с санкциями, наложенными на страну, которые не позволяют российским финансовым организациям приобретать наличную валюту западных государств. Участники ВЭД из России начали использовать криптовалюту для расчетов. Первые сделки на сумму несколько тысяч USDT прошли на платформе NeoBridge при импорте компьютерной техники из Эмиратов. Глава NeoBridge Павел Родионов сообщил, что география и масштаб операций расширятся. Интерес к крипте проявили промышленные компании. Махачкалинская «Динамо» сегодня сыграет в Санкт-Петербурге с действующим чемпионом страны «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Игра начнется в 18:30. После первых двух туров «Динамо» находится на четвертой строчке в группе «Си», набрав 1 очко. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания L.

0: Ахо. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А-плюс для Дагестана от Элка и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А-плюс, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элка. Подключайся к своим. Доброе утро, Дагестан! Сегодня 2 сентября. 1 сентября мы накануне уже пережили. Дети пошли в школу, родители пошли проверять домашку. А кто-то уже сегодня утром понял. Зря вчера купил ребенку все эти тетради. Половина все равно останется чистой до следующего сентября. А мы начинаем новое утро вместе. Это кофе рядом. Настроение собираем по частям, как школьный рюкзак после каникул. Это утро на Диалог FM. Меня зовут Расим Загиров. В ближайшее время мы будем вместе. Я всех абсолютно приветствую. Все города вещания Диалог. Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты стали самыми популярными направлениями у наших российских граждан этой осенью. Кроме того, об этом сообщает ТАСС, продажи путевок во Вьетнам на сентябрь-октябрь выросли у разных операторов в среднем на 90% в год. Аналитики также фиксируют двукратный рост продаж туров из России в Китай на сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Итак, друзья, Центробанк исходит из того, что ситуация на топливном рынке страны станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Советов директоров регулятора по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя Центробанка Кирилл Тримасов, об этом передает ТАСС. При этом делать какие-то выводы сейчас, по его словам, преждевременно. Тримасов также отметил, что вторичные эффекты влияния роста цен на топливо на инфляцию будут подлежать оценке лишь к следующему году. Я напомню, что вице-премьер Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски для оперативного принятия мер. Ну и, друзья, россиянам советуют отказаться от поездок на Север Непала до полной нормализации обстановки. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее стало известно, что после наводнения в Непале продолжаются поиски 12 наших граждан. Москва сейчас внимательно следит за ходом поисковых спасательных операций. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом. Их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики headhunter.ru. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими, креативными задачами. Об этом сообщает газета.ру. Среди конкретных профессий чаще всего умение работать с нейросетями отмечают дата-сайентисты в IT. В топ также входят продуктовые аналитики, руководители групп разработки, маркетологи-аналитики. При этом, кстати, распространение ИИ навыков заметно различается по регионам. В Москве их указывают в 6% резюме, в Санкт-Петербурге в 4,5%. Во всех регионах остальных где-то в районе 2%. У нас в Дагестане их составляет 0,5%. Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов отрасли. Кстати, по их мнению, в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года. Дилеры будут освобождать склады от остатков перед новыми завозами. Такие же ситуации бывают и в конце каждого квартала, когда менеджеры наверстывают планы продаж. При этом эксперты отмечают, что массовых скидок ожидать под Новый год точно не стоит. В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до 1 сентября 2032 года. Об этом сообщают аргументы недели. Теперь в легковом такси официально разрешается перевозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом сторона, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству нашей страны. Мелких домашних животных и птиц можно перевозить только в закрытых контейнерах с глухим днем, обеспечивающих доступ воздуха. Что касается провоза багажа, то теперь таксопарки могут самостоятельно устанавливать требования к размерам багажа, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ по всей стране сохраняется. Школьники стали читать больше, а июль оказался самым читающим месяцем. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование. С начала июня интернет-трафик из книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. В то же время интерес к произведениям и школьной программе увеличился на 12%. Драйвером роста стали не только школьники. Активнее читать и слушать цифровые книги стали зумеры и пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь от 25 лет до 34 летом снизила свою читательскую активность. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление, наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Также читатели объявили интерес к творчеству Гончарова романам «Обломов» и «Обыкновенная история». Накануне Владимир Путин поздравил с Днем знания школьников и студентов. Президент пожелал успеха в новом учебном году. В своем обращении глава государства назвал, кстати, 1 сентября особым праздником, который объединил все поколения россиян. Отдельно российский лидер обратился к первоклассникам, пожелал им успехов на новом этапе жизни. Дональд Трамп может нанести точечные удары по иранским силам в Ормузском проливе. Как пишет Associated, мера должна помешать Тегерану восстановить свои радиолокационные и ракетные возможности для атаки на корабли, в целом снизить риск атак на нефтяные танкеры именно в Ормузском проливе. Министр обороны США Пит Хэттетс уже поддержал план и направил его на обсуждение в Белый дом. При этом, кстати, ранее в Вашингтоне больше склонялись к тому, чтобы не одобрять атаки, указывает Associated. На ракетные дары Ирана по американским базам в Иордании могут поменять мнение даже Трампа. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
2: Последние события в Персидском заливе вновь показали всему миру фирменные черты внешней политики Дональда Трампа и его команды, а именно непоследовательность, бессистемность, хаотичность и импульсивность. Казалось, после полугода метаний на иранском театре военных действий в Вашингтоне наконец нащупали более-менее внятную стратегию – прекратить обмен ударами, заморозить горячую фазу войны, перейти к экономическому удушению Исламской Республики, морской блокаде ее побережья, постепенно успокоить рынки, наладив хоть в каком-то объеме экспорт нефти через Ормузский пролив под конвоем американского флота. И в итоге добиться стабилизации мировых цен на нефть, чтобы к 3 ноября, когда американцы придут голосовать на выборы в Конгресс, их не так сильно шокировали цены за галлон бензина на заправках, как шокируют сейчас. Цель эгоистичная, чисто популистская, подчиненная внутриполитическим интересам пока еще правящей республиканской партии, но хотя бы четкая и ясная. Но, как выяснилось, даже эту задачу в жизнь воплотить не получилось. Удары под невнятным предлогом по иранским военным объектам в заливе, злорадный пост Трампа, хвастающегося тем, что США разнесли или якобы разнесли в щепки остров Харк, созданные нейросетью эффектные видео на этот счет, все это президент США гордо публикует в своих соцсетях. В ответ – запуск иранских ракет по американским базам в Иордании и Эмиратах – очередной подорванный танкер. Судоходство в Ормузском проливе и без того не до конца восстановившееся вновь парализовано. И мировые цены на нефть предсказуемо подскочили, реагируя на то, что негласное перемирие между Тегераном и Вашингтоном, державшееся месяц, закончилось. И рушатся все надежды, что цены на американских заправках до дня выборов вернутся к нормальным показателям. Не вернутся. Команда Трампа, как это ни парадоксально, делает все для того, чтобы этого не случилось. А прогнозы в отношении выборов для республиканцев и без того не слишком обнадеживающие. С тем, что они потеряют контроль над палатой представителей, все, похоже, уже смирились. Но последние опросы показывают, что и с Сенатом ситуация стремительно ухудшается. Даже в тех округах, которые казались сверхнадежными, густо-красными, республиканскими, демократы перехватывают лидерство. Но такое впечатление, что Трамп этого не видит, не замечает. Живет в своем виртуальном, комфортном, оторванном от жизни мире, где он побеждает во всех войнах и входит в учебники истории, захватывая на 100 лет вперед венесуэльскую нефть и меняя название озера Онтарио на озеро Америка. Развлекается, чудит, составляет и публикует удивительный рейтинг величия американских президентов, где величайшим в истории признан он сам, а Рейган, оба Буша, герой Второй мировой войны генерал Эйзенхауэр даже не упоминаются. А Конгресс, между тем, уплывает из рук. После ноября ситуация в США будет уже совсем иной. Двухлетний период, когда республиканцы контролировали все ветви власти, заканчивается. Начинается эпоха двоевластия, когда администрация, и без того не всегда эффективная, может оказаться вообще парализованной, отбиваясь от попыток импичмента президента и бесконечных судебных процессов. Какой из этого вывод для партнеров Соединенных Штатов? Если вам комфортно иметь дело с нынешней командой, если вы хоть по какому-то вопросу находите с ней взаимопонимание, если вы рассчитываете с ее помощью продвинуть хоть какие-то соглашения, сделки, компромиссы, надо спешить. В вашем распоряжении осталось всего 2 месяца. После этого мир будет иметь дело совсем с другой Америкой. И все наработки, предварительные договоренности, которые были достигнуты в самых разных областях, будь то Украина или сектор Газа, могут оказаться неактуальными. Не до того будет Америке в целом и Трампу в частности в ближайшие 2 года.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается, ветер восточный. Столбики термометра, по данным гидрометцентра Дагестана, поднимутся до 27 градусов, поэтому иногда лучше брать уже, мне кажется, легкую куртку, потому что лето официально сдало позиции сентябрю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
2: Итак, друзья, кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дагестана достиг 63 миллиардов рублей. За год этот показатель вырос на 24%. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Наибольшую долю портфеля занимает обязательства малого и среднего бизнеса – 62,5%. Предприятия оформили кредитов на почти 40 миллиардов рублей, а годовой прирост составил 27%. Совокупное заимствование крупных компаний региона увеличилось почти на 20%, достигнув 24 миллиардов рублей. Активнее всего кредитовались предприятия, работающие в сфере операций с недвижимостью, имуществом и строительством. На эти отрасли приходится больше половины всего кредитного портфеля бизнеса Дагестана. Друзья, продолжаем. Дагестан оказался в аутсайдерах по реализации строящегося жилья среди регионов с большими объемами строительства. Показатель республики – да, один из самых худших в России, об этом сообщает аналитический центр «Дом.РФ». На 1 июля текущего года в Дагестане продано лишь 23% квартир от общего объема строящегося жилья в Дагестане. Продолжаем, друзья. Утро. Администрация Махачкалы разрабатывает масштабный проект комплексного развития территории. В столице Дагестана планируется построить новый жилой район «Солнечный». По словам заместителя города Тимура Галбатцева, общая площадь составит около 98 гектаров. Расчетная численность населения почти 38 тысяч человек. Проект предусматривает не только жилищное строительство, но и полноценную социальную инфраструктуру. 8 детских садов, 4 школы, поликлинику, 3 парка и 4 сквера. Планируется создать 7 кварталов и 46 жилых групп. Туристический поток в Дагестан по итогам летнего сезона этого года уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает РБК «Кавказ». Ей же сообщил президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Александр Макартычан. Эксперт отметил, что Дагестан потерял примерно 10% туристов из-за весенних наводнений и новостей о том, что пляжная инфраструктура не была полностью восстановлена. Я напомню, что это и весной текущего года. В отдельных районах Дагестана прошли ливневые дожди, стихия повредила жилые дома. Как говорил Федор Щукин, именно туристические зоны, они не повредились. Великая куриная перепись. 31 августа некоторые МФЦ, кстати, заполнили пернатые посетители. По новым правилам, до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат больше 10 голов птиц, должны поставить домашних птиц на учет. Дедлайн на исходе, но промаркировать живность удалось далеко не всем. Особенно актуально это для нашей республики. В чем все-таки проблема куриного учета? И давайте узнаем у наших коллег здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
3: Данные о маркировке, типы места содержания, уникальный номер и информация о лечебных и профилактических мероприятиях. В понедельник некоторые российские куры узнали, что такое взрослая жизнь. А в соцсетях завершились ролики сборов пернатых в МФЦ под Леди Гагу, Басту и Гуфа с папочками и именными табличками на груди. И многие, видимо, действительно добрались с курами до МФЦ. На одном из региональных порталов «Мои документы» пришлось даже размещать пояснение, что в центрах госуслуг пернатых не регистрируют и что обращаться следует в управление ветеринарии. Впрочем, в отдаленных населенных пунктах это затруднительно, рассказала Коммерсант ФМ жительница Владимирской области Анна.
4: У меня было 5 курочек, и вот этим летом попробовали цыплят завести. Теперь 12 штук, причем мы их заводили просто чисто вот как собак и кошек. Кого хозяйство побольше узнавало, они тоже никто ничего не делал, никто не понимает, куда нужно бежать. У меня вообще желание просто этих 2 цыплят отдать кому-то и просто этим не заниматься. Смех какой-то. Даже администрацию поселка, например, закрыли у нас теперь. Нет, у нас там центральной больницы нет. Скорую мы ждем по 3 часа. Что говорить о каких-то хозяйствах, которые контролируют животноводство?
3: Остались у юзеров и вопросы более насущные. Примет ли миграционная служба импортную птицу? Придется ли регистрировать брак курицы и петуха? Кто и какой маткапитал получит за цыплят и сколько их надо, чтобы считаться многодетной семьей? Между тем, если в хозяйстве меньше 10 голов, речь о любых домашних птицах от кур до страусов. Ставить их на учет тоже придется, но не позднее сентября 2029-го. Эти правила правительство утвердило еще 3 года назад. Причина простая. Даже одна птица может нести серьезный риск ветеринарных болезней. Как правило, с конца августа и до января активные вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
5: Вспышки 2017-2019, 2022-2024 годов во многом были связаны с переносом заболеваний, которые в личных подсобных хозяйствах не контролируются, могут иметь от 1-2 кур до 10 до тех же самых. К сожалению, ситуация с вирусными заболеваниями в частном секторе птиц
3: разрушает. После регистрации пернатого в федеральной системе ХРИОТ на птичнике разместят табличку с уникальным номером, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. Иначе владельцу грозят штрафы. Физлица мы от 500 до 1000 рублей, но за распространение болезни санкции серьезнее – до 30 тысяч.
6: В сельхозпроизводителей регистрация птиц уже давно обязательно. Мы должны в течение 7 дней после рождения птицу не занести во все информационные системы. Если приходит заболевание в радиусе там 3-5 километров, уничтожает абсолютно все птицы. Даже физлица, ОПХшники совершенно могут спокойно зарегистрироваться в хариоте и указывать количество птиц. Кстати, это тоже в том числе вводится для того, чтобы государственные ветеринарные врачи, которые находятся в этом регионе, которые закреплены за населенным пунктом, чтобы они могли просто отслеживать и проверять, вакцинировать при необходимости птиц.
3: Но поставить всех птиц на учет задача нетривиальная, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
5: У нас даже перепись сельхозживотных вызвала огромные проблемы. Я вот не говорю про учет. Честно говоря, у меня большие вопросы именно к организации. Во-первых, требуется очень тяжелая информационная система. И нужно вводить огромный штат дополнительных сотрудников. Здесь деталей настолько много. И я с огромным сомнением смотрю на то, насколько этот процесс реализуем.
3: Между тем, день X для учета пернатых совпал с дедлайном и по регистрации верблюдов. МФЦ, как говорится, приготовится.
2: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ в студии Расим Загиров. И, друзья, родителям первоклассников советуют в первые дни учебы особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Об этом передают Вести со ссылкой на психологов. Начало школьной жизни связано сразу с несколькими переменами. Это новым распорядком дня, коллективом, учителями и непривычной ответственностью. Чтобы привыкание проходило легче, ребенка советуют заранее приучать к школьному режиму. Обсуждать с ним предстоящие изменения и не предъявлять завышенных требований к оценкам. Важно также оставлять после занятий время на отдых и спокойно относиться к усталости или повышенной эмоциональной составляющей в первые 2 недели. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, об этом сообщает «Коммерсант». Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандарты протоколов для людей с высоким индексом массы тела не работают. Для них предлагается отдельный подход к лечению, в частности, например, перед операцией им рекомендуют снизить вес минимум на 5%, а подготовкой должна заниматься команда врачей разных специальностей. В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагают считать состоянием при индексе массы тела от 30. Кстати, по данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер отметил, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин и Алтай. Для тех, кому не хочется лететь далеко, есть Золотое кольцо России. Для развития внутреннего туризма, улучшения инфраструктуры и сервисов России сейчас реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». С нового учебного года для российских школьников меняется требование к учебной нагрузке, об этом сообщают «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий по всей стране. Для остальных установлено ограничение: во втором и в третьих классах на домашнюю работу должно уходить не более полутора часов. В четвертом и пятом классе двух, а шестого по восьмой – 2,5. А в старших классах максимум 3,5 часов. Более щадящим станет расписание первоклассников. В сентябре и в октябре у них не будет больше 3 уроков в день продолжительностью по 35 минут. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей, если прям вот дотошно быть. В расчете входят, кстати, 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Я напомню, что это средняя цена, просто наши слушатели часто пишут, где вы такие цены берете. Средняя цена — это в каких-то регионах она может быть выше, в каких-то регионах ниже. Поэтому и получается средняя цена. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии. Кстати, в нашей стране там составляет около 6,5 тысяч рублей. Самое дорогое, внимание, на Чукотке там больше 21 тысячи рублей на человека. Министры финансов России и США Скотт Бессент и Антон Силуанов провели переговоры на полях министерской встречи G20. На этом фоне в Бишкеке открылся саммит ШОС. Владимир Путин побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, российский президент заявил, что намерен двигаться по пути к миру на Украине. Политический обозреватель Дмитрий Дрезе не исключает в ближайшее время возобновление мирного диалога.
7: В Бишкеке стартовал саммит ШОС. В частности, на полях мероприятия Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР, премьер-министром Индии. Анонсирована также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Ранее близкий к Белому дому портал Axios раскрыл интригу последних дней. Цель визита в Москву Джона Рэдклиффа. Директор ЦРУ, среди прочего, предложил провести трехсторонний саммит Трамп-Путин-Зеленский. Одним словом, предлагал пойти на компромиссы по Украине и, судя по всему, получил отказ. Кремль своего мнения не изменил. Такой формат возможен для так называемой финализации мирного соглашения. Понятно, что до этого еще очень и очень далеко. Тем временем в Эшвилле, Северная Каролина, открылась встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Российскую делегацию возглавляет Антон Силуанов. Последний раз он участвовал в подобном мероприятии в 2022 году. Обратил на себя внимание, что поездка главы Минфина РФ за океан официально фактически не анонсировалась. Поэтому можно рискнуть сказать, что он прибыл в США в условиях, может быть, и не строжайшей тайны, но что-то близко к этому. При всем при этом господин Силуанов лично пообщался с американским коллегой Скоттом Бессентом. Что обсуждали и к чему пришли, в принципе, особого значения не имеет. Важен сам факт встречи. Нетрудно догадаться, что Дональда Трампа не может сильно радовать происходящее в Бишкеке. Особенно в рамках блокады Ирана, которая вряд ли может полноценно состояться без стран глобального юга. Прежде всего, Китая. А здесь иранский президент в центре внимания. И Россия не в изоляции, хотя тоже под санкциями западными. Поэтому можно так предположить, что Америка как-то попытается нарушить стройность рядов участников ШОС. Действительно, только что в РФ был директор ЦРУ, менее чем через неделю встреча министров финансов двух стран. И вот Владимир Зеленский вновь не исключает, что Стивен Уитков и Джаред Кушнер в скором времени посетят Москву и Киев, и что сентябрь может многое изменить. При этом особого оптимизма президент Украины не испытывает. Как бы то ни было, можно констатировать, что США возобновили попытки восстановить мирный процесс по Украине. Для этого тестируются новые варианты. Хотя по той простой причине, что деятельность упомянутых Кушнера и Уткафа, скажем так, не привела к прорыву. Логику 47-го президента США понять можно. Во-первых, уже совсем скоро выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть. Нужны достижения, а с этим не густо. Во-вторых, совершив гипотетическую сделку по Украине, можно будет полностью сконцентрироваться на Иране и решить, наконец-то, эту проблему, что очень сомнительно. В-третьих, Трампу важно ослабить влияние Китая на Российскую Федерацию. Попытаться как-то расколоть многополярный мир альтернативной гегемонии Соединенных Штатов. Получится или нет – другой вопрос. Оптимизма особого по-прежнему нет. При этом есть некие подвижки. А значит, надежда на лучшее остается, пусть и совсем небольшая.
2: Второе сентября на календаре. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня отмечается в нашей стране День Российской Гвардии. Это памятный день был установлен в 2000 году к 300-летию Российской Гвардии. Но есть еще более глобальная дата. Сегодня, именно в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии, что стало официальным завершением Второй мировой войны. Еще несколько любопытных фактов. В 1843 году появился первый номер журнала «Экономист». Это тот самый журнал, который мы здесь в эфире «Диалог ФМ» часто, так сказать, комментируем. В 1794 году началось строительство города Одессы, а в 2008 году вышла первая публичная бета-версия браузера Google Chrome, которым мы пользуемся. А еще в 1972 году началась легендарная хоккейная суперсессия СССР-Канада. Вот такой вот он день, друзья. Кто-то открывал города, кто-то запускал браузеры, а кто-то играл в хоккей, а кто-то подписывал документы, которые меняли, кстати, историю. У нас сегодня задача гораздо сложнее не просто нормально проснуться, а сделать это с большим удовольствием. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Понятно. Все понятно.

0: На роботі і в путі Діалог FM включи. В Махачкалі і Каспійські 104,8 МГц інформації. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Диалог FM. Это этикет.
2: Есть набор нот в парфюмерии, которые у некоторых людей вызывают удушающий эффект. Это прежде всего шоколад, печенье, сгущенка и карамель. Даже если вам хочется закутаться в шелка и меха, то пожалуйста. Но не стоит это делать в местах, где люди испытывают сильную эмоцию. Мужчинам не рекомендуется в театр выбирать свежие цитрусовые ароматы и так называемые ароматы душа.
1: Диалог FM. Это этикет.
0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
3: В России минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила более 8 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред правления Ассоциации Роспродсоюз Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты стоят на Чукотке чуть более 21 тысячи рублей. В Камчатском крае 13,5 тысяч рублей. Дешевле всего в Мордовии и в Саратовской области. В расчеты также вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. С 1 сентября российская система здравоохранения вступает в фазу масштабной трансформации. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Среди нововведений – разрешение частным клиникам проводить МРТ за собственные средства пациента без направления лечащего врача. Кроме того, больницы чаще не смогут прятаться за формулировкой «квоты закончились». Если в клинике есть аппарат МРТ, срок ожидания бесплатного обследования по ОМС не может превышать 14 календарных дней. Если расширяется перечень обследований по диспансеризации, в него добавились УЗИ, брюшной аорты, а также другие исследования. Что касается трансплантации, то список доступных для пересадки тканей пополнился кожей, ее отдельными слоями, такими как эпидермис и дерма, костями и фрагментациями нервов, спинным мозгом и прочими. Пакет новых законов и постановлений направлен на то, чтобы сделать бесплатную помощь медицинскую действительно доступной для всех граждан России, включая даже в платных клиниках. Защитить граждан от навязывания платных услуг и перевести документооборот в цифровой формат. Ну и, друзья, со вчерашнего дня в нашей стране стали доступны цифровые рубли. Россияне могут открыть специальный счет, переводить с него деньги, оплачивать покупки в магазинах, об этом сообщает «Вечерняя Москва». Причем мы, коллектив радиостанции «Диалог FM», делали запрос в несколько банков нашей страны, включая федеральные банки. Почему-то нам комментарий по цифровому рублю никто не хотел давать. Мы отправили сейчас запрос в Центральный банк, Центробанк, и ждем ответа. Как поступит, так мы тоже будем вас знакомить именно с цифровым рублем. Так вот, цифровой рубль, как мы понимаем из открытых данных, это еще одна форма российского рубля наравне с наличными и безналичными средствами. То бишь у нас в России было наличный, безналичный расчет, а теперь появляется и цифровой расчет, который эквивалентен им. Цифровой кошелек человека может храниться на платформе Банка России, который выпускает новую форму рубля. Открыть, кстати, цифровой кошелек можно будет через приложение любого банка, который подключен к системе. Он может быть только один. Если россиянин пользуется приложениями нескольких банков, подключенных к системе, через каждый из них он сможет получить доступ к одному и тому же кошельку. То бишь кошелек будет общий, банки, возможно, раздельные. Ну и со вчерашнего дня в России расширяются требования законодательства в области защиты потребительских прав, которые касаются онлайн-торговли. Теперь торговые площадки, владельцы интернет-магазинов обязаны предоставлять покупателям доступ к верифицирующим документам, которые подтверждают легальность предполагаемой продукции. Об этом сообщает РИА Новости. В карточках товаров продавцы теперь должны указать прямые ссылки на национальные или евразийские реестры сертификатов соответствия и декларации. Это правило охватывает широкий ассортимент изделий, включая электронику, парфюмерно-косметические товары и продукцию для детей. При этом нормы, внимание, не затрагивают частные объявления о перепродаже личных вещей, а также стандартную розничную торговлю в офлайн-точках. Дмитрий Чернышенко назвал число обучающихся вузов в России иностранцев почти в 415 тысяч. По словам вице-премьера, авторитет российского образования в мире традиционно высок. Наша страна входит в тройку сильнейших по результатам участия школьников в международных олимпиадах. В этом году они завоевали 27 медалей, 23 из которых золотые. Россияне проводят в транспорте в среднем 19 дней в году. Об этом заявил замруководителя Росстата Окладников. При этом жители Дальнего Востока тратят на дорогу чуть больше, около 20 дней в году. Так больше всего времени в пути проводят жители Хабаровского и Камчатского края. Меньше всего Еврейской автономной области и Магаданской области. Окладников также напомнил о понятии транспортная усталость. Еще в 1960 году ученые определили, что если дорога до работы занимает более 40 минут, производительность труда падает минимум на 10%. Госавтоинспекция со вчерашнего дня может теперь аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Ранее такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Кроме того, операторы пунктов техосмотра теперь обязаны сверять номер, госномер, марку ВИН и категорию авто перед проверкой. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в прошлом месяце, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Стоимость какао выросла на 28% в месячном выражении. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу, при этом больше всего продуктов питания подешевели. Это апельсиновый сок, кофе и чай. Среди металлов сильнее всего подорожали серебро, вырос в цене и битум, и при этом в прошлом месяце существенно подешевел гидроксид кобальта сразу аж на 16,5%. Ну и, друзья, со вчерашнего дня в нашей стране вступили в силу новые правила медицинского свидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь после въезда на территорию страны они обязаны в течение 30 дней пройти медосмотр на наличие опасных инфекционных заболеваний, ВИЧ и факта употребления наркотиков. Ранее на это мигрантам давалось 90 дней, напоминает Коммерсант. Кроме того, трудовые мигранты, которые находятся в нашей стране более 30 дней, должны проходить медицинское свидетельствование, внимание, каждый год, оплачивать такой медосмотр они должны сами или их работодатели. Также новый закон запрещает посредничество при проведении медицинских обследований.
4: В Российской Федерации неожиданно возникла, скажем так, достаточно экзотическая проблема, которая очень быстро дошла аж до самого верха. Речь идет о новых правилах регистрации домашних птиц и кроликов количеством более 10 голов. Зачем это нужно? Для обеспечения биологической и эпизоотической безопасности. В переводе на русский язык это значит выявление и, соответственно, предотвращение эпидемии. Заболели куры гриппом, надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. Проблема в том, что владельцы личных подсобных хозяйств, сокращенно ЛПХ, не до конца поняли, как это нужно сделать. В результате стали фиксироваться случаи, когда собственники кур и кроликов пришли регистрироваться в МФЦ вместе со своими питомцами. Кто-то это сделал в качестве пассивного протеста или, как сейчас модно говорить, флешмоба, а кто-то действительно не разобрался. Мы не будем пытаться вникнуть в тонкости регистрационного процесса и писать необходимые инструкции. Единственное, на что хочется обратить внимание, это на большое число не до конца понятных простому человеку терминов. Хориот, ветис и цербер. А также такой пассаж, как необходимость пройти маркирование. Вот и разбирайся, как хочешь. В итоге глаз хозяйствующего народа услышал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и призвал правительство пойти навстречу несчастным владельцам ЛПХ и как-то упростить техрегламент. Ответственный вице-премьер правительства Дмитрий Патрушев со своей стороны поручил подчиненным принять меры. Будем надеяться, что чиновники оперативно найдут решение. Как часто у нас бывает, что те, кто штрафуют, оказываются не в курсе и наказывают население вне зависимости от запланированных сверху послаблений. Также нельзя не обратить внимания на тенденции. Во-первых, контроль над всем и вся ужесточается. Вот и куры и кролики не избежали подобной участи. Так, глядишь, дойдет до канареек, попугаев, морских свинок, хомяков, аквариумных рыбок и прочих видов. Они же тоже болеют. Значит, контроль нужен. И, конечно же, нельзя не отметить особый чиновничий язык. Хориот, ветис и цербер. Особенно последнее слово несколько настораживает. Хотя, конечно, порядок нужно соблюдать. Из цифровизации быть на «ты» и новые технологии осваивать. Как же по-другому?

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 0,01 или 0,001, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире постоянно или временно, имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит, слушай, мне просто нужна прописка для там, каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 0,001 долю, при этом он скажет, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописывать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там, разрешение да, на парковку вокруг, городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там, на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там, с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы и издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление а так называемое снятие с учета. Уважаемый покупатель, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Махачкале по проспекту Насрудинова, 55, пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы. Правоохранительные органы и представители Дагенерго обнаружили 40 устройств для добычи криптовалюты с общей мощностью около 140 кВт. Каждое устройство потребляло около 3,5 кВт. Подключение к электросети было без договора с энергокомпанией, что является бездоговорным потреблением энергии. По состоянию на 1 сентября в Дагестане 617 человек участвуют в профессиональном обучении и повышении квалификации в рамках нацпроекта «Кадры». Из них 235 уже завершили обучение, 382 продолжают заниматься по выбранным программам. В республике на этот год установлена квота на обучение 200 человек. Наибольший интерес вызвали программы, связанные с искусственным интеллектом. Озон предложил продавцам переместить свои товары на склады в Казахстане, в частности в Алма-Ате и Астане. Хотя сроки доставки могут увеличиться, компания заверила, что они останутся приемлемыми. Для продавцов предусмотрена льгота. До 30 сентября Озон не будет взимать дополнительную плату за транспортировку товаров в указанные города. Российскому бизнесу разрешили рассчитываться криптовалютой с зарубежными партнерами. Это следует из нового закона. Новые правила распространяются на внешнеторговые сделки. При этом внутри России оплачивать товары и услуги криптовалютой по-прежнему нельзя. В ассоциации туроператоров заявили, что пока не планируется вводить платный въезд в Казахстан. С 25 августа в стране проходит тестирование электронных разрешений, которые не являются обязательными для оформления. Если у путешественника нет такого разрешения, то это не станет основанием для отказа во въезде. Согласно исследованию Института психологии РАН, у 49% жителей России выявлены симптомы депрессии, у 33% – признаки тревоги. 36% участников опроса показали высокую степень тревожно-депрессивных проявлений. Эксперты связывают это с негативными экономическими прогнозами, снижением доходов и утратой надежды на скорое завершение спецоперации. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.
3: Доброе утро, Дагестан! Сегодня 2 сентября. 1 сентября мы накануне уже...

Пережили, дети пошли в школу, родители пошли проверять домашку, а кто-то уже сегодня утром понял, зря вчера купил у ребенка все эти тетради, половина все равно останется чистой до следующего сентября. А мы начинаем новое утро вместе, это кофе рядом, настроение собираем по частям, как школьный рюкзак после каникул. Это утро на Диалог FM, меня зовут Расим Загиров. В ближайшее время мы будем вместе, я всех абсолютно приветствую, все города вещания Диалог FM.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Более 2500 детей из малоимущих и многодетных семей, а также семей участников специальной военной операции получили помощь к началу учебного года в рамках акции «Собери ребенка в школу 2026». Например, в Дербенте, в Дербентском районе школьные товары передали около 300 детям. Ребятам подарили портфели с канцелярскими принадлежностями, школьную форму и обувь. Акция проходит во всех городах и районах Дагестана, а также организована социальными службами Минтруда Дагестана. В этом году к ней также присоединится председатель правительства региона Магомед Рамазанов. За последние 3 года помощь в рамках акции получили более 10 тысяч дагестанских детей. Бабаюртовский районный суд приговорил местного жителя к 120 часам обязательных работ и лишению прав на 3 года за управление мопедом в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Суд установил, что водитель остановил инспектор ДПС при наличии признаков опьянения, однако от прохождения свидетельствования он отказался. При этом мужчина ранее уже был наказан за отказ от медосвидетельствования. В суде подсудимый полностью признал вину. Кроме того, суд конфисковал мопед в доход государства. Управление Федеральной антимонопольной службы по Дагестану штрафовало компанию «Региональный экологический оператор» за нарушение сроков оплаты по договору за поставку канцелярских товаров. Об этом сообщает пресс-служба ФАС Дагестана. Жалобу в антимонопольную службу направил индивидуальный предприниматель. Установлено, что поставщик исполнил обязательства ненадлежащим образом. Однако региональный оператор оплатил товар с нарушением 7-дневного срока. Коллективу Минспорта Дагестана представили нового статс-секретаря, заместителя министра Оксану Ибрагимову. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Итак, Ибрагимова рассказала коллегам о профессиональном пути, предыдущих местах работы и получении опыта. По ее словам, накопленные знания, навыки она планирует использовать в новой должности. Она поблагодарила сотрудников за теплый прием и выразила надежду на совместную работу. 60-летняя женщина утонула в море в Кайкинском районе Дагестана. Об этом сообщает МЧС Республики. Трагедия произошла вблизи села Инче. Тело вытащили из воды спасатели и местные жители. Прибывшие на место бригада скорой помощи провела реанимационное мероприятие, но спасти женщину не удалось. Она скончалась во время оказания неотложной медицинской помощи. Ну и наш Махачкалинский морской торговый порт за январь-август этого года перевалил почти 3 миллиона тонн грузов. Это на 42,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом августовский показатель по зерну стал рекордным за всю историю предприятия. Об этом сообщает телеграм-канал порта. Нефть отгружена более 2 миллионов тонн, рост на почти 50%. Объем погрузочно-разгрузочных работ по сухогрузам вырос на 26%. Главным драйвером роста стало зерно. Его перевалка увеличилась 2,5 раза. Ну и полицейские Дагестана сейчас расследуют конфликт со стрельбой между 2 жителями Карабудахкенского района Дагестана. Об этом сообщает МВД Республики. Инцидент, я напомню, что произошел 25 августа на склоне горы Таркетау в поселке Кехулай. Установлено, что между мужчинами 38 и 45 лет вспыхнула словесная перепалка. И в ходе конфликта старший 2 раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. Задержанный 45-летний подозреваемый признал, что стрелял из товарищей из-за долговых обязательств. Друзья, Дербентский городской суд удовлетворил иск собственницы квартиры, которая пострадала от пожара. Причиной возгорания стала ненадлежащая эксплуатация соседнего здания, принадлежавшего Дербентскому муниципалитету. Об этом сообщает пресс-служба судов Дагестана. Установлено, что 9 апреля этого года в чердачном помещении административного здания произошел пожар. Огонь перекинулся на примыкающую квартиру истицы, причинив серьезные повреждения. Согласно, кстати, заключению пожарно-технической экспертизы, очаг находился в центральной части чердака. Вероятно, причиной стало возгорание за отсутствие ненадлежащего обслуживания электрооборудования. Стоимость восстановительного ремонта составила почти 2,5 миллиона рублей. Досудебная претензия к администрации Дербента не удовлетворила пока еще. Итак, друзья, накануне Федор Щукин обратился к школьникам, студентам, педагогам и родителям по случаю начала нового учебного года. Он отметил, что 1 сентября – особый день в жизни каждого человека. Руководитель Дагестана подчеркнул, что для школьников начинается время уроков и домашних заданий, для студентов – погружение в мир науки и постижение профессии. Родителям новый учебный год приносит ожидание побед детей, а педагогам дает возможность вдохновлять юные умы. Продолжаем, друзья. Утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. Отмена домашних заданий для первоклассников, уроки без мобильных телефонов и оценки за поведение. Накануне вступили в силу изменения в системе школьного образования, разработанные в Минпросвещении. Они, кстати, касаются программ, учебников, внеурочной активности и даже олимпиад. Тему продолжат мои коллеги.
2: Прогуглить за 5 минут до звонка ответ на задачу со звездочкой ради пятерки теперь вряд ли получится. Пользоваться мобильниками дети смогут только в экстренных случаях. Правда, на переменах такого запрета не будет. За нарушение нового правила школьник, вероятно, получит неуд по поведению. Кстати, оценка дисциплины тоже нововведение этого учебного года. Кроме того, школы перейдут к щадящему режиму для первоклассников, которых освободят от домашней работы до конца учебного года. Ведущий научный сотрудник фонда ИНДЭМ Владимир Римский говорит, что это не лучшая идея.
3: Ребенок, когда приходит в первый класс, он не только учится, он еще должен научиться, просто учиться. Общая педагогика, дидактика предполагают обязательные самостоятельные занятия. Если дети с первого класса не будут выполнять самостоятельную работу, то они не научатся учиться, раз, и второе, они просто будут хуже успевать в школе.
2: Оценка за поведение защитит добросовестных учеников и учителей от школьных хулиганов, продолжает Владимир Римский.
3: Это проблема теперь начальной школы. Всякий буллинг, насилие разное, буллинг еще в отношении учителей. Дети, ну, ясное дело, не все, срывают уроки вместе с другими детьми, которые получили положительные оценки по поведению. Те, кто получил неудовлетворительную оценку, учиться точно не должен.
2: Впрочем, оценка за поведение может стать оружием в руках учителя, уверен доцент финансового университета, бывший школьный педагог Николай Еременко.
4: Никакого отношения к реальной оценке поведения это не будет иметь. Кому будут ставить максимальный балл? Тому, кто меньше доставляет хлопот учителю. Тому, с кем у учителя нет проблем. Не всегда отсутствие трудностей учителя с этим ребенком означает то, что ребенок получил максимальное развитие.
2: С этого учебного года вместо звонков зазвучат советские патриотические песни и российская поп-музыка. Николай Еременко полагает, что идеологического подтекста в этом не будет.
4: Ну это же формально. Лет 10 назад я слышал вместо звонка фрагмент песни группы «Ария» «Я свободен». Хотя, конечно, смысл песни и посыл лирического героя песни был совсем не о том, что он свободен от учебного процесса. И по большому счету это вообще никем не воспринималось, как то, что это звонок с урока.
2: В этом учебном году учащиеся с 5 по 11 класс окончательно перейдут на единую линейку учебников истории. А 9 и 10 классники с 1 сентября станут изучать обществознание по книгам под редакцией Дмитрия Медведева. Причем у восьмиклассников этот предмет исчезнет из расписания. Освободившиеся часы достанутся истории. Всероссийскую проверочную работу по обществознанию в 8 классе закономерно отменят. И это правильно, считает заслуженный учитель России Леонид Кацва.
5: Важно не ВПР, а важно, будет ли отменен ОГЭ по этому предмету в 9 классе. Я считаю, что это правильное решение, потому что обществознание – предмет обобщающий. Он и был всегда обобщающим. В 8 классе, извините, обобщать нечего пока. Преподавать там такой предмет рано. Получалась формалистика. И то, что эти часы уйдут в историю, это хорошо. Другой вопрос, что их, по-моему, очень скоро заменят таким малопонятным мне предметом, как основы духовно-нравственной культуры народов России. Думаю, что на то, с какими знаниями школьники выйдут из 11 класса, это не повлияет никак. Потому что так был построен курс, что основные вещи все равно усваивали старший класс.
2: Для талантливых детей в Минпросвещении тоже придумали обновленный стандарт. Теперь после апелляции на Всероссийской олимпиаде школьников у организаторов будет только 2 дня на корректировку итогов. Также все призеры и победители получат дипломы перед приемной кампанией в вузы, чтобы подтвердить льготы при подаче документов.
1: Сейчас за окном в Махачкале плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается, ветер восточный. Столбики термометра по данным гидрометцентра Дагестана поднимутся до 27 градусов, поэтому иногда лучше брать уже, мне кажется, легкую куртку, потому что лето официально сдало позиции сентябрю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Дорожные новости.
1: Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компании NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке, от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверят в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.
0: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Итак, друзья, кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Дагестана достиг 63 миллиардов рублей за год. Этот показатель вырос на 24%. Об этом сообщает телеграм-канал «Экономика Дагестана». Наибольшую долю портфеля занимает обязательства малого и среднего бизнеса – 62,5%. Предприятия оформили кредитов на почти 40 миллиардов рублей, а годовой прирост составил 27%. Совокупные заимствования крупных компаний регион увеличилось почти на 20%, достигнув 24 миллиардов. Активнее всего кредитовались предприятия, работающие в сфере операций с недвижимостью, имуществом и строительством. На эти отрасли приходится больше половины всего кредитного портфеля бизнеса Дагестана. Друзья, продолжаем. Дагестан оказался в аутсайдерах по реализации строящегося жилья среди регионов с большими объемами строительства. Показатель республики один из самых худших в России, об этом сообщает аналитический центр Дом.РФ. На 1 июля текущего года в Дагестане продано лишь 23% квартир от общего объема строящегося жилья в Дагестане. Продолжаем, друзья, утро. Администрация Махачкалы разрабатывает масштабный проект комплексного развития территории. В столице Дагестана планируется построить новый жилой район «Солнечный». По словам заместителя города Тимура Галбатцева, общая площадь составит около 98 гектаров. Расчетная численность населения почти 38 тысяч человек. Проект предусматривает не только жилищное строительство, но и полноценную социальную инфраструктуру. 8 детских садов, 4 школы, поликлинику, 3 парка и 4 сквера. Планируется создать 7 кварталов и 46 жилых групп. Туристический поток в Дагестан по итогам летнего сезона этого года уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК «Кавказ». Ей же сообщил президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Макартычан. Эксперт отметил, что Дагестан потерял примерно 10% туристов из-за весенних наводнений и новостей о том, что пляжная инфраструктура не была полностью восстановлена. Я напомню, что это и весной текущего года. В отдельных районах Дагестана прошли ливневые дожди, стихия повредила жилые дома. Как говорил Федор Щукин, именно туристические зоны, они не повредились. Великая куриная перепись. 31 августа некоторые МФЦ, кстати, заполнили пернатые посетители. По новым правилам, до 1 сентября личные подсобные хозяйства, которые содержат больше 10 голов птиц, должны поставить домашних птиц на учет. Дедлайн на исходе, но промаркировать живность удалось далеко не всем. Особенно актуально это для нашей республики. В чем все-таки проблема куриного учета? И давайте узнаем у наших коллег здесь в программе «Утро» на Диалог FM.
2: Данные о маркировке, типы места содержания, уникальный номер и информация о лечебных и профилактических мероприятиях. В понедельник некоторые российские куры узнали, что такое взрослая жизнь. А в соцсетях завершились ролики сборов пернатых в МФЦ под Леди Гагу, Басту и Гуфа с папочками и именными табличками на груди. И многие, видимо, действительно добрались с курами до МФЦ. На одном из региональных порталов «Мои документы» пришлось даже размещать пояснение, что в центрах госуслуг пернатых не регистрируют и что обращаться следует в управление ветеринарии. Впрочем, в отдаленных населенных пунктах это затруднительно, рассказала Коммерсант ФМ жительница Владимирской области Анна.
3: У меня было 5 курочек, и вот этим летом попробовали цыплят завести. Теперь 12 штук, причем мы их заводили просто чисто вот как собак и кошек. Кого хозяйство побольше узнавало, они тоже никто ничего не делал, никто не понимает, куда нужно бежать. У меня вообще желание просто этих 2 цыплят там, отдать кому-то и просто этим не заниматься. Смех какой-то. Даже администрацию поселка, например, закрыли у нас теперь. Нет, у нас там центральной больницы нет. Скорую мы ждем по 3 часа. Что говорить о каких-то хозяйствах, которые контролируют животноводство.
2: Остались у юзеров и вопросы более насущные. Примет ли миграционная служба импортную птицу? Придется ли регистрировать брак курицы и петуха? Кто и какой маткапитал получит за цыплят и сколько их надо, чтобы считаться многодетной семьей? Между тем, если в хозяйстве меньше 10 голов, речь о любых домашних птицах от кур до страусов. Ставить их на учет тоже придется, но не позднее сентября 2029-го. Эти правила правительство утвердило еще 3 года назад. Причина простая. Даже одна птица может нести серьезный риск ветеринарных болезней. Как правило, с конца августа и до января активные вспышки птичьего гриппа происходят по всему миру, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
4: Вспышки 2017-2019, 2022-2024 годов во многом были связаны с переносом заболеваний, которые в личных подсобных хозяйствах не контролируются, могут иметь от 1-2 кур до 10 до тех же. К сожалению, ситуация с вирусными заболеваниями в частном секторе птицы совершается.
2: После регистрации пернатого в федеральной системе ХРИОТ на птичнике разместят табличку с уникальным номером, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. Иначе владельцу грозят штрафы. Физлицам от 500 до 1000 рублей, но за распространение болезни санкции серьезнее – до 30 тысяч.
5: В сельхоз производителей регистрация птиц уже давно обязательно. Мы должны в течение 7 дней после рождения птицу не занести во все информационные системы. Если приходит заболевание, в радиусе там, 3-5 километров уничтожает абсолютно все птицы. Даже физлица, ПХшники совершенно могут спокойно зарегистрироваться в хариоте и указывать количество птиц. Кстати, это тоже в том числе вводится для того, чтобы государственные ветеринарные врачи, которые находятся в этом регионе, которые закреплены за населенными пунктами, чтобы они могли просто отслеживать и проверять, вакцинировать при необходимости птиц.
2: Но поставить всех птиц на учет – задача нетривиальная, отмечает президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
4: У нас даже перепись сельхоз животных вызвала огромные проблемы. Я вот не говорю про учет. Честно говоря, у меня большие вопросы именно к организации. Во-первых, требуется очень тяжелая информационная система. Это нужно вводить огромный штат дополнительных сотрудников. Здесь деталей настолько много. Я с огромным сомнением смотрю на то, насколько этот процесс реализуем.
2: Между тем, день X для учета пернатых совпал с дедлайном и по регистрации верблюдов. МФЦ, как говорится, приготовится.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. И, друзья, родителям первоклассников советуют в первые дни учебы особенно внимательно следить за эмоциональным состоянием ребенка. Об этом передают Вести со ссылкой на психологов. Начало школьной жизни связано сразу с несколькими переменами. Это новым распорядком дня, коллективом, учителями и непривычной ответственностью. Чтобы привыкание проходило легче, ребенка советуют заранее приучать к школьному режиму, обсуждать с ним предстоящие изменения и не предъявлять завышенных требований к оценкам. Важно также оставлять после занятий время на отдых и спокойно относиться к усталости или повышенной эмоциональной составляющей в первые две недели. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Такое определение появилось в проекте новых клинических рекомендаций Российского общества эндокринологов. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, об этом сообщает «Коммерсант». Выделение этой категории пациентов необходимо, поскольку стандарты протоколов для людей с высоким индексом массы тела не работают. Для них предлагается отдельный подход к лечению, в частности, например, перед операцией рекомендуют снизить вес минимум на 5%, а подготовкой должна заниматься команда врачей разных специальностей. В целом, ожирение в новых рекомендациях предлагают считать состоянием при индексе массы тела от 30. Кстати, по данным Минздрава, в 2024 году в России ожирение диагностировали у 27% женщин и 20% мужчин. Дмитрий Чернышенко призвал школьников путешествовать по России. Вице-премьер отметил, что учащимся следует развивать внутренний туризм. По словам, в топе невероятных мест Камчатка, Владивосток, Сахалин и Алтай. Для тех, кому не хочется лететь далеко, есть Золотое кольцо России. Для развития внутреннего туризма, улучшения инфраструктуры и сервисов России сейчас реализуется нацпроект «Туризм и гостеприимство». С нового учебного года для российских школьников меняются требования к учебной нагрузке. Об этом сообщают «Ведомости». Первоклассников полностью освободили от домашних заданий по всей стране. Для остальных установлено ограничение во втором и в третьих классах. На домашнюю работу должно уходить не более полутора часов. В четвертом и пятом классе двух, а шестого по восьмой – двух с половиной. А в старших классах максимум трех с половиной часов. Более щадящим станет расписание первоклассников. В сентябре и в октябре у них не будет больше трех уроков в день продолжительностью по 35 минут. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей, если прям вот дотошно быть. В расчете входят, кстати, 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Я напомню, что это средняя цена, просто наши слушатели часто пишут, где вы такие цены берете. Средняя цена – это в каких-то регионах она может быть выше, в каких-то регионах ниже. Поэтому и получается средняя цена. Дешевле всего такой набор обходится жителям Мордовии. Кстати, в нашей стране там составляет около 6,5 тысяч рублей. Самое дорогое, внимание, на Чукотке там больше 21 тысячи рублей на человека. Министры финансов России и США Скотт Бессент и Антон Силуанов провели переговоры на полях министерской встречи G20. На этом фоне в Бишкеке открылся саммит ШОС. Владимир Путин побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпинем и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В частности, российский президент заявил, что намерен двигаться по пути к миру на Украине. Политический обозреватель Дмитрий Дрызы не исключает в ближайшее время возобновление мирного диалога.
6: В Бишкеке стартовал саммит ШОС. В частности, на полях мероприятия Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР, премьер-министром Индии. Анонсирована также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкияном. Ранее близкий к Белому дому портал Axios раскрыл интригу последних дней. Цель визита в Москву Джона Рэдклиффа. Директор ЦРУ, среди прочего, предложил провести трехсторонний саммит Трамп-Путин-Зеленский. Одним словом, предлагал пойти на компромиссы по Украине и, судя по всему, получил отказ. Кремль своего мнения не изменил. Такой формат возможен для так называемой финализации мирного соглашения. Понятно, что до этого еще очень и очень далеко. Тем временем в Эшвилле, Северная Каролина, открылась встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Российскую делегацию возглавляет Антон Силуанов. Последний раз он участвовал в подобном мероприятии в 2022 году. Обратил на себя внимание, что поездка главы Минфина РФ за океан официально фактически не анонсировалась. Поэтому можно рискнуть сказать, что он прибыл в США в условиях, может быть, и не строжайшей тайны, но что-то близко к этому. При всем при этом господин Силуанов лично пообщался с американским коллегой Скоттом Бессентом. Что обсуждали и к чему пришли, в принципе, особого значения не имеет. Важен сам факт встречи. Нетрудно догадаться, что Дональда Трампа не может сильно радовать происходящее в Бишкеке. Особенно в рамках блокады Ирана, которая вряд ли может полноценно состояться без стран глобального юга. Прежде всего Китая. А здесь иранский президент в центре внимания, и Россия не в изоляции, хотя тоже под санкциями западными. Поэтому можно так предположить, что Америка как-то попытается нарушить стройность рядов участников ШОС. Действительно, только что в РФ был директор ЦРУ, менее чем через неделю встреча министров финансов двух стран. И вот Владимир Зеленский вновь не исключает, что Стивен Уитков и Джаред Кушнер в скором времени посетят Москву и Киев, и что сентябрь может многое изменить. При этом особого оптимизма президент Украины не испытывает. Как бы то ни было, можно констатировать, что США возобновили попытки восстановить мирный процесс по Украине. Для этого тестируются новые варианты. Хотя по той простой причине, что деятельность упомянутых Кушнера и Уткафа, скажем так, не привела к прорыву. Логику 47-го президента США понять можно. Во-первых, уже совсем скоро выборы в Конгресс, которые республиканцы рискуют проиграть. Нужны достижения, а с этим не густо. Во-вторых, совершив гипотетическую сделку по Украине, можно будет полностью сконцентрироваться на Иране и решить, наконец-то, эту проблему, что очень сомнительно. В-третьих, Трампу важно ослабить влияние Китая на Российскую Федерацию. Попытаться как-то расколоть многополярный мир альтернативной гегемонии Соединенных Штатов. Получится или нет – другой вопрос. Оптимизма особого по-прежнему нет. При этом есть некие подвижки. А значит, надежда на лучшее остается, пусть и совсем небольшая.
1: Второе сентября на календаре вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Сегодня отмечается в нашей стране День Российской Гвардии. Это памятный день был установлен в 2000 году к 300-летию Российской Гвардии. Но есть еще более глобальная дата. Сегодня, именно в 1945 году, был подписан акт о капитуляции Японии, что стало официальным завершением Второй мировой войны. Еще несколько любопытных фактов. В 1843 году появился первый номер журнала «Экономист». Это тот самый журнал, который мы здесь в эфире «Диалог ФМ» часто, так сказать, комментируем. В 1794 году началось строительство города Одессы, а в 2008 году вышла первая публичная бета-версия браузера Google Chrome, которым мы пользуемся. А еще в 1972 году началась легендарная хоккейная суперсессия СССР-Канада. Вот такой вот он день, друзья. Кто-то открывал города, кто-то запускал браузеры, а кто-то играл в хоккей, а кто-то подписывал документы, которые меняли, кстати, историю. У нас сегодня задача гораздо сложнее не просто нормально проснуться, а сделать это с большим удовольствием. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.
0: Диалог ФМ. Все внятно. Все понятно.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Реклама на «Диалог FM».
1: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8 964 007 3700.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информация. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно.
1: Ну и, друзья, продолжаем. Оборудование и покрытие для детских площадок с 1 сентября подпали под государственный контроль. Следить за их качеством теперь будет Росстандарт. Об этом сообщает РИА Новости. Вместо с детскими площадками надзор вводится за целым рядом промышленной продукции. От автомобильного топлива и стройматериалов до бытовой техники. Минпромторги нашей стране объяснили, что госконтроль возвращается в том числе из-за роста количества контрафактной продукции. По словам замглавы ведомства Геннадия Абраменкова, за 5 лет такого механизма рынок почувствовал его отсутствие. Вернуть контроль попросил, кстати, сам бизнес. Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. Чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Об этом заявили 29% опрошенных. Еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги. Почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет с партнером общий бюджет. Есть и более необычные способы. 10% признались, что прячут часть денег от супруга, а некоторые даже прибегают к заговорам на уменьшение затраты и обращается к финансовым консультантам. Друзья, в России с 1 сентября начался новый этап обязательного учета сельскохозяйственных животных. В частности, владельцы личных подсобных хозяйств, где содержится больше внимания, товарищи дагестанцы, потому что это к нам напрямую относится. Больше 10 кур, уток или другой домашней птицы должны ее поставить теперь на учет. Если у вас поголовье от 10 и выше кур, уток и другой домашней птицы, обязательно на учет. Для хозяйств, где 10 птиц или меньше, действует отсрочка до сентября 2029 года. Кстати, аналогичные сроки установлены и для кроликов. Многие владельцы хозяйств слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно вести в МФЦ. Кстати, я видел это для постановки на учет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство скорректировать правила. По его словам, в Госдуму поступает много обращений от российских граждан, а подобные решения необходимо заранее обсуждать с владельцами личных подсобных хозяйств, депутатами и экспертами. Володин также подчеркнул, что новые требования не должны создавать дополнительные сложности для жителей нашей страны. Треть офисных работников испытывают раздражение от запахов еды и парфюмерии. Об этом пишет nevs.ru. По данным исследования, шум беспокоит только 27% сотрудников, а духота и неисправный кондиционер – 22%. Почти каждому пятому мешает open space и нехватка личного пространства. Еще 13% раздражают очереди в переговорные. Столько же опрошенных отмечают нехватку мест на кухне или даже в зоне отдыха. Европейцев возмутило участие России во встрече G20. Глава Минфина Антон Силуанов приехал туда впервые с 2022 года. Встреча министра финансов и глав Центробанка группы 20 проходит в США. Там, кстати, наш Силуанов провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Российского министра пригласили администрация Трампа, хотя еще при Байдене западные чиновники демонстративно покидали зал при появлении делегации из Москвы. Подробнее далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: По данным Reuters, Скотт Бессент заявил Силуанову, что никаких послаблений по санкциям или соглашений о сотрудничестве между США и Россией не будет, пока не закончится конфликт на Украине. А в центре их беседы был мирный план Трампа. Для европейцев участие Силуанова стало ударом. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль назвал решение пригласить российскую сторону тревожным сигналом. По его словам, это ослабляет общий фронт давления на Москву. Нью-Йорк Таймс добавляет, что появление Силуанова размыло повестку встречи. Американцы хотели обсудить новые санкции против Ирана и меры по стимулированию роста в условиях высокой инфляции. Вместо этого первые часы ушли на споры о России. Особое внимание СМИ обратили на так называемое семейное фото. Это снимок, который делают на каждой встрече G20. В этот раз съемка превратилась в дипломатическую баталию. Европейцы единогласно потребовали не пускать российского министра в кадр. В противном случае они грозили просто не подойти к фотографам. На снимке Силуанов в итоге не появился. Как пишет политика, приглашение России было решением Белого дома. Сам Трамп заявил, что ему нравится ладить со всеми, и это одна из причин его успеха. В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что основная цель не идти на уступки Москве, а заставить ее завершить конфликт. В администрации настаивают, переговоры не означают нормализации отношений. При этом многие на встрече узнали о приезде Силуанова в последний момент. Официальный представитель Минфина США объяснила, что решение принимал Белый дом, а они лишь следуют протоколу. И все же сама встреча Силуанова и Бессента подчеркивает готовность Вашингтона возобновить дипломатические контакты с Москвой, отмечает CNBC. Телеканал называет это сигналом, что Трамп готов разговаривать с Кремлем напрямую, даже если это раздражает партнеров по НАТО.
1: сейчас за окном в Махачкале. Плюс 25 градусов выше нуля. Сегодня переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер восточный. Столбики термометра, по данным гидрометцентра Дагестана, поднимутся до 27 градусов. Поэтому иногда лучше брать уже, мне кажется, легкую куртку, потому что лето официально сдало позиции сентябрю. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
1: В моей юности, в 50-х и 60-х годах, рок-н-ролл играл отовсюду. И я его обожал. Но мой отец, он был англичанин, и он все время слушал классику. Она звучала из его радио все время. А я ее просто ненавидел. Но отец был категоричен. Он запрещал мне переключать музыку. Поэтому я не мог включить то, что нравилось мне. Но самое удивительное случилось, когда мне было где-то 20. Я вдруг полюбил классику.

0: Поразитесь, насколько лучше вы себя будете ощущать и насколько лучше будет атмосфера вокруг, когда играет классическая музыка. Просто попробуйте.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
2: В селе Кокомыхи Карабудахкенского района накануне открылась новая школа, рассчитанная на 220 учащихся. Строительство завершилось на полгода раньше запланированного срока. После проверки учебных классов, спортивного зала и библиотеки, врио министра цифрового развития Юрий Гамзатов провел урок по интернет-безопасности. Также в рамках проекта «Движение первых» прошла классная встреча. За первое полугодие дагестанское предприятие «Стеклопроект» выпустило продукции на сумму 405 миллионов рублей. В Минпромторге Дагестана сообщили, что объем производства достиг 85 тысяч квадратных метров стекла. В этом году планируется закупка нового оборудования для расширения линейки продукции, сообщили в ведомстве. США не будут обсуждать отмену санкций и соглашения с Россией до окончания конфликта на Украине, об этом пишет Reuters. Отмечается, что министр финансов Америки Скотт Бессент заявил это на встрече с Антоном Силуановым, прервав его попытку поднять тему областей взаимных интересов. Центробанк объявил о продлении до 9 марта следующего года ограничений на снятие наличных иностранных денег. Об этом говорится на официальном сайте регулятора. Решение принято в связи с санкциями, наложенными на страну, которые не позволяют российским финансовым организациям приобретать наличную валюту западных государств. Участники ВЭД из России начали использовать криптовалюту для расчетов. Первые сделки на сумму несколько тысяч USDT прошли на платформе NeoBridge при импорте компьютерной техники из Эмиратов. Глава NeoBridge Павел Родионов сообщил, что география и масштаб операций расширится. Интерес к крипте проявили промышленные компании. Махачкалинская «Динамо» сегодня сыграет в Санкт-Петербурге с действующим чемпионом страны «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Игра начнется в 18:30. После первых двух туров «Динамо» находится на четвертой строчке в группе «Си», набрав одно очко. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
3: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
4: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ростова в третьем туре группового этапа Кубка России на своем поле обыграли ЦСКА 2-0, упрочив лидерство в группе D. Армейцы же потерпели второе поражение в Кубке и с двумя очками занимают третье место, уступая еще и итальянскому Акрону, который в Самаре оказался сильнее Локомотива в послематчевой серии пенальти 5-4 после нулевой ничьей в основное время. В Воронеже Краснодар сыграл в ничью с Факелом 1-1 и одержал вверх в серии 11-метровых 4-3. Быки лидируют в группе B с 7 очками, тогда как Факел замыкает таблицу с 1 баллом. 50-я ракетка мира Карен Хачанов успешно стартовал на открытом чемпионате США, разгромив в первом круге аргентинца Романа Андреса Бурачагу в трех сетах. Эта победа прервала затянувшуюся серию Хачанова из 4 поражений подряд. При этом Карен доминировал на корте на протяжении всего матча. Он реализовал все 7 заработанных брейкпоинтов, а соперник, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, ни разу не выиграл гейм на чужой подаче. Вторая партия завершилась со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором круге Хачанов встретится с 4-й ракеткой мира Феликсом уже Альясимом из Канады. Руководство Ромы вышло из переговоров с «Зенитом» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает ESPN. Итальянский клуб прекратил переговоры после того, как петербуржцы отклонили второе предложение римлян – 38 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов бонусами. Ранее стороны также обсуждали вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако «Зенит», который приобрел Энрике у Ботафога в январе прошлого года, посчитал, что этого недостаточно. При этом рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро. Бывшего главного тренера Сочи Роберто Морено назначили на пост временного наставника национальной сборной Южной Кореи. 48-летний испанский специалист подписал контракт до 27 ноября, который предусматривает возможность продления до Кубка Азии 2027 и будет руководить командой в 6 ближайших матчах. Морено работал в Сочи почти 2 года, с 2023-го вылетев с клубом из РПЛ, а затем вернув его обратно через стыковые матчи. При этом в сентябре прошлого года его уволили после того, как команда под его руководством набрала лишь 1 очко в 7 стартовых турах чемпионата. Это были спортивные события, достойные вашего

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Росстандарт ввел новый межгосударственный стандарт, регулирующий испытания и эксплуатацию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В документе прописаны следующие требования: ограничение скорости до 25 км в час, автоматическое торможение в зонах с низкой скоростью, обязательное наличие фар и фонарей, а также интеграция средств индивидуальной мобильности с системой AeroGLONASS. На данный момент действует национальный стандарт 2022 года, но новый стандарт уже получил межгосударственный статус и будет применяться во всех странах Евразийского экономического союза. Эксперты предполагают, что стандарт может быть признан обязательным, что, по их мнению, может вызвать дополнительные трудности для пользователей СИМ из-за усиления контроля.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 2 сентября в рамках сентябрьских решений 1870 года в России был принят Устав акционерных обществ. Этим самым легализован механизм, который позволяет собирать крупные суммы под проекты, распределяя риски между множеством инвесторов. Для финансов это был шаг к современным рынкам капитала, а для экономики – способ резко ускорять индустриализацию, строить железные дороги, заводы, порты, не дожидаясь накопления собственных средств. С экономической точки зрения, акционерная модель – это разделение риска ради масштаба. Один предприниматель не потянет миллионный проект, а тысячи акционеров могут. При этом прозрачность отчетности и понятные правила игры снижают стоимость привлечения денег и делают рынок предсказуемым. Именно так в XIX веке росли транспортные и промышленные гиганты. Они не просто строили рельсы, а продавали идею и будущие доходы. Для индустрии это урок про капитал как рычаг. В малом бизнесе это может быть партнерство с поставщиками или клиентами. Например, совместное финансирование оборудования, которое используют все. Практический вывод – если ваш проект требует больших вложений, оцените альтернативные модели привлечения капитала. Иногда выгоднее не брать кредит под проценты, а предложить долю или совместный проект. Так вы снижаете долговую нагрузку и получаете экспертизу партнера. Для любого бизнеса полезно считать стоимость капитала не как ставку по кредиту, а как совокупность – проценты, риски, влияние на управление, сроки возврата. Это помогает выбрать модель, которая реально ускорит рост, а не просто добавит обязательств. Капитал – это рычаг. Акционерная логика учит. Объединяя ресурсы и риски, можно запускать проекты, которые одному не под силу. Главное – понятные правила, прозрачность и измеримые цели.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться, исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнута договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
2: Я никогда не извиняюсь, потому что это невозможно. Нет такого слова «извиняюсь». Если я не права, то приношу извинения или прошу меня простить.
1: Диалог ФМ. Это этикет.

0: Дорожные новости.
1: Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компании NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке, от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверят в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Несколько моментов элементарной финансовой грамотности. Какой бы ни был у тебя доход, 10% от этого дохода следует откладывать на непредсказуемые, непредвиденные события. Второе. Следует жить посредством. Не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. Почему так люди живут? Потому что люди слабы. Слабы от соблазна. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняния в кредит. Потому что, ну, банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю, 10% откладывать в твой резервный фонд, а ты куда отправляешь 10%? На оплату кредита в банк. Почему ты так сделал? Потому что ты хотел купить телевизор большего размера. Или машину большего размера, или что-то такое. Ты хотел сейчас пожить, а заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг, когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10% банку. А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит, и что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. В нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, в физтехе. Многие. Жрать было нечего. Вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки. И деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, рестораны, девчонки там. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было. Хотя им очень хотелось. Я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию. Новые технологии, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется машину, перехочется. Тренируй задержку. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Всегда есть большее, что уготовано человеку. Каждый человек может больше зарабатывать в 2 раза, в 3 и даже в 10. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен думать о том, как зарабатывать больше. Если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение. Это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь. Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно со скоростью в 2 раза превышающую инфляцию минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой. Но минимум опережение инфляции в 2 раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет 2,5 раза вырастет твой доход. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч, 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И, внимание, что они в этот момент думают? Они думают, что работы нет, никто не платит. Опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь. Они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так. Но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч. Среди них есть поверье, что другой работы нет. То есть они занимаются самоубеждением. Они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы, люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, это так. То есть, если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч? Что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем. И он пополнит ряды этих людей. Я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше. Они мне говорят: нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков. Но мы, говорит, не видим. Ну, окей. Человек всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые думают так, их много, они смотрят, Вася тоже так думает и так далее, они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого, несколько советов финансовой грамотности. Можно прямо на стенку себе написать. Три момента. Первое. 10% от любых доходов, которые ты получаешь. Второе. Твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающей инфляцию. И третье. Окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе. Они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности, я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
2: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь».
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Вот такая формула. Мы всегда во время кризиса использовали новую технологию плюс какой-то маркетинговый ход. Ну, давай начнем с 98 года. Тогда курс доллара подскочил сразу в 6 раз, то есть цены увеличились, а мы, это же красавцы, мы взяли кредит в июле месяце, 100 тысяч долларов на покупку оборудования. У меня плюс к этому еще в день объявления кризиса украли сумку со всеми документами, включая там ключи, паспорта от клиники, от дома, полное дно. Но в этот момент ты отталкиваешься от одной и мобилизуешь. Так как у нас было куплено новое оборудование под металлокерамику, мы стали делать металлокерамику на золоте. Как мы всегда говорим, у богатых в кризис деньги есть. Мы стали продавать самую дорогую продукцию. И я сделал рекламную акцию «Сделай клад в зубной клад». И это реально полетело, потому что другие просто отказались и не стали этого делать. Мы одни лили там килограммами это золото. Люди вкладывали деньги в здоровье и в то же время подсознательно тогда понимали, что если что-то случится, у них золото есть. Они могут его снять и сдать. И этот ход сработал. То есть мы ввели новую технологию, крутую на тот момент, и сделали классный офер на рынок, шумный, который полетел. Но мы продавали премиальный продукт с хорошей наценкой. То есть выгоднее всего в кризис продавать премиальный продукт с высокой маржинальностью. 2008 год тоже было ровное время, все жили спокойно, опять скачок курса доллара. И что происходит в этот момент? Да? То есть первое желание подсушиться. И все начинают сокращать персонал, сокращать рабочее время, сокращать расходы на рекламу. В первую очередь. Мы пошли на антитренде. Мы стали увеличивать рабочее время, наоборот, нанимать персонал, потому что он стал дешевле. Мы даже делали плакаты о том, что теперь мы работаем на 2 часа дольше. И я своим рассказывал, ну, смотрите, когда рыбы становится в море меньше, рыбак не начинает закидывать невод реже. Он, наоборот, делает его помельче и закидывает чаще. То есть мы стали работать удобнее на клиента. Но рекламный ход был в другом. Все начали сокращать расходы на рекламу. Ну, нет денег. А нам надо увеличить, все сделать наоборот. Но денег-то тоже нет. И я послал своих гонцов во все рекламные агентства, в журналы, в газеты. Говорю, ребят, давайте мы вам дадите нам рекламу по взаимозачету. Ну, естественно, мои возвращаются, говорят, ну, нет. Они говорят, вы что, дурачки, что ли? Я говорю, ну, давайте подождем вот пару месяцев и посмотрим, что будет. И начались обратные звонки. Но мы-то обошлись первые. Они говорят, вы же предлагали нам по взаимозачету. У нас вот баннеры на улицах простаивают. И, соответственно, мы стали заключать контракт. И мы завесили город баннерами. В первую очередь мы написали вот этот свой слоган, что все сокращают рабочее время, мы увеличиваем, все поднимают цены, мы фиксируем, то есть как бы обратную часть. Но потом пришла другая идея, потому что именно в этот момент мы опять сделали инвестицию в новую технологию. Мы купили первый КТ-аппарат, который сканирует тебя, ты видишь свой череп полностью и можешь посчитать точно все диагнозы. И исследование длилось всего 14 секунд. И мы повесили прям огромные баннеры, где написали «Узнай, что у тебя в голове всего за 14 секунд». И вышли с этим технологическим предложением. Но так как это была новинка, это стало как бы вирусной рекламой, мы опять привлекли к себе людей. Но на этом вся история не закончилась. В этой истории было продолжение. Мы столько сделали рекламы, что у рекламщиков закончились зубы. Через там 2 года, которые они к нам могут прийти полечить. Они говорят, ну, у нас столько сертификатов осталось за эти плакаты. Что нам с ними делать? Не хотите ли вы их купить обратно хотя бы там за 50%? Байбэк деньгами отдать. Я думаю, да, в принципе, я не хочу. А потом приходит идея. К нам приходят клиенты, которые просят скидок. Мы говорим, ну, хорошо, мы сами не можем дать скидки. Но вы можете сходить вот в эти рекламные агентства и выкупить у них их сертификаты с дисконтом 30-50%. То есть я в итоге привлек еще клиентов за скидки, которые дало рекламное агентство. То есть я получил рекламу дешевле в тот момент, когда у меня не было денег на рекламу, я привлек клиентов. И потом еще раз привлек клиентов на уникальное предложение с большими скидками. То есть вот такая многоходовка получилась, и она мне сильно запомнилась, вот как хороший кейс. Но жизнь нам не давала расслабляться. Пришел 14-й год, опять скачок, опять все происходит неожиданно. Но здесь мне больше запомнился другой кризис в 14-м году, не столько валютный, сколько то, что вышел в 14-м году закон о запрете медицинской рекламы. То есть просто ее запретили, сказали, что медицинская реклама теперь возможна только в специализированных медицинских изданиях. И это все длилось с января 14-го года по июнь. Потом все это дело отменили. Просто заставили снять всю рекламу, убрать из журналов, из газет. То есть можно было публиковать только имиджевую рекламу, это название компании и адрес. Ну и чем вы занимаетесь? То есть не цены. А мы на тот момент придумали рекламный ход как раз под кризис. Это дать единую цену на имплантацию. То есть все за готовый зуб. То есть что больше всего человека интересует в кризис, да? Это деньги, да? Но именно вот этот момент не потратить лишнего. Я приду, а мне навяжут каких-то услуг. Мы говорим, мы гарантируем честную цену, все включено. И даже если возникали доп. Услуги, мы все равно за них с клиента не брали. И вот за эту честность это был хороший рекламный ход. А нам это все дело обрезают. Что в этот момент делать, когда ничего нельзя делать? Опять же, у рекламщиков опустили плакаты и другие ресурсы. То есть мы могли выкупить эту рекламу дешевле. Мы развесили опять по всему городу плакаты. Я сделал изображение там, детей по детской стоматологии, женщин, ну просто вот как бы жители города, которые на темно-синем фоне держали палец вот так около рта. И была такая надпись. Мы занимаемся тем, о чем сейчас нельзя говорить. Стоматологическая практика. Ну, а там в то время еще Гарри Поттер был в тренде и Аршавин был в тренде со своим пальцем, то есть как бы вот связка еще такая была. Соответственно, это вызвало такую вирусную рекламу. Плюс мы разместили еще некоторые плакаты. Мы не занимаемся торговлей оружием, мы не занимаемся торговлей наркотиками, мы не занимаемся там еще чем-то. Мы занимаемся тем, о чем сейчас просто нельзя говорить. Все конкуренты возмущались, говорят, а что, так можно было? Говорят, ну а почему нельзя? Имиджевая реклама, только название это здесь, и мы ничего не говорим о ценах, о привлечении на стоматологические услуги. И писаешь, лаг, да, то есть у тебя есть полгода, когда висит только твоя реклама. И вот здесь нам скачок вот этот вот дал очень приличный как раз в 2014 году. Технология плюс какой-то рекламно-маркетинговый ход, и когда вот есть пустота или ограничение, это сделать еще легче. Ну, кстати говоря, кейс первый, второй есть у нас сейчас в Юргу на при обучении маркетологов в университете приводится как один из интересных маркетинговых ходов. Ну и сейчас нас с тобой не отпускает вот эти вот все запреты, которые сейчас идут. Действительно, самое страшное, что есть, это разрывы коммуникации с клиентами. Мы ищем новые ходы как раз на антитренде. Вот, допустим, для университета мы использовали сейчас бумажные письма. Ну, понятно, там чек был высокий, мы собирали мероприятие «Деньги любят тишину». Там входной билет стоил 120 тысяч, но мы с собственником отправляли бумажные письма, на которых было написано, а люди уже отвыкли их получать. И еще вздрагивают, а откуда это такое, из проверяющих органов? То есть оно 100% открывалось, там было приглашение, и, соответственно, мы лучше выстраивали обратную связь. Мы сейчас рассуждали, а как вот сейчас продвигаться. И у меня была идея, что мы сейчас идем в искусственный интеллект, у нас большое количество людей работает в колл-центре, что мы будем заменять на искусственный интеллект, как бы сокращать этих людей. Но сегодня посмотрели, что отклик от них лучше. Я говорю, тогда меняем скрипт сейчас наоборот. Я Алина из стоматологической практики, я не робот, я не искусственный интеллект. И прям увеличилось количество записей именно со звонков. У людей разорвались мессенджеры, другие сообщения, и люди стали брать трубку. Почему мы хотели сокращать людей? Люди перестали брать с номеров, да, то есть говорят, напишите мне, а тут информации нет. И мы опять приняли решение, наоборот, развивать колл-центр. То есть сейчас будем откапывать вот эти старые решения, которые работали. Нам генеральный директор сказал, что в типографиях выросло количество заказов на бумажные носители, на визитки, на что-то там еще. Он говорит, просто говорит, удивительно. Будет все равно какое-то решение на этот кризис. И опять же, там, где ограничивают, там качество аудитории становится лучше. Поэтому нас же интересует не только количество подписчиков, просмотров, лайков, вот этих, а какую конверсию мы можем дать к себе на продукты. И если у вас годный контент и хороший продукт, то эта связка будет работать все равно. У меня выработался вот этот вот ген любви к кризису. Первое правило, не надо их культивировать, как бы нагонять на себя, дайте мне какой-нибудь кризис. Но воспринимать их нужно с благодарностью, потому что на ровной дороге хороших денег не заработаешь. У нас каждый кризис – это прирост в 2-3 раза по доходам, потому что мы его отыгрываем. И в моей компании все знают, что мое самое любимое выражение – это кризис – лучшее время для роста. Как получить рекомендации? Я говорю, что самые лучшие рекомендатели рождаются из недовольных клиентов. Когда ты жалобу воспринимаешь как подарок, никак от нее открестишься, частицы. А вернуть человеку доверие, вернуть его в своих клиентов, он потом приводит гораздо больше людей. То есть не надо культивировать недовольных клиентов, но каждого такого клиента нужно воспринимать с благодарностью. Случаются любые другие случаи. Была такая история, когда у меня в одной из клиник врачи остались вечером, устроили день рождения кого-то и затопили нижний этаж магазин с джинсами. То есть сразу включается мозг. Факап случился. Ну как я могу на этом заработать? Все ожидали, что я приду и соберу со всех денег, чтобы компенсировать потери. Я говорю, потери компенсирую сам, а вот вы смогли остаться с 7 до 10 вечера и здесь отмечать день рождения. А теперь клиника будет работать с 7 до 10 вечера, и я получаю плюс 3 часа каждый день, и так они работают до сих пор. Если бы я просто на ровной поляне сказал людям, что мы теперь увеличиваем рабочее время на 2 часа, это бы не сработало. В итоге-то все равно все выиграли. Мы там по-другому перераспределили время. Выиграл я, выиграли клиенты, врачи сами в итоге выиграли. Любую критическую ситуацию, когда ты начинаешь, то есть первая мысль, что-то случается, как на этом заработать? Мозг начинает привыкать к этой конструкции, когда приходит большой кризис, тем более, когда не первый, у тебя уже готова антикризисная программа, которую ты просто запускаешь. Личный коуч.

0: В Африке, Азии и на островах ракушки каури были настоящими деньгами. Ими платили за товары и даже налоги. Получается, древний кошелек мог выглядеть как пляжная сумка.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио. Диалог.

0: В Махачкале по проспекту Насрутдинова, 55, пресечена деятельность незаконной майнинг-фермы. Правоохранительные органы и представители Дагенерго обнаружили 40 устройств для добычи криптовалюты с общей мощностью около 140 кВт. Каждое устройство потребляло около 3,5 кВт. Подключение к электросети было без договора с энергокомпанией, что является бездоговорным потреблением энергии. По состоянию на 1 сентября в Дагестане 617 человек участвуют в профессиональном обучении и повышении квалификации в рамках нацпроекта «Кадры». Из них 235 уже завершили обучение, 382 продолжают заниматься по выбранным программам. В республике на этот год установлена квота на обучение 200 человек. Наибольший интерес вызвали программы, связанные с искусственным интеллектом. Озон предложил продавцам переместить свои товары на склады в Казахстане, в частности в Алма-Ате и Астане. Хотя сроки доставки могут увеличиться, компания заверила, что они останутся приемлемыми. Для продавцов предусмотрена льгота. До 30 сентября Озон не будет взимать дополнительную плату за транспортировку товаров в указанные города. Российскому бизнесу разрешили рассчитываться криптовалютой с зарубежными партнерами. Это следует из нового закона. Новые правила распространяются на внешнеторговые сделки. При этом внутри России оплачивать товары и услуги криптовалютой по-прежнему нельзя. В ассоциации туроператоров заявили, что пока не планируется вводить платный въезд в Казахстан. С 25 августа в стране проходит тестирование электронных разрешений, которые не являются обязательными для оформления. Если у путешественника нет такого разрешения, то это не станет основанием для отказа во въезде. Согласно исследованию Института психологии РАН, у 49% жителей России выявлены симптомы депрессии, у 33% – признаки тревоги. 36% участников опроса показали высокую степень тревожно-депрессивных проявлений. Эксперты связывают это с негативными экономическими прогнозами, снижением доходов и утратой надежды на скорое завершение спецоперации. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителя из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Шерван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Шерван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надвершах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля. И наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалуддин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Хажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Наби Аментаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России вступили в силу новые законы, которые затронут каждого гражданина. Так, Росинфомониторинг начнет отслеживать все переводы россиян через СБП, карты МИР и QR-коды. В России также появился цифровой рубль. Граждане смогут отправлять, получать и использовать его для оплаты товаров и услуг в магазинах. Криптовалюта приравнена к имуществу, введены строгие правила ее использования. Платежи криптой в стране запрещены, обмен возможен только через лицензированные биржи, а перед приобретением криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Вся прибыль от операций с криптой облагается налогом в размере 13%. Россияне смогут работать сверхурочно вдвое больше. Лимит на сверхурочную работу увеличен со 120 до 240 часов в год. В стране начинается отказ от болонской системы образования. 17 вузов проведут экспериментальный год без бакалавриата. Весь искусственный интеллект в России будет проверяться на соответствие традиционным ценностям. Проверку будут осуществлять Минцифры и ФСБ. На автозаправочных станциях официально разрешено продавать бензин класса Евро-2 до 31 июня следующего года. Люди, склонные к азартным играм, теперь смогут самостоятельно ограничить себе доступ к ним через МФЦ или портал госуслуг.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 2 сентября 1875 года было основано Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. И эта компания стала хрестоматийным примером того, как бизнес захватывает рынок не только за счет добычи, а за счет полного контроля цепочки – от скважины до бака автомобиля. Нобели не просто качали нефть, они строили нефтехранилища, танкеры, вагонные цистерны, трубопроводы, собственные станции разлива и сеть складов. С экономической точки зрения вертикальная интеграция – это способ зафиксировать маржу на каждом этапе и снизить зависимость от сторонних подрядчиков. Когда вы контролируете логистику и хранение, вы управляете сроками, качеством и даже ценой для конечного клиента. В условиях нестабильной инфраструктуры XIX века это давало Нобелям колоссальное преимущество. Они могли поставлять керосин дешевле и стабильнее конкурентов. Для индустрии это кейс про контроль как конкурентное преимущество. Позже эту логику использовали автоконцерны, ритейлы. Вертикаль позволяет не зависеть от рыночных всплесков цен на отдельные услуги и быстрее масштабироваться. Практический вывод для предпринимателя. Оцените, какие звенья вашей цепочки самые уязвимые и дорогие. Если логистика съедает маржу, а качество хранения влияет на возвраты, имеет смысл взять эти этапы под контроль, хотя бы частично. Это не обязательно строить свой завод. Можно создать совместное предприятие, арендовать мощности или договориться о долгосрочных тарифах с гарантированными условиями. Главное – считать совокупную стоимость владения, не цену одного этапа, а все риски, задержки и потери из-за несогласованности. Вертикальная интеграция – это не про гигантоманию, а про контроль марки и предсказуемость. Там, где сбои в цепочке бьют по выручке, выгоднее владеть процессом, чем зависеть от рынков подрядчиков.
1: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования, об этом сообщает ТАСС. Это предусмотрено вступающими в силу изменениями, которые направлены на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян в соответствии с федеральным законом. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан распространяется на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 миллионов рублей по каждому такому договору. Налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений при этом увеличивается до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в IT-сфере, почти 15%, далее следуют сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 13,5%, стратегии инвестиций и консалтинга 13%, маркетинга, рекламы и пиар 12,5%, а также высшего и среднего менеджмента 9%. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: будете в Меджлисе, не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Гурцель. Гурцеллу хэхэ кабухейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Гурцель. Гурцеллу хэхэ кабухейсер. Ганчув налбахаса. Чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса, чахучув гуйкейсер. Заккантуву, тинявкисри архальса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву, тинявкисри архальса.
1: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель говорил: «Не издевайтесь над уродством, благодаря ему вы созерцаете прекрасное. Не презирайте убогих и бедных духом, благодаря им вы знаете, что такое величие и благородство души. Не унижайте поверженного вами врага, благодаря ему вы ощущаете вкус победы. Не попирайте немощь и старость, благодаря им вы цените свое здоровье и молодость. Но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости. Благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх».
1: Притчи народов мира.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник, если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал... Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт, потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки, а я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес, то они вообще вон выступают на сцене, он заработал $500 миллиардов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
2: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
1: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Все легко дают советы, но немногие берут за них ответственность. Публий Корнелий Тацит, древнеримский историк, один из самых известных писателей античности.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед? Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
2: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.

0: Банк России в ближайшее время не сможет продолжить снижение ключевой ставки, а уже в сентябре возможен ее рост. Эксперты Центробанка прогнозируют ускорение инфляции во второй половине года. Пока повышение цен коснулось отдельных товаров, но из-за ослабления денежно-кредитной политики процесс может охватить весь рынок. В России могут возникнуть проблемы с доступом к сети 5G. По данным «Известий», на российском рынке отсутствуют смартфоны, способные работать с отечественными сетями пятого поколения. Устройства не поддерживают частоты, которые власти выделили для развития 5G. Компании могут использовать LTE-частоты для развертывания 5G, однако эксперты прогнозируют лишь незначительное увеличение скорости интернета. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила проект нефтяного соглашения с Америкой, который охватывает сотрудничество по 17 месторождениям. Об этом сообщается в официальном заявлении парламента. Решение было поддержано квалифицированным большинством депутатов. Документ нацелен на укрепление энергетического партнерства между Каракасом и Вашингтоном. В России наблюдается острая нехватка логопедов-дефектологов. Более 75 тысяч школьников страдают от тяжелых нарушений речи, и цифра, по прогнозам специалистов, будет увеличиваться. Как отмечают «Известия», одной из причин может быть недостаток живого общения и чрезмерное увлечение детей гаджетами. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Последним матчем Рюдигера в составе Бундестим стала встреча 1/16 финала Мундиаля против Парагвая, в которой его сборная уступила в серии пенальти. Всего на счету защитника 86 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Свое решение футболист объяснил желанием полностью сосредоточиться на карьере в мадридском Реале. Победитель 3 турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка завершил карьеру на мейджорах, уступив в первом круге US Open итальянцу Матео Берреттини в 3 сетах. Вавринка получил уайлдкарт в основную сетку, и это решение организаторов позволило ему провести прощальный матч на корте, где 10 лет назад он выиграл свой последний титул на турнирах «Большого шлема». Швейцарец заработал сетболы в первых 2 партиях, но не смог их реализовать, после чего уступил 3-й сет в сухую. Французский велогонщик Бастиен Траншон сенсационно выиграл 10-й этап Вуэльты Испании, одержав первую победу на гран-туре в карьере. На финише 24-летний гонщик оказался быстрее всех в хаотичном спринте. В генеральной классификации испанец Энрик Мас сохранил красную майку лидера, опережая словенца Приможа Роглича на 1 минуту 18 секунд. Третью позицию удерживает австриец Феликс Гааль, а британец Оскар Онли поднялся на 4-е место. Волейболистки сборной Германии, занявшие 4-е место в своей группе, неожиданно обыграли Бельгию, победителя группы Си, в 5 сетах и вышли в четвертьфинал чемпионата Европы. В следующей стадии Германия встретится с действующим победителем турнира Турцией, которая в параллельном матче не оставила шансов Азербайджану, разгромив его в 3 сетах. В остальных парах 1/4 финала Польша сыграет с Нидерландами, Италия со Швецией, а Сербия попробует пройти Грецию. 5-кратный призер Олимпийских игр финская лыжница Керту Нисканен объявила о завершении профессиональной карьеры. Для многих это неожиданное решение, так как спортсменка была включена в состав национальной сборной на предстоящий сезон. В ее активе также 2 бронзовые медали чемпионатов мира и 9 побед на этапах Кубка мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Цифра дня. О чем говорят цифры?
3: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году – ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
2: Цифра дня. О чем

0: Значимо, важно.
1: Диалог ФМ. Это день в истории.
2: 2 сентября 1834 года Чарльз Бэббидж публично представил концепцию аналитической машины. Протокола компьютера. Для науки это был прорыв в логике вычислений, а для экономики – первый системный взгляд на то, как автоматизация рутинных расчетов может радикально снижать издержки и повышать точность. Бэббидж изначально думал не о развлечениях и не о науке ради науки, а о практической задаче – исключить ошибки в навигационных таблицах, которые стоили жизни морякам и денег судоходным компаниям. С экономической точки зрения автоматизация – это перевод дорогой, медленной и рискованной ручной работы в предсказуемый, масштабируемый и дешевый процесс. В XIX веке ошибка в таблице могла означать потерю груза. Сегодня ошибка в расчетах оборачивается возвратами, штрафами, потерей репутации и перерасходом бюджета. Компании, которые раньше других внедряют автоматизацию, получают преимущество не за счет более усердного труда, а за счет более надежного результата. Для индустрии это кейс про точность как конкурентное преимущество. Даже в малом бизнесе автоматизация простых операций освобождает время для развития и снижает количество конфликтов с клиентами и поставщиками. Практический вывод для предпринимателя. Найдите в своих процессах узкие места, где чаще всего возникают ошибки или задержки из-за ручного труда. Это могут быть выставление счетов, контроль остатков, согласование заявок, напоминание о платежах. Начните с малого. Шаблоны, автоподстановка, автоматические уведомления, простые интеграции между сервисами. Считайте не стоимость программы, а стоимость ошибки и простое. Сколько раз в месяц вы теряете деньги из-за опечатки, улучшенного срока или двойного ввода данных. Автоматизация – это страховка от ошибок и способ освободить ресурсы для роста. Ищите не самые модные инструменты, а те, что закрывают самые дорогие. Для бизнеса сбои, цена ошибки почти всегда выше стоимости автоматизации.
1: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. Билеты на проезд в общественном транспорте в России с 1 сентября получили стандартизированное оформление и должны будут содержать определенный перечень информации. Соответствующие изменения закреплены в приказе Минтранса Российской Федерации, сообщает РИА Новости. По информации ведомства, акцент сделан не на дизайне, а на юридической четкости и защите прав пассажиров. В результате обновлений все билеты на городской транспорт, включая автобусный и наземный электрический, должны будут содержать важные реквизиты. Это касается не только самого билета, но и сопутствующих документов, таких как багажные квитанции и заказы на перевозку. Каждый документ будет служить подтверждением покупки услуги и должен содержать основную информацию о поездке, данные о пассажире, пункт назначения, а также правила, касающиеся багажа и ручной клади. И в завершении выпуска. Британские археологи из археологического фонда обнаружили в римском захоронении окаменелость ихтиозавра возрастом около 100 миллионов лет. Находка, сделанная на месте бывшей больницы графства Эссекс, является древнейшим известным науке ископаемым, которое человек намеренно сохранил. Ученые установили, что позвонок морской рептилии попал в Британию около 2000 лет назад. Римляне нашли его при добыче строительного камня в графстве Кент, перевезли в Колчестер и поместили в яму вместе с другими ценностями. Старший научный сотрудник фонда отметил, что обнаружение дает прямую связь с зарождением палеонтологии, когда римляне воспринимали огромные кости как физические остатки легендарных существ или героев. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Личный коуч.
1: Почему некоторые успевают сделать всю работу до обеда и все равно проводят день продуктивно, а другие недоумевают, куда подевались последние 24 часа? Это что, магия какая-то? Вовсе нет. Продуктивные люди следуют определенным правилам. Совет первый. Развивайте свои сильные стороны и не зацикливайтесь на слабых. Если вы нацелены на результат, игнорируйте свои слабые стороны. Пытаться их улучшить – пустая трата времени. Только работа над сильными сторонами дает результаты. Найдите свою силу и направьте ее в нужное русло. Но как найти свою силу? Первый шаг – самонаблюдение. Проанализируйте свою работу, получаемые результаты и определите закономерности. Начните с простого, например, «Моя продуктивность выше, когда я работаю в команде или в одиночку?» «Я учусь лучше, когда слушаю или читаю?» «Пик моей продуктивности приходится на утро или вечер?» «Что я могу делать с легкостью, в то время как другим это дается тяжело?» «Будьте собой, делайте то, что у вас получается лучше всего!» Второй совет. Управление временем. Нужно не планировать, а отслеживать свое время. И вот почему. Человек плохо ориентируется во времени. Далеко не каждый может детально описать, как провел последние 24 часа. Единственный надежный метод – вести учет. Возможно, вы слышали выражение «то, что измеряется, улучшается». Хорошо, допустим, вы отслеживали свое время в течение одной недели. Список перед вами. Что дальше? Следующий шаг – непосредственно тайм-менеджмент. Вы просматриваете список и исключаете непродуктивные действия. Для этого задайте себе три вопроса. Первый. Что будет, если я перестану это делать? Если ничего, то смело убирайте действия из списка. Второй. Может ли кто-нибудь выполнить это задание так же хорошо или лучше меня? Если ответ «да», делегируйте задачу. Третий. Какие непродуктивные занятия отнимают мое время? Уберите действия, которые пожирают ваш драгоценный ресурс. Затем объедините свое время в большие блоки. 4 часа непрерывной работы лучше, чем 15 часов работы урывками по 10-15 минут. Таков секрет эффективных людей. Они не работают набегами. Личный

0: Мысли вслух.
1: Рим постоянно находился в состоянии войны. Эпидемия опустошала целые города. Политические кризисы угрожали империи. И все же в самом центре этого вихря один человек тихо записывал размышления о спокойствии, разуме и контроле над умом. Это римский император Марк Аврелий, правитель одной из величайших империй в истории и одновременно один из главных мыслителей стоицизма. В своих личных записях, собранных в книге «Размышления», Марк Аврелий сформулировал идею, которая пережила почти два тысячелетия. Человеческое страдание редко возникает из-за самих событий. Чаще оно рождается из того, как мы их воспринимаем. По его мнению, настоящее поле битвы находилось не только на границах Рима, но и внутри человеческого разума. Пока эпидемии, конфликты и политические кризисы захватывали империю, император развивал внутреннюю дисциплину, основанную на простом вопросе: что на самом деле находится под нашим контролем? С точки зрения стоической философии, внешние события, потери, конфликты или неожиданные перемены неизбежны, но то, как мы на них реагируем, принадлежит только нам. Если хаос всегда существовал в мире, почему одни люди остаются стойкими, а другие оказываются им поглощены? Стоицизм возник в Древней Греции. Его развивали философы, пытавшиеся понять, как человеку сохранить спокойствие в непредсказуемом мире. Основная идея этой философии проста. Внутреннее спокойствие зависит не от того, что происходит вокруг нас, а от того, как мы это воспринимаем. Вместо того, чтобы пытаться контролировать внешний мир, что часто невозможно, человек должен сосредоточиться на контроле собственных поступков, мыслей и суждений. Эта точка зрения основана на важном различии, которое стало одним из главных принципов стоицизма. Есть вещи, которые находятся под нашим контролем, и есть те, которые не зависят от нас. Под нашим контролем наши решения, ценности, выбор и реакции. Вне нашего контроля внешние события. Кризисы, потери, болезни, решения других людей и неожиданные обстоятельства. Когда мы пытаемся контролировать то, что от нас не зависит, неизбежно возникают разочарование, тревога и гнев. Марк Аврелий превратил эту философию в ежедневную практику. Во время военных кампаний или в моменты политического давления он записывал личные размышления в тетради, которые позже стали известны как «Размышления». Эти тексты не были публичными речами и не предназначались для публикации. Это были напоминания самому себе, своего рода тренировка ума, помогающая сохранять ясность, дисциплину и внутреннее равновесие перед лицом трудностей власти и неопределенности жизни. В этих записях император часто напоминал себе, что мир управляется событиями, которые не поддаются человеческому контролю. Люди могут поступать несправедливо, кризисы могут возникать внезапно, а потери случаются даже тогда, когда мы делаем все правильно. В записях, которые позже были собраны в книге «Размышления», Марк Аврелий постоянно напоминал себе одну ключевую мысль. Настоящая сила человека заключается в том, как он воспринимает происходящее. В одном из самых известных отрывков он пишет: «У тебя есть власть над своим разумом, но не над внешними событиями. Пойми это, и ты обретешь силу». Эта фраза отражает один из главных принципов стоицизма. Стоики считали, что события сами по себе не являются ни хорошими, ни плохими. Страдание возникает тогда, когда разум автоматически выносит суждения и превращает нейтральные события в источник страха, гнева или разочарования. Поэтому Марк Аврелий постоянно тренировал своего рода внутреннюю внимательность. Когда происходило что-то неприятное, критика, потеря или неожиданная проблема, он напоминал себе о важном различии. Сам факт уже произошел, но его интерпретация все еще остается выбором. Такое упражнение создает паузу между событием и эмоциональной реакцией. И именно в этом промежутке, по мысли стоиков, рождается внутренняя свобода. Другим важным принципом было принятие непредсказуемости жизни. Войны, болезни, политические конфликты и личные потери были частью мира, которым управлял Марк Аврелий. Вместо того, чтобы ожидать от мира справедливости или стабильности, он старался заранее готовить свой разум к неизбежным трудностям. У стоиков эта практика называлась предвосхищением трудностей, размышлением о возможных испытаниях заранее. Не для того, чтобы вызывать тревогу, а чтобы укрепить ум. Когда трудность действительно возникает, человек уже психологически готов встретить ее. Кроме того, Марк Аврелий выделял три ключевые добродетели, которые помогают сохранять спокойствие среди хаоса – разум, самообладание и принятие. Разум позволяет ясно видеть происходящее, самообладание удерживает от импульсивных реакций, а принятие помогает признать, что некоторые вещи просто нельзя изменить. Соединяя эти три практики, стоицизм предлагает радикально изменить точку внимания. Вместо попыток контролировать внешний мир, что почти всегда невозможно, человек начинает учиться управлять собственным разумом. Но если именно контроль над разумом ведет к спокойствию, почему мы все еще реагируем на хаос так, будто он полностью находится вне нас? Почти 2000 лет спустя главная идея стоицизма продолжает звучать актуально. Большая часть человеческих страданий возникает из попытки контролировать то, что находится вне нашей власти. В современном мире, полном экономических кризисов, политической нестабильности и потока информации, это различие становится еще более важным. Исследователи и преподаватели отмечают, что стоические принципы, такие как устойчивость, самообладание и принятие, помогают людям справляться с неопределенностью и эмоциональным давлением повседневной жизни. Вместо импульсивной реакции на внешний хаос, внимание переносится на внутреннюю устойчивость. Именно это пытался практиковать Марк Аврелий, управляя империей во времена кризиса. Не контролировать мир, а дисциплинировать собственный разум. В конечном итоге стоическая философия предлагает радикально изменить взгляд на жизнь. Проблема заключается не только в том, что с нами происходит, но и в том, что мы делаем с тем, что происходит. И перед лицом неизбежных бурь жизни остается тот же вопрос, который звучит со времен Древнего Рима. Хаос действительно находится во внешнем мире, или он начинается внутри нас?
0: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие риски несет должность генерального директора? Не секрет, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Именно так. Зарплата у него соответствующая, как зачастую самая высокая в компании. Ответственность у него при этом тоже самая высокая. Очень сложно доказать, что генеральный директор был не в курсе чего-то и его ввели в заблуждение. А почему это происходит? Почему генеральных директоров сажают в тюрьмы? Есть три основных причины. Первая и самая распространенная – это незнание тех самых законов и тех самых границ, которые нельзя переступать. Второе – это готовность топ-менеджера, невзирая на все риски, идти за сверхприбылью. Ну и третье – это непосредственные указания лиц, принимающих решения. Хозяев, бенефициаров. Поэтому сегодня мы говорим о рисках этой должности. Самое первое и самое распространенное – это субсидиарная ответственность, когда за те или иные правонарушения, которые привели к убыткам в компании, либо учредители, или если действия привели к банкротству, то конкурсный управляющий привлекает генерального директора к субсидиарной ответственности. То есть он начинает отвечать своим имуществом по долгам компании, которую он возглавлял и который при его непосредственном руководстве был нанесен ущерб. Здесь важно доказывать причастность либо непричастность генерального директора своими действиями и бездействиями к тем плачевным последствиям, которые наступили. Еще раз, в том числе и учредители, и это все чаще и чаще, привлекают к субсидиарной ответственности генерального директора для того, чтобы взыскать с него убытки, которые были причинены его действием либо бездействием на посту генерального директора. В чем сложность привлечения к субсидиарной ответственности? Дело в том, что эта норма появилась не так давно, а применяют ее к тем действиям, которые могли быть совершены и 10 лет тому назад. Вопрос исчисления сроков давности. Однозначной практики по этому вопросу пока еще не сформировано. Поэтому здесь очень важно вовремя нанять грамотного адвоката, который специализируется на налоговых и экономических преступлениях. Именно он поможет вам защититься или, наоборот, привлечь нерадивого генерального директора к ответственности, той самой субсидиарной. Кроме того, не надо забывать, что начиная с 2019 года список лиц, которых можно привлекать к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. Это не только генеральный директор, но и родственники, наследники директоров и других контролирующих должника лиц, те самые ЛПРы, лица, принимающие решения, тоже новелла, совсем недавно появилась эта аббревиатура, члены совета директоров, секретные бенефициары, которые реально часто скрыты за номиналами и офшорами, и даже консультантов, если их советы привели к соответствующим негативным результатам. Суды стали жестче подходить к привлечению наследников к ответственности. При этом не важны ни дата смерти наследодателя, ни то, было ли известно на момент открытия наследства о его долге. В этих условиях все чаще и чаще фигура генерального директора становится номинальной. То есть это номинальный человек, который вообще понятия не имеет, что он генеральный директор. Смею вас заверить, эта схема тоже работает плохо. По той самой причине, что всегда выясняется, кому это было выгодно и кто отдавал реальные указания. Но помимо субсидиарной ответственности, существует еще и уголовная. И она достаточно обширна. Разберем самые популярные статьи Уголовного кодекса, которые вменяются генеральным директорам. Первое. Невыплата заработной платы сотрудникам. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы, в зависимости от того, какие наступили последствия. Запомните, что именно генеральный директор отвечает по этой статье. И не получится никаким образом перевалить это, например, на совет директоров или акционеров-учредителей, даже если генеральный директор действительно не распоряжался финансовыми средствами, а, например, главбух был ему не подконтролен в фактически. Все это суд не интересует. Отвечать будет генеральный директор. При этом очень важно, если умысел у генерального директора на то, чтобы не платить, например, используя эти деньги в личных целях, или была ли у него вообще возможность заплатить, были ли деньги на расчетном счету. Именно так, никуда не тратились, а вообще физически были деньги на расчетном счету в этот период или нет. А период очень короткий, всего лишь 2 месяца. Например, если генеральный директор использует денежные средства, которые должны были пойти на оплату, пусть даже и частичную, заработной платы в собственных интересах, задерживая ее, то Следственный комитет, помимо статьи о неуплате заработной платы, будет возбуждать уголовное дело по превышению должностных полномочий. И если будет доказан факт умышленного использования денежных средств заработной платы в собственных целях, то будет 2 статьи Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Следующее – это коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 400 тысяч рублей до 12 лет лишения свободы в зависимости от наступивших последствий. Коммерческий подкуп – это та же взятка, тот же откат, как в простонародье у нас это именуется, но только не конкретному чиновнику, который распределяет бюджетные или муниципальные денежные средства, а сотруднику коммерческой компании. То есть если подкупается какой-либо сотрудник другой коммерческой организации, то есть здесь нет никаких бюджетных денег, то это коммерческий подкуп. И все чаще и чаще данные уголовные дела появляются в нашей практике. И неспроста. Ведь откаты начинаются от 10%, а в некоторых отраслях доходят аж до 30%. С этим государство начинает очень серьезно бороться. Вот, например, один из последних кейсов. Генеральный директор строительного предприятия потребовал от аудиторской компании, которая выиграла соответствующий тендер и обслуживала эту организацию, значительный процент от вознаграждения за подписание акта приема-передачи выполненных работ. Аудиторы, не будь дураками, обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело, генерального директора задержали с поличным при передаче куклы меченых денег и дали ему 4 года лишения свободы. При этом учредители компании активно поддержали расследование данного уголовного дела и активно через своих адвокатов доказывали и доказали, что генеральный директор действовал по собственной инициативе. Как-то так. То же самое касается, если генеральный директор договаривается о чем-то за деньги, которые он будет платить, а не получать. Это тоже самый коммерческий подкуп для создания для своей компании каких-то преференций. Всегда консультируйтесь с адвокатом, у которого есть практика по налоговым и экономическим преступлениям. Что можно делать, а чего нельзя. От каких сумм начинается уголовная ответственность, в том числе по коммерческому подкупу.
0: Юридическая рубрика

0: В Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: По данным на сегодняшний день, в Дагестане село Толцух, расположенное в Тлеротинском районе, остается без транспортного сообщения. Красный мост в Гиргибельском районе находится на ремонте и недоступен для проезда. В Лакском районе на 161-м километре трассы Мамраш-Ташкапур-Араканский мост организовано временное движение. Оно осуществляется в ночное время и в обеденный перерыв. С начала года сотрудники филиала Россети «Северный Кавказ» «Дагэнерго» обновили 89 километров старых линий электропередачи, заменив их на современный самонесущий изолированный провод. До конца текущего года компания планирует продолжить модернизацию, заменив еще около 288 километров неизолированных.

0: долях процента, сколько осознание возможностей экономического роста России с 27 по 29 годы. Продажа госпакета акций аэропорта Шереметьево, возможно, произойдет к концу года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин планирует дождаться финансовой отчетности аэропорта за первое полугодие. После этого будет проведена оценка актива, и он будет выставлен на продажу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko. Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: Правительство ведет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компании NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство ведет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке, от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на

каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверят в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева. А до этого, в 1905 году, в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронты Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 2 сентября 1958 года впервые вышло в эфир телевидение Китая. И для медиа это была новая глава, а для экономики – запуск мощного инструмента управления вниманием и формирования массового спроса. В первые годы охват был небольшим, но сам факт появления централизованного видеоканала задавал новую логику. Единые стандарты информации, синхронизация восприятия и возможность донести сообщение до миллионов людей одновременно. С экономической точки зрения телевидение – это не просто развлечение, а инфраструктура спроса. Оно формирует потребительские привычки, ускоряет распространение трендов и делает узнаваемость бренда массовым явлением. Для индустриального Китая телевидение позже стало каналом продвижения не только товаров, но и целых категорий – от бытовой техники до одежды и продуктов питания. Более того, в централизованной модели медиа еще и выполняют функцию сертификации качества. Упоминание или демонстрация в эфире повышает доверие и ускоряет выход на полки магазинов. Для индустрии это кейс про канал как рычаг масштаба. Даже если вы не можете сразу выйти на национальный охват, логика остается. Нужно выбирать каналы, где внимание аудитории конвертируется в спрос. Сегодня эту роль играют маркетплейсы, соцсети и рекомендательные алгоритмы, но принцип тот же. Доступ к большому потоку внимания позволяет резко сократить стоимость привлечения клиента и ускорить рост продаж. Практический вывод для предпринимателя. Отнеситесь к каналам коммуникации как к части бизнес-модели, а не как к дополнительному маркетингу. Оцените, где ваша целевая аудитория проводит время и как внимание там превращается в покупки. Если это Marketplace, проработайте карточку товара и отзывы. Если соцсети, стройте контент, который легко досматривают и которым делятся. Если офлайн и локальные медиа, думайте про узнаваемость и доверие. Важно не просто быть везде, а попадать в те точки, где решение о покупке принимается быстрее. Помните, в конкурентной среде выигрывает не тот, у кого лучше продукт, а тот, кто эффективнее управляет вниманием и доверием клиента. Внимание – это ресурс, который конвертируется в продаже. Телевидение показало, как один канал может масштабировать спрос на всю страну. Сегодня у бизнеса есть десятки таких каналов. Главное – выбрать те, где внимание вашей аудитории превращается в деньги.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ – это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. У большинства российских руководителей есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования ко Дню знаний на 11-м Восточном экономическом форуме. Опрос показал, что российские предприниматели совмещают высшее образование с короткими прикладными курсами, консультациями и другими образовательными форматами. По данным опроса, 75% руководителей считают краткосрочные курсы по отдельным темам наиболее эффективными для работы, а 69% специальное профобразование в области предпринимательства и эффективного старта своего дела. В ходе опроса выяснилось, что 51% руководителей считают финансы и инвестиции наиболее актуальными направлениями для обучения. И в завершении выпуска школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, об этом пишет Газета.ру. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%, в то же время интерес к произведениям и школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также читатели проявили заметный интерес к творчеству Ивана Гончарова, к романам «Обломов» и «Обыкновенная история». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Накануне примерно 18.30 на 465-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала на территории Кировского района Махачкалы 29-летний житель Ботлихского района, управляя автомобилем БИС-234-700, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой под управлением 27-летнего гражданина Турции. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его 26-летний пассажир скончался по пути исследования в больнице. Кировским районным судом Махачкалы рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в угрозе применения насилия к представителю власти при исполнении. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал действия подсудимого как угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей и назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С учетом произведенного зачета времени содержания под стражей и домашнего ареста назначенное наказание признано полностью отбытым. Подсудимый освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Ассаламу алейкум, с вами Муслим Багаров
1: и Фарух Абдурахманов.
0: Мы приглашаем вас в среду в 18:05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18:05 на Диалог FM.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Главное событие рынка недвижимости Юга России пройдет в Дагестане 8-9 сентября. Махачкала. Первый форум-выставка «Вектор». Деловая программа мероприятия очень насыщенная. Продажи, инвестиции, AI, сервис, партнерство и налоги в строительстве. На форум съезжаются эксперты по продажам, представители отрасли, специалисты по налогам, архитектуре, строительству и регулированию рынка. Масштаб форума выходит далеко за пределы одного региона. 8-9 сентября. Махачкала. Аллея Резорт. По вопросам участия звоните 8-964-007-3700.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
4: Диалог FM. Это этикет.
5: Дружелюбное приветствие – основа всего. Если в помещении находятся люди, то первым должен здороваться тот, кто туда входит. И не персонально, а со всеми присутствующими сразу. При этом приветствие должно быть достаточно громким, четким и нейтральным.
4: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться, исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнута договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. О самом главном, нужном и важном.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Роберт Киосаки известен своей довольно прямолинейной позицией по поводу многих вещей. Это касается и бедности, богатства, золота и мышления. И вот в чем точно миллионер прямолинеен, так это в том, что он никогда не перестает работать. «Я всегда работаю», — говорит Киосаки. Его работа заключается в том, чтобы сделать сложные финансовые системы достаточно простыми для понимания, чтобы средний статистический человек мог понять их, ведь на самом деле они крайне сложны, потому что большинству людей промывают мозги, когда дело доходит до денег, — говорит Роберт. «Ходи в школу, получи работу, работай усердно, оплачивай налоги, собирай деньги, избавься от долгов, купи дом и инвестируй в фондовый рынок. Всем тем, кто следует данной программе, были промыты мозги. Деньги – это долг. И когда вам говорят избавиться от долгов, они имеют в виду избавиться от денег», – утверждает миллионер. Он считает, что фондовые рынки для лузеров. Роберт задается вопросом, почему люди инвестируют свои деньги в фондовый рынок, когда им можно манипулировать. «Свободный выбор человека – это то, как он хочет изменять свою жизнь», – говорит Киосаки. «Если ты хочешь быть работником, ты выбираешь им быть. Если ты хочешь быть предпринимателем, то ты тоже выбираешь им быть, но нужно учиться», – подмечает миллионер. «И это нужно делать по-другому, ведь это два разных типа людей – умственно, эмоционально и духовно. Предприниматель абсолютно отличается от работника, и это разное образование. И проблема в том, что школьная система учит нас быть работниками». Роберт говорит, что необходимо подвергнуть сомнению давно принятые нормы – ходи в школу и устройся на работу. Почему люди продолжают копить деньги, в то время как банки печатают их? Вот как объясняет это Киосаки. «Это никак не связано с коммунизмом и капитализмом. Все дело в том, что банки правят миром. Богатые правят миром. Им все равно, коммунист вы или капиталист. Поэтому давайте, например, скажем, вы сбережете 1 доллар, 1 евро или 1 йен, а банковская система может одалживать 10. Поэтому вся система называется системой частичного резерва. Система частичного резерва также печатает деньги. И поэтому они говорят вам сберегать деньги, потому что они одалживают ваши деньги 10 раз. Так ваш доллар обесценивается в 10 раз. Раньше они платили 10% за ваши деньги, сейчас в лучшем случае это 1%. Но они по-прежнему одалживают его 10 раз. Вот почему вам не стоит сберегать ваши деньги, поскольку они обесцениваются и обесцениваются. А банки становятся все богаче и богаче. А затем они также облагают налогами те проценты, которые вам выплачивают. В Японии, например, такая выплата равна нулю. Но японцы очень глупые, они продолжают копить деньги. Роберт считает, что людей загипнотизировали на эти понятия. «Иди в школу», «Устройся на работу», «Купи машину» и так далее. Люди загипнотизированы быть работниками, которые будут трудно трудиться, платить налоги, копить деньги и инвестировать в фондовый рынок. Пока вы не усомнитесь в этих словах, вы будете бедным человеком. Когда банки одалживают деньги, это не облагается налогами. Роберт объясняет, почему так происходит. Потому что так создаются деньги. Поэтому они любят это. Они любят, когда люди занимают много денег. Поэтому вот как я стал богатым. Я занимал деньги. И я покупал активы. Бедный человек занимает деньги и покупает пассивы, такие как кошельки, дома и автомобили. И они становятся все беднее и беднее и беднее. После краха я занял $300 миллионов, чтобы купить недвижимость. Это сделало меня богатым. И процентные ставки продолжали снижаться, так что моя стоимость денег продолжала снижаться. А все остальные всегда говорят, что нужно избавиться от долгов. И все потому, что они не подвергают сомнению эту фразу. Они загипнотизированы. Вы были загипнотизированы на то, чтобы трудно работать за деньги, чтобы копить их, а система частичного резерва печатает их. А вы платите налоги после налогов, а я просто взял долг и стал богатым. Вопрос в том, как научиться использовать долг, чтобы стать богатым. Все они говорят избавляться от долгов. Поэтому я говорю, что если человек не сомневается в том, чему его учили, он позволяет себе быть бедным. Вся эта система, все эти налоги, упорный труд, работа на кого-то, накопление денег и инвестирование в пенсии была задумана для одного, говорит Роберт, чтобы держать вас в бедности.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: притчи народов мира.
1: В одной бедной деревушке родился на свет мальчик. Он проводил свои дни бессмысленно, механически и монотонно, так же, как и остальные обитатели этой угасающей деревушки, не имея представления, что делать собственной жизнью. И в одну прекрасную ночь ему приснилось море. Ни один из жителей деревни ни разу не видел моря, поэтому никто не смог подтвердить, что где-то в мире существует такая бескрайняя вода. А когда юноша заявил, что собирается отправиться на поиски моря из своего сна, все крутили пальцем у виска и называли его сумасбродом. Но он, несмотря ни на что, пустился в путь и долго странствовал, пока не оказался на развилке дорог. Здесь он выбрал ту дорогу, которая вела прямо, и через несколько дней добрался до поселка, жители которого вели спокойную, обеспеченную жизнь. Когда юноша сообщил им, что странствует, мечтая найти море, они начали убеждать его, что он зря тратит время, и лучше будет ему остаться в этом селе и жить так же счастливо, как и все. Несколько лет молодой человек жил в достатке, но однажды ночью ему опять приснилось море, и он вспомнил о своей несбывшейся мечте. Юноша решил покинуть поселок и вновь отправиться в путь. Попрощавшись со всеми, он вернулся на развилку и на этот раз пошел в другом направлении, пока не дошел до большого города. Восхитился его гамоном и пестротой и решил остаться там. Учился, работал, веселился и со временем совсем забыл о цели своего путешествия. Однако через несколько лет он опять увидел во сне море и подумал, что если не исполнит мечту своей юности, то впустую растратит жизнь. Поэтому он опять вернулся на развилку и выбрал третью дорогу, которая привела его в лес. На небольшой полянке мужчина увидел избушку, а возле нее уже не слишком молодую, но прекрасную женщину, которая развешивала выстиранное белье. Она предложила ему остаться с нею, так как ее муж ушел на войну и не вернулся. Мужчина согласился. Много лет они прожили счастливо, вырастили детей. Но однажды нашего героя, который уже состарился, опять навестил сон о море. И он оставил все, вернулся на развилку и пустился в путь последней доселе неизвестной ему тропой. Очень крутой и каменистой. Он шел с трудом и стал опасаться, что вскоре совсем выбьется из сил. Оказавшись у подножья большой горы, старик решил подняться на нее в надежде хотя бы издали увидеть море своих снов. Через несколько часов, на исходе сил, он добрался до вершины горы. Перед ним раскинулись необразимые просторы. Старик увидел развилку дорог и село, в котором жители вели благополучную жизнь, и большой город, и избушку женщины, с которой провел много счастливых лет. А вдали, на горизонте, увидел глубокое, бескрайнее море. И прежде чем остановилось его измученное сердце, растроганный старик сквозь слезы сожаления заметил еще, что все дороги, по которым он шел, вели к морю. Но только ни одной из них он не прошел до конца.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В РИО министра природных ресурсов Ратмир Расулов проверил строительство мусоросортировочного комплекса в Хасавюртовском районе. На объекте сейчас монтируется сортировочная линия. Комплекс мощностью 250 тысяч тонн отходов в год снизит нагрузку на окружающую среду и повысит эффективность обращения с ТКО в регионе. Кроме этого, был осмотрен полигон для захоронения неутилизируемых фракций. На маркетплейсах Озон, Wildberries и Яндекс.Маркет теперь доступна оплата цифровыми рублями для владельцев устройств на базе Android. С 1 сентября цифровой кошелек можно открыть в 12 самых крупных российских банках. При переводах цифровых рублей комиссия взиматься не будет. Банк России в ближайшее время не сможет продолжить снижение ключевой ставки, а уже в сентябре возможен ее рост. Эксперты Центробанка прогнозируют ускорение инфляции во второй половине года. Пока повышение цен коснулось отдельных товаров, но из-за ослабления денежно-кредитной политики процесс может охватить весь рынок. В России могут возникнуть проблемы с доступом к сети 5G. По данным «Известий», на российском рынке отсутствуют смартфоны, способные работать с отечественными сетями пятого поколения. Устройства не поддерживают частоты, которые власти выделили для развития 5G. Компании могут использовать LTE-частоты для развертывания 5G, однако эксперты прогнозируют лишь незначительное увеличение скорости интернета. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила проект нефтяного соглашения с Америкой, который охватывает сотрудничество по 17 месторождениям. Об этом сообщается в официальном заявлении парламента. Решение было поддержано

0: Компания Элко.
1: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ростова в третьем туре группового этапа Кубка России на своем поле обыграли ЦСКА 2-0, упрочив лидерство в группе D. Армейцы же потерпели второе поражение в Кубке и с двумя очками занимают третье место, уступая еще и тольяттинскому Акрону, который в Самаре оказался сильнее Локомотива в послематчевой серии пенальти 5-4 после нулевой ничьей в основное время. В Воронеже Краснодар сыграл в ничью с Факелом 1-1 и одержал вверх в серии 11-метровых 4-3. Быки лидируют в группе B с 7 очками, тогда как Факел замыкает таблицу с 1 баллом. 50-я ракетка мира Карен Хачанов успешно стартовал на открытом чемпионате США, разгромив в первом круге аргентинца Романа Андреса Бурачагу в трех сетах. Эта победа прервала затянувшуюся серию Хачанова из 4 поражений подряд. При этом Карен доминировал на корте на протяжении всего матча. Он реализовал

реализовал все 7 заработанных брейкпоинтов, а соперник, занимающий 59 место в рейтинге ATP, ни разу не выиграл гейм на чужой подаче. Вторая партия завершилась со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором круге Хачанов встретится с 4-й ракеткой мира Феликсом уже Альясимом из Канады. Руководство «Ромы» вышло из переговоров с «Зенитом» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает ESPN. Итальянский клуб прекратил переговоры после того, как петербуржцы отклонили второе предложение римлян – 38 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов бонусами. Ранее стороны также обсуждали вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако «Зенит», который приобрел Энрике у «Ботафога» в январе прошлого года, посчитал, что этого недостаточно. При этом рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро. Бывшего главного тренера Сочи Роберто Морено назначили на пост временного наставника национальной сборной Южной Кореи. 48-летний испанский специалист подписал контракт до 27 ноября, который предусматривает возможность продления до Кубка Азии 2027 и будет руководить командой в 6 ближайших матчах. Морено работал в Сочи почти 2 года, с 2023-го вылетев с клубом из РПЛ, а затем вернув его обратно через стыковые матчи, при этом в сентябре прошлого года его уволили после того, как команда под его руководством набрала лишь одно очко в 7 стартовых турах чемпионата. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России вступили в силу новые законы, которые затронут каждого гражданина. Так, Росинфомониторинг начнет отслеживать все переводы россиян через СБП, карты МИР и QR-коды. В России также появился цифровой рубль. Граждане смогут отправлять, получать и использовать его для оплаты товаров и услуг в магазинах. Криптовалюта приравнена к имуществу, введены строгие правила ее использования. Платежи криптой в стране запрещены, обмен возможен только через лицензированные биржи, а перед приобретением криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Вся прибыль от операций с криптой облагается налогом в размере 13%. Россияне смогут работать сверхурочно вдвое больше. Лимит на сверхурочную работу увеличен со 120 до 240 часов в год. В стране начинается отказ от болонской системы образования. 17 вузов проведут экспериментальный год без бакалавриата. Весь искусственный интеллект в России будет проверяться на соответствие традиционным ценностям. Проверку будут осуществлять Минцифры и ФСБ. На автозаправочных станциях официально разрешено продавать бензин класса Евро-2 до 31 июня следующего года. Люди, склонные к азартным играм, теперь смогут самостоятельно ограничить себе доступ к ним через МФЦ или портал госуслуг.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 2 сентября в рамках сентябрьских решений 1870 года в России был принят Устав акционерных обществ. Этим самым легализован механизм, который позволяет собирать крупные суммы под проекты, распределяя риски между множеством инвесторов. Для финансов это был шаг к современным рынкам капитала, а для экономики – способ резко ускорять индустриализацию, строить железные дороги, заводы, порты, не дожидаясь накопления собственных средств. С экономической точки зрения, акционерная модель – это разделение риска ради масштаба. Один предприниматель не потянет миллионный проект, а тысячи акционеров могут. При этом прозрачность отчетности и понятные правила игры снижают стоимость привлечения денег и делают рынок предсказуемым. Именно так в XIX веке росли транспортные и промышленные гиганты. Они не просто строили рельсы, а продавали идею и будущие доходы. Для индустрии это урок про капитал как рычаг. В малом бизнесе это может быть партнерство с поставщиками или клиентами. Например, совместное финансирование оборудования, которое используют все. Практический вывод – если ваш проект требует больших вложений, оцените альтернативные модели привлечения капитала. Иногда выгоднее не брать кредит под проценты, а предложить долю или совместный проект. Так вы снижаете долговую нагрузку и получаете экспертизу партнера. Для любого бизнеса полезно считать стоимость капитала не как ставку по кредиту, а как совокупность – проценты, риски, влияние на управление, сроки возврата. Это помогает выбрать модель, которая реально ускорит рост, а не просто добавит обязательств. Капитал – это рычаг. Акционерная логика учит. Объединяя ресурсы и риски, можно запускать проекты, которые одному не под силу. Главное – понятные правила, прозрачность и измеримые цели.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Средняя зарплата в России по итогам 2026 года может составить 114-120 тысяч рублей в месяц. Такой прогноз газете «РУ» дал кандидат экономических наук Игорь Балынин. В мае 2026 года среднемесячная начисленная зарплата работников организации достигла 110 216 рублей, увеличившись почти на 11% год к году. В мае прошлого года показатель составлял 99 тысяч рублей. За два года средняя зарплата выросла примерно на 24 тысячи или на 28%. В мае 2024 года она находилась на уровне 86 400 рублей. По сравнению с маем 2020 показатель увеличился более чем вдвое, с 50 747 рублей, отметил эксперт. Рост зарплат он объяснил повышением минимального размера оплаты труда и дефицитом кадров в отдельных отраслях. С 1 сентября у российских работодателей будет 5 дней на то, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о переходе на неполное рабочее время, заявил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкелев. Эксперт отметил, что для некоторых категорий граждан работодатель обязан это сделать, однако в прошлом время рассмотрения соответствующего заявления не было определено законом. Эксперт считает, что 5 рабочих дней – это сбалансированный срок. Он уточнил, что на неполное рабочее время имеют право беременные, родители, опекуны или попечители детей до 14 лет или инвалидов до 18, а также те, кто ухаживает за больным членом семьи. И в завершении выпуска: с наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом газете «РУ» рассказала эксперт программы лояльности Арина Самойлова. Привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными и тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Например, овощной салат можно дополнить крупой и запеченной курицей, а к супу добавить хлеб. При этом специально увеличивать порции из-за похолодания не требуется. В начале осени также стоит пополнить запасы круп, бобовых, консервов, замороженных овощей и ягод, отметила специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат с освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината, источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится супер полезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. Удуласта сахинке, тушманаста сахинкуге, остерегайся друга, а не врага. Удуласта сахинке, тушманаста сахинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Какие еще ты видишь вызовы именно вот не как для банковской индустрии, а вот именно для Совкомбанка?
2: Ну, во-первых, у нас очень серьезные конкуренты. То есть надо сказать, что мы как бы исторически, ну, поднимаясь, мы начали, у нас было 17 человек в банке, мы были там пятый с конца банк, наверное. Вот, и,
1: это типа тысячный или там?
2: 1200.
1: 1200.
2: Я не помню, сколько тогда было банков. Вот. В общем, по мере того, как ты идешь, у тебя в каждый момент разные вызовы. Понятно, что есть проблемы, которые именно специфичны для маленького банка, потом для среднего. Когда ты вот сильно вырос, у тебя в чем проблема? То есть, чтобы еще дальше куда-то двинуться, там уже самые мощные, серьезные как бы, игроки, с которыми конкурировать непросто. То есть мы сейчас находимся в такой компании, мы не чувствуем сильную конкуренцию снизу, у нас нет с этим проблем, но конкуренция сверху очень серьезная. То есть в этом смысле нам не сложно удерживать свои позиции, но сложно расти, потому что это и технологически супер продвинутые игроки, и компании с отличными брендами, и сильными очень командами. А все-таки в конечном счете вот конкуренция команд, конкуренция культур, она становится на этом уровне ключевой. Поэтому в этом смысле именно профили наших конкурентов, как действительно лучших из лучших, которые кристаллизовались за эти годы, они, наверное, это является таким, ну, для нас главным, я думаю, вызовом. Вот. Второй момент. Есть уже какие-то более тактические вещи. То есть понятно, что когда ставки вот так бегают вверх-вниз, для нас это самое сложное. То есть банк может легко приспособиться к высоким ставкам, банк может легко приспособиться к низким ставкам. Банку очень тяжело, когда ставки гуляют вверх-вниз. Почему? Потому что, ну, вклады очень быстро все приносят и перекладывают под более высокие ставки, они там не очень длинные, а там кредиты берут, автокредиты, ипотеку, и так далее, берут на очень длинный срок, и банк не может повышать ставки. Вот, кстати, тоже хочу сказать, что вот, ну, законодатель пошел на то, чтобы защитить граждан от роста ставок, когда ставка меняется. Кто за это платит? Платит за это опять средний бизнес, потому что, ну, банки, чтобы сбалансировать свои риски,
1: соответственно... Мгновенно репрессят ставки...
2: Ну, все плавающие портфели. Под фикс ставку практически никто не дает. Вот, потому что под фикс ставку у нас есть какой-то лимит того, что мы можем дать под фикс ставку. Мы обязаны все это дать гражданам. Ну, в общем, возвращаясь к нашим вызовам, технологические вызовы мы приспосабливались. Даже несмотря на то, что отрезал от каких-то западных там вещей, мы находим решение, находим возможность, что-то привозим, что-то делаем, что-то замещаем. Появляются какие-то там, ну вот у всех на телефонах там, ну Pay не работает, но стикер появился там, в Android уже Pay там работает. То есть, ну идет адаптация, то есть поэтому технологически настолько мощный запас
1: приложение мозгов. Появилось, удалили.
2: Ну, находим способы там, удалили мы его с провода, поставим вот там, условно. Ну в общем, работа идет, и она будет продолжаться, мы приспособимся вот глобально. Слишком, ну, большой навес потенциала интеллектуального в банках, это самые, действительно, я считаю, ну, одни из самых сильных команд технологических, которые драйвят во многом весь спектр технологий в стране, поэтому здесь все будет нормально. Я, честно говоря, вот так руку на сердце положить, хотел бы поработать в какой-нибудь среде, где для банков технологии были бы не столь критичны. Например, в Америке, если банк работает, ну, нет такого, что там технологии. У нас, ну, благодаря, может, роли личности в истории, там, когда Греф был, когда Тинькофф там создавал свой банк, насколько там амбиции там акционеров Альфа-банка, разогрели настолько сильно технологичность банков, что вот мы обогнали все там возможные отрасли, и сегодня ты, ну, либо у тебя супертехнология, либо ты вылетаешь просто из этой истории. Вот, поэтому, действительно, в этом смысле у нас индустрия непростая, но мы все уже к этому все привыкли и работаем. У всех достаточно сильные сложились команды, мы нормально здесь конкурируем. Ну, наверное, все-таки я вот не склонен. Сейчас нужно многие вещи, знаешь, у человека есть такое свойство, бывает катастрофизация. Можно взять любой небольшой какой-то риск, его раздуть, как там ужас, кошмар, там все пропадет и так далее. Поскольку, слушай, ну я прошел сколько уже, 6 кризисов сам, вот лично там работаю в банках, соответственно.
1: Это интересно, там 6 кризисов, это 98-й первый был.
2: У нас потом был, соответственно, 2004-й специфический банковский, когда там полетели несколько крупных банков, были большие оттоки, соответственно, 2008-й, 2014-й, 2020-й, 2022-й.
1: Ну, вот. Да, действительно 6, да.
2: Ну да, да, я, к сожалению, считаю. Лучше бы не считал. Уже скоро собьюсь, надеюсь. Ладно. Но я к чему говорю? Потому что это когда ты их проходишь все время, ты, ну, у тебя вырабатывается некая резистентность, что бы ни произошло, чем бы тебя ни удивило. А если мы посмотрим на эти кризисы, каждый раз шок как. То есть что главное в кризисе? что-то происходит новое, чего еще не было, какой-то шок-контент. Потому что если бы кризисы повторялись, они вообще не происходили бы. Вот. Но вот это общее свойство, что все проходит, и это пройдет, оно такая, вот устойчивость психологическая, она, конечно, вырабатывается сильно за это время.
1: Оптически вообще как картинка выглядит очень красиво. Но понятно, что на этой траектории успешной были свои очень большие сложности. Вот можешь все-таки сказать, может быть, есть какие-то вещи, которые ты, например, считаешь, там, банк или ты как предприниматель были упущены? Какие-то стратегические ошибки вы сделали, за которые потом пришлось дорого платить и исправлять?
2: Есть какие-то вещи, которые нужно было бы сделать. Если меня сейчас спросишь, считаю ли я их ошибками, о которых я жалею и так далее, я вообще так к этому и отношусь. Почему? Потому что в это время мы делали что-то другое, какие-то правильные вещи, и строили, как бы шли своей какой-то дорогой. У нас посмотреть, наверное, с точки зрения брокерских услуг можно было пораньше рассмотреть вот этот огромный потенциал, который в этом рынке есть. Нам приходится догонять сейчас. Что еще? Я думаю, что есть какие-то вещи, которые, знаешь, я когда работал... Сейчас можно отвлечься?
1: Конечно.
2: Когда я занимался кинопродюсированием, как я перестал вообще быть продюсером, я тебе должен рассказать. У нас был успешный фильм ДМБ, потом еще какой-то. Потом у меня случилась такая серия. Значит, принесли сценарий на Бумер. Я что-то думал, торговался, что-то обсуждал, то ли да, то ли нет. Сергей Стельянов раз там забрал все, нет сценария. Потом, значит, у меня был год права на книжку «Ночной дозор» экранизировать, соответственно. И то, что я переписывали сценарий один раз, второй, там, третий, там, что-то с Эрнстом, с этим, с тем, какие-то разные люди привлекали. И вдруг какой-то момент мне, значит, от Лукьяненко приходит сообщение, что у нас год прошел, у нас все кончилось, я с Первым каналом подписал, значит, все права, поэтому, типа, до свидания. Вот, значит, потом, значит, мне принесли сценарий Звягинцева «Возвращение», который потом, забегая вперед, соответственно, получил в Венеции первую премию. Мне очень стыдно, но я должен, значит, сознаться, я взял вот так, значит, что-то пролистал, все прочитал, выкинул в урну, в ведро, вот. Значит, когда, значит, прошло какое-то время, я посмотрел 1, 2, 3, я не продюсер, все, должен каждый человек заниматься своим делом, соответственно, есть люди профессиональные, которые, понимают в этом, как бы, и так далее, потому что, действительно, когда у тебя специализация какая-то есть, то ты, можешь там что-то делать хорошо. Когда ты начинаешь заниматься чужим делом, рано или поздно ты себя... главное, чтобы рефлексия работала.
1: Видишь, в Википедии не написаны те сценарии, от которых ты отказался.
2: Да.
1: Написаны только те, которые ты сделал.
2: Также про банк, если мы будем говорить, то успехов много всего, но есть какие-то вещи, которые ты там, соответственно, не сделал. В чем разница? Я, не вижу каких-то вещей, которые привели, такие прям фатальные ошибки или там такие вещи, которые там делали наш неконкурентоспособный или еще что-то. Глобально у нас был свой путь, он состоял из ключевых каких-то вещей, из ключевых принципов, мы им никогда не изменяли, и, все-таки это путь правильный. Но, конечно, какие-то ошибки были. То есть, возвращаясь к сценариям выкинутым, для меня какой аналог? Банк. Соответственно, он тогда назывался 24.ru, отозвали лицензию. Он там что-то продавался там, за 500 или 600 миллионов. Можно было купить команду, технологии и там воссоздать то, что потом стало точкой.
1: Это тот, который сейчас за 20 миллиардов или сколько там продали?
2: Да, ровно этот банк, соответственно. И что-то мы там торговались, там плюс-минус 100 миллионов, там 200, там что-то. Но для нас были большие очень деньги, соответственно. И там Беляев один тогда в открытии, там, он деньги не считал, потому что была одна дыра большая. Заплатил там на 150 там, миллионов, что ли, может, больше. Жалею об этом? Жалею, да. Наверное, конечно, надо было заплатить. Вот. Но, с другой стороны, мы какие-то другие вещи сделали правильные за это время.
1: Видишь, путь к успеху всегда лежит через неудачи. Просто у тебя неудачи случились в другой индустрии.
2: Не, я вот продюсер, это не мое точно.
1: Хочу тебя про пазл спросить, который вот на протяжении многих лет Совкомбанк успешно собирал. И я сам очень удивился, узнав, что банк сделал 26 M&A. Вот 26. Вот я-то откуда-то эту цифру услышал. M&A – это сделки по слиянию и поглощению. В основном это были все поглощения. Я считаю, что наработана уникальная в банке компетенция, и фактически инструмент M&A явился таким очень мощным механизмом роста для банка. И привлечение, в том числе где-то роста, где-то привлечение новых компетенций. Но при этом я знаю статистику, что большинство M&A, они все-таки неудачные. Вот поделись, пожалуйста, для нашей аудитории опытом, мне кажется, это очень важно. Что вообще самое сложное в M&A, что необходимо для успешного M&A, и что нужно сделать, чтобы не профакапить сделку?
2: Первый выбор цели. Покупать надо не то, что там, ты хочешь купить, а то, что люди хотят продать. Потому что очень часто сделки оказываются неудачными по одной простой причине, ну, просто цена слишком высокая. Потому что двигает людьми не предпринимательская какая-то идея, как на этом заработать, а такой менеджериализм. Я хочу покрупнее, я хочу стать побольше, хочу вырасти в рейтингах. Вот я там не помню, сколько, каком мы там точно на рейтинге находится, а есть там, там люди, которым там плюс-минус одна позиция, все у них там, знаешь, это супер там цели. Поэтому вопрос, что ты выбираешь, чтобы это было за разумные деньги. Второе, соответственно, это скорость, опять. То есть скорость интеграции двух бизнесов в один имеет самое большое значение. Если ты посмотришь на ту же статистику про неудачные сделки, и потом поговоришь, были такие исследования на Западе с CEO этих компаний, а какие они считают причины, которые привели к неудаче, то две трети будут называть главной причиной – это культурные различия покупателей и покупаемой компании. Но что это на практике означает? Ведь на самом деле, да, все понимают, что надо быстрее перемешать тесто и сделать одну структуру. Но это невозможно сделать, пока у тебя два разных процесса проходят по-разному, а процессы опираются на системы. По сути, любая интеграция – это сложный технологический проект, айтишный. У нас очень высокая компетенция тому, как, соответственно, перевести две организации на одну систему за очень короткий промежуток времени. И тут пазл закрывается. Ты переводишь системы быстро, бескомпромиссно на единый процесс. После этого у тебя процессы становятся одинаковыми, и в одинаковых процессах ты можешь перемешать людей. И вот тогда у тебя легаси вот эти, я из такой организации, я из Совкомбанка, а я из ТДД-банка. Вот когда люди перестают это произносить, а для этого нужно технологическую часть сделать, тогда у тебя будет успех. Вот. И второе, всегда, когда мы покупаем какие-то компании, есть, ну, скажем так, люди, которые счастливы от этого, потому что они попадают, они считывают наши ценности и понимают, что они попали в супер для себя комфортную среду, они хотят тут быть. Есть люди, которые нейтрально, спокойно присматриваются, есть люди, которым это не нравится. Они прям, ну, такие как бы нигилисты, которые не согласны с тем, что будет. Кстати, иногда суперпрофессионалы. Вот третью категорию надо сразу убрать, отпустить. Не надо ничего ждать, какие бы ты компетенции не потерял, какие бы ситуации ни были, никаких компромиссов. Если человек не вписывается по ценностям к тебе, не надо его нанимать на работу. Оставить человека на работе после сделки – это нанять человека на работу. Это синонимы. Если этот человек ты бы не нанял, то, значит, отпусти его как можно быстрее, что бы ни было. Вот. А за душу тех, кто, ну, скажем так, нейтрально колеблется и наблюдает, надо бороться за каждого. Вот. И тогда ты как бы оставишь себя максимум компетенций в итоге. Но это будут те люди, которые хотят и могут работать в объединенной организации. Ну, это так совсем прям, ну, верхушка айсберга, ну, хоть что-то на твой запрос.
1: Нет, я считаю очень содержательно, да. Пусть это верхушка айсберга, но мне кажется, эти простые правила, которым можно следовать, они уже помогут. Главное, что мне кажется, действительно такой инструмент, с помощью которого можно расти. Сереж, расскажи еще, пожалуйста, что банк делает для нематериальной мотивации сотрудников. Мне кажется, у вас много есть что-то интересного, в особенности, что является таким важным в цикле очень низкой безработицы.
2: Слушай, ну ты знаешь, мы для себя сделали ставку. Что мы увидели вообще, когда начался как бы, отток сотрудников такой большой, вначале по причинам там, мобилизации, еще что-то, потом, соответственно, по причинам того, что безработица очень низкая. Там. Ну то есть мы, в принципе, находимся в таком в жестком рынке труда вот два года. Что мы увидели? Что...
1: Очень конкурентным за таланты.
2: Суперконкурентным, да. Но мы видим так, что самая главная причина для людей не уезжать из страны и не уходить из конкретной компании в том, что тут мои друзья. Тут мои товарищи, тут мне хочется общаться. И мы поставили себе задачу.
1: Прям чтобы конкретно. Было больше социальных связей.
2: Да. Мы делаем все, чтобы внутри компании максимизировать число социальных связей. Кто-то называет словом это друг, кто-то товарищ, кто-то приятель, кто-то хороший знакомый, неважно. Но это все равно социальная связь, которая удерживает людей. И ну, мы не можем насильно, знаешь, людей там свести, но мы можем создать условия, в которых эти социальные связи лучше всего возникают. Что мы делаем? Спорт, огромные, соответственно, усилия, но только на групповые вещи. То есть там, где действительно люди могут между собой там максимально... Приходят люди, там, не знаю, 5 человек, 3, 6, соглашаются, мы хотим такую-то секцию, пожалуйста. Приходит один, нет. Вот, дальше. Культурные какие-то мероприятия мы тоже как бы готовы софинансировать участие, если там участвуют группы наших сотрудников. Теперь у нас есть коворкинг, в который, соответственно, из разных регионов приезжают люди и работают в нем. 7 дней приезжают, у них все это командировка, но 3 дня они отдыхают, 4 дня работают все вместе. Это посвящено тому, чтобы возникали новые связи внутри банка. Много очень мероприятий таких, ну, условных, кто-то назовет тимбилдинг со стороны, у них может более, мне не нравится это слово, оно выхолащивает, ну, в большой степени суть там того, что происходит, но тем не менее мы очень активно вкладываемся во все то, что действительно позволяет большим группам людей общаться между собой и максимизирует вероятность, что ты вот эту близкую душу себе какую-то внутри банка найдешь. Вот. Там много всего дальше, ну, начинаю чуть, может, экономить наше с тобой время, вот, но философия, она вся построена на то, что это не просто раздать всем каким сестрам по серьгам, вот я тебя застраховал, вот я тебе что-то дал, вот тебе льгота тут, вот тебе кредит подешевле. Но все-таки основные деньги стараемся канализировать на те вещи, которые увеличивают вот это внутреннее общение.
1: Как померить рост социальных связей?
2: А мы меряем, мы проводим внутренние опросы, в которых мы, соответственно, ну, там не то, что сколько там у тебя друзей, но мы делаем похитрее, там, например. Можешь ли ты сказать, что ты был на дне рождения у своих сослуживцев больше, чем 3 раза за прошлый год? Например, такой
1: хорошая
2: вопрос.
1: Метрика.
2: Или
1: хорошая.
2: Там, знаком ли ты с родителями, с каком количеством сотрудников ты знаком с членами его семьи? То есть, ну, когда ты начинаешь чуть там похитрее как бы этот вопрос задавать, он уже, ну, как бы становится менее там с потолка. Ты можешь померить. Опять, там нету много или мало, там вопрос динамики. Мы видим, что эти показатели растут, значит, мы что-то делаем правильно.
1: Окей. Не могу не пошутить про рост количества браков внутри сотрудников за счет интенсификации социальных связей.
2: Ну,
1: такой нет такой метрики?
2: Ну, мы ее не замеряем специально, вот, но де-факто...
1: Это не противоречит корпоративной культуре?
2: Не-не, у нас вообще не противоречит. У нас есть некоторый особый порядок согласования, если это прямые там, начальник и подчиненный, вот, но в этом смысле мы приветствуем максимально.
1: Очень мне хочется такой тебя спросить вопрос про благотворительность. Что банк вообще делает для... Ну, поскольку ты озвучил прибыль, которую банк зарабатывает, да, там порядка 100 миллиардов, и... Это огромные деньги. То есть, как банк занимается благотворительностью?
2: Ну, ты знаешь, мы вот в какой-то момент, в том числе в 2022 году, как-то, знаешь, осознали для себя, что ситуация в стране меняется, и, ну, как бы, знаешь, к нам, жирным котам, как общество нас воспринимает, придут и спросят, что вы вообще хорошего делаете. Ну, и до этого, как бы, мы много чего делали, но, скажем так, может быть, не имели такой прям стратегии, как именно и куда мы хотим с этим идти, и в чем мы хотим иметь какое-то позиционирование в этой части. А в 2022 году, ну, как такой wake-up call, ну, потому что социальная роль бизнеса, она сегодня, ну, запрос общества совершенно другой на то, что ты должен делать, если ты как бы претендуешь на то, чтобы вот в этом всем ситуации, которая у нас сейчас есть, иметь право там зарабатывать большие деньги. Соответственно, мы решили делать то, что мы умеем делать лучше всего. Мы решили, соответственно, выстраивать определенные партнерства. Что мы сделали? Вместе со Сколково мы создали платформу, на которой мы собираем сервисы для благотворительных организаций. Платформу технологии добра, на которой уже сотни фондов, соответственно, получают бесплатно определенные услуги. Это и банковские услуги, юридические, информационные. Айтишные, хардовые, софты всякие бесплатные и так далее. И мы собрали много компаний, это там Касперский, ВК, то есть многие компании, которые готовы также свои услуги предоставлять бесплатно, как и мы, соответственно. И вот создав вот этот хаб большой, мы, соответственно, получили возможность одновременно помогать сотням организаций, и мы пытаемся уйти от преференций каких-то. То есть мы, когда, допустим, вот у нас 100 рублей, мы там этому дали столько, а почему этому, почему не тому? Мы как бы решили, что наша задача, что мы можем сделать, дать не рыбу, а удочку. То есть, соответственно, мы хотим избавить фонды от необходимости заниматься инфраструктурными вещами и от затрат, которые они на это несут, дать им больше инструментов для того, чтобы они действительно могли свои функции оптимально выполнять.
1: Чтобы больше денег из того, что получают фонды, доходило до как бы реальных
2: пожертв. Во-первых, чтобы больше денег доходило, это первый момент. А второй момент, соответственно, для того, чтобы просто времени они свое экономили. Там еще очень многие вещи позволяют им экономить время. И какие-то вещи, которые дорогие как бы для них, чтобы это время сэкономить, мы делаем бесплатными. В итоге гигантский спрос, огромный эффект, соответственно. И, ну, для нас это сейчас такой, ну, самый главный для нас проект, который мы увлечены, хотим, делаем и видим как бы, ну, огромный мультипликативный эффект, который мы создаем. Потому что наша задача – эффект принести на рубль вложенный, вот тот самый мультипликатор, потратить, чтобы на рубль был эффект гораздо больше. Соответственно, второй момент, который мы сделали, мы построили себе платформу, где наши клиенты с нами могут соинвестировать. Опять, мы пытаемся уйти от выборов. Почему ты дал этому, а не тому, почему ты сделал так, а сяк. Соответственно, мы построили платформу, где наши клиенты своими рублями, своими баллами голосуют за то, куда и как они хотят свои деньги распределить. И это тоже у нас активно развивается. Мы когда к нам приходит фонд, говорит, дайте. Мы говорим, ребят, вот витрина, вот наш маркетплейс, где вы поставили свою конкретную задачу или общую задачу, и если наш клиент своими рублями, ногами, баллами за вас проголосует, то, соответственно, вы получите эту часть нашего благотворительного бюджета. Вот это два таких самых якорных направления, которые в итоге позволяют охватить огромное количество наших клиентов и их мнения, охватить огромное количество фондов, охватить наших партнеров, другие компании, которые хотят сделать что-то хорошее. Мы действительно становимся таким центром, таким хабом, через который действительно мы можем инфраструктуру обеспечивать, а не просто какие-то прямые дотации. Ну и мы, конечно, как прямые вот инвестиции, мы очень много делаем для Костромы, это наш все-таки родной регион, с него все началось, это для нас...
1: Это очень важно, то есть корни по-прежнему в Костроме.
2: Да, мы не теряем корни ни в какой степени, поэтому это...
1: И юрлицо же у банка
2: дети,
1: в Костроме.
2: Ну, конечно, да, и там я сам прописан, там наши акционеры, мы там платим налоги банк, соответственно, и мы...
1: НДФЛ попадает в...
2: Да, конечно, да, то есть мы остаемся как бы максимально с нашей области, с чего все началось, и мы считаем, ну, просто моральную ответственность несем. Потому что в Костроме мало крупного бизнеса. Ну, мы там, Соколов хорошо там. Но в принципе, это регион небольшой, соответственно, в котором там большого бизнеса, который может решать сложные задачи, не так много. А задачи, конечно, есть. Это и образование, и здравоохранение, и спорт, и там все, что связано с заботой о детях. Там. Много как бы вещей, которые мы делаем. Я как бы не люблю это, честно говоря, все там, знаешь, как через запятую все ордена вешать и цифрами бросаться. Но мы, так скажем, несем такую благотворительную ответственность за регион, вот, денег туда инвестируем достаточно много.
1: Я даже слоган слышал «Кострома – столица мира».
2: Это лозунг болельщиков «Спартак» Кострома, команда, которая тоже, к сожалению, хотя Ярцев ее, ты как болельщик меня понимаешь, знаешь, когда Ярцев, он же вообще играл за «Спартак» Кострома, соответственно, перед тем, как перешел в московский «Спартак». И вот, к сожалению, в какой-то момент такая команда с большой историей, которая как-то, можно сказать, как такой фарм тоже был там для московского «Спартака», за который мы там болеем, многие наши акционеры с детства. Команда прекратила свое существование, финансирования не хватало, мы ее возродили, помогли ей возродить инициативной группе, соответственно, помогли им там, соответственно, встать на ноги, они играют. Но для города это очень важно, там не так много, знаешь, каких-то развлечений, шоу-бизнеса, еще чего-то. В принципе, когда футбол большой уходит из региона, это ужасная абсолютно идея. Но, слава богу, сегодня футбол в Костроме вернулся. И фанаты, действительно, у них там такой главный их слоган – это «Кострома – столица мира».
1: Сколько, кстати, входит на матч в среднем? Какая посещаемость?
2: Слушай, ты знаешь, у нас, там же мы играем пока во второй лиге, но, тем не менее, у нас вторая после ротора. Там ротор ходит в среднем 10 тысяч, а у нас 2 плюс тысяч.
1: Неплохо.
2: Это очень... Дальше провал идет. В основном ходит там, не знаю, 100, 200, 300 человек во второй лиге.
1: Супер, супер. Спасибо тебе огромное. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». В Дагестане 16 часов. Время. Диалог FM. Кратко. По делу. Новости на Диалог FM.
3: По данным на сегодняшний день, в Дагестане село Толцух, расположенное в Тлеротинском районе, остается без транспортного сообщения. Красный мост в Гиргибельском районе находится на ремонте и недоступен для проезда. В Лакском районе на 161-м километре трассы Мамраш-Ташкапур-Араканский мост организовано временное движение. Оно осуществляется в ночное время и в обеденный перерыв. С начала года сотрудники филиала Россети «Северный Кавказ» «Дагенерго» обновили 89 километров старых линий электропередачи, заменив их на современный самонесущий изолированный провод. До конца текущего года компания планирует продолжить модернизацию, заменив еще около 288 километров неизолированных проводов на современный. Госэкспертиза дала положительное заключение на проект строительства нового пятизвездочного отеля в Дагестане. Это указано в едином реестре заключений. Отель будет построен в формате коттеджей на побережье в рамках проекта Всероссийского круглогодичного курорта на юге республики. Он будет расположен в селе Деличабан. Проект предусматривает создание номерного фонда на 220 мест. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут проникнуть в Россию из южного полушария. По ее словам, у россиян нет к ним естественного иммунитета. Попова также подчеркнула важность вакцинации для защиты от этих вирусов. Министр экономического развития России Максим Решетников предсказал, что по итогам года российский ВВП вырастет примерно на 0,6%. По его словам, важно не столько точное предсказание в десятых долях процента, сколько осознание возможностей экономического роста России с 27 по 29 годы. Продажа госпакета акций аэропорта Шереметьево, возможно, произойдет к концу года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Минфин планирует дождаться финансовой отчетности аэропорта за первое полугодие. После этого будет проведена оценка актива, и он будет выставлен на продажу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
0: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное. Например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.
1: 2 сентября 1875 года было основано Товарищество нефтяного производства братьев Нобель. И эта компания стала хрестоматийным примером того, как бизнес захватывает рынок не только за счет добычи, а за счет полного контроля цепочки – от скважины до бака автомобиля. Нобели не просто качали нефть, они строили нефтехранилища, танкеры, вагонные цистерны, трубопроводы, собственные станции разлива и сеть складов. С экономической точки зрения, вертикальная интеграция – это способ зафиксировать маржу на каждом этапе и снизить зависимость от сторонних подрядчиков. Когда вы контролируете логистику и хранение, вы управляете сроками, качеством и даже ценой для конечного клиента. В условиях нестабильной инфраструктуры XIX века это давало Нобелям колоссальное преимущество. Они могли поставлять керосин дешевле и стабильнее конкурентов. Для индустрии это кейс про контроль как конкурентное преимущество. Позже эту логику использовали автоконцерны, ритейлы. Вертикаль позволяет не зависеть от рыночных всплесков цен на отдельные услуги и быстрее масштабироваться. Практический вывод для предпринимателя. Оцените, какие звенья вашей цепочки самые уязвимые и дорогие. Если логистика съедает маржу, а качество хранения влияет на возвраты, имеет смысл взять эти этапы под контроль, хотя бы частично. Это не обязательно строить свой завод. Можно создать совместное предприятие, арендовать мощности или договориться о долгосрочных тарифах с гарантированными условиями. Главное – считать совокупную стоимость владения, не цену одного этапа, а все риски, задержки и потери из-за несогласованности. Вертикальная интеграция – это не про гигантоманию, а про контроль марки и предсказуемость. Там, где сбои в цепочке бьют по выручке, выгоднее владеть процессом, чем зависеть от рынков подрядчиков.
0: Значимо, важно. Диалог ФМ. Это день в истории.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. Россиянам стали доступны цифровые рубли. Об этом в интервью РИА Новости рассказала директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Россияне смогут открывать цифровые кошельки, делать переводы и расплачиваться в магазинах. Все операции с цифровыми рублями для граждан будут бесплатными, а пополнить цифровой кошелек можно через приложение любого крупнейшего банка. Цифровой рубль – третья форма российской валюты наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Его выпускает Банк России. Отдельного курса у него нет. Наличный, безналичный и цифровой рубль равны друг другу. Цифровой рубль доступен клиентам всех 12 системно значимых банков. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Согласитесь, гораздо проще предотвратить пожар, чем тушить разгоревшееся пламя. То же самое касается повседневных задач. Если творческий беспорядок царит внутри и снаружи, вы теряете драгоценное время. Стратегия автора заключается в том, чтобы по возможности использовать превентивные меры и рационально пользоваться нашим самым ценным ресурсом — временем. Уделите несколько минут вечером или по выходным для организации пространства и распорядка дня. Порядок дома — порядок в уме. Уборка сэкономит время. Вы больше не будете ждать, пока вас клюнет жареный петух, и начнете решать проблемы до их появления. Ведь правда, что лучше лечить зубы до того, как они заболят. Когда мы плывем по течению проблем, то начинаем действовать слишком поздно. Теперь уже не так важно урегулировать саму проблему, сколько устранить неприятные последствия. Решение возникших трудностей — это видимый процесс. На человека обрушивается проблема, и он героически ее решает. В глазах окружающих такой человек будет настоящим героем, но того, кто решает проблему до ее появления, героем вряд ли назовут. Проблемы еще не существует, а значит, нет и подвига. Иногда люди предпочитают не видеть проблему. Автор называет это намеренной слепотой. Если проблемы нет, то и решать ничего не нужно. Но как можно не заметить проблему, спросите вы? Очень просто. То, что является проблемой для одного, будет нормальной ситуацией для другого. Возьмем в пример этого работодателя. Сколько сотрудников покинули его компанию за последние несколько лет? Почему они уволились? Может, их не устраивала рабочая обстановка или руководство? Конечно, люди уходят с работы по ряду причин. Они могли допустить серьезную ошибку, либо им просто захотелось сменить сферу деятельности, мало ли какие обстоятельства. Но если постоянно говорить, мол, что есть, то есть, то есть риск не заметить реальную причину. Масштаб проблемы не важен. Важно то, что сам факт проблемы ускользает из виду. Иногда проще сказать: «Это не моя проблема, пусть ей займется кто-нибудь другой». Даже если проблема не затрагивает вас лично, вы в состоянии сделать первый шаг на пути изменений. Любой человек может высказать свое мнение. Это намного эффективнее, чем продолжать плыть по течению и справляться с неутешительными последствиями. Другая причина игнорирования проблем — слишком целенаправленное движение вперед. Зацикленность на срочном результате. Нехватка времени или денег вынуждает человека на поиски быстрого решения, игнорируя последствия в будущем. Когда проблемы наступают на пятки, действовать нужно здесь и теперь, и неважно, что будет там и потом. Большинству из нас не свойственно плыть против течения. Мы привыкли решать проблемы по мере их поступления. Разберем 6 примеров того, как найти источник проблемы. Застаньте проблему врасплох. Кто, кроме вас, заинтересован в решении этой проблемы? Привлекайте людей, объединяя их общей целью. Пусть каждый сделает свой вклад. Соберите команду единомышленников. В доме не может быть чисто, если убираетесь в нем только вы, а остальные свинячат. Если говорить о работе, то удовлетворенность покупателя должна быть приоритетной задачей каждого сотрудника. Важна слаженная работа системы для достижения общей цели. Маленькими шагами можно прийти к большим изменениям. Попробуйте взглянуть на тревожащую вас проблему с точки зрения другого человека, как бы он поступил в данной ситуации. Чаще всего тот, кто осмелился вынырнуть из воды, способен видеть проблему более ясно. Очень важно учитывать мнение других людей. Они могут знать то, чего не знаете вы. Допустим, вы хотите разбавить коллектив организации новыми лицами, но боитесь перемен и не хотите менять привычное течение дел. Вы всегда старались привлекать сотрудников, которые разделяли вашу точку зрения и во многом мыслили, как вы. Но коллектив требует разнообразия. Нужен свежий взгляд. Вот несколько идей, которые помогут взглянуть на кандидатов по-новому. Если вы всегда брали на работу молодых и перспективных, попробуйте расширить возрастной диапазон и привлечь сотрудников с многолетним опытом. Во время собеседования старайтесь поменьше говорить о жизни и больше о профессиональных качествах соискателя. Попробуйте убрать из резюме фото, год рождения, семейное положение. Это позволит менее предвзято относиться к кандидату. Вы сможете сконцентрироваться на его профессиональных навыках. Маленькие, с виду незаметные изменения приведут к большим переменам. Зрите в корень проблемы. Чем раньше вы идентифицируете проблему, тем больше у вас будет возможностей для ее решения. Не сомневайтесь в своем решении. Плыть против течения кажется неэффективным занятием. Если нет пострадавших, то нет и видимого результата. Сбор и анализ данных важен не только для разработки стратегии, но и для сравнения результатов. Будьте начеку и не признавайте ложных побед. Экспериментируйте и оценивайте. К некоторым проблемам невозможно подготовиться. К природным катаклизмам, например. Если на город обрушится шторм, то лучшая превентивная мера — это подготовка. И наоборот, даже самые благоразумные меры могут повлечь за собой неприятные последствия. Лучший способ профилактики — пробовать новое и получать обратную связь. Начинайте с малого. К примеру, вы хотите перейти от очного формата совещаний с коллегами к онлайн-формату. Можно начать онлайн-совещание с одним отделом, и если этот формат всех устроит, то внедрите это для всех остальных сотрудников. Не забывайте, что лучший способ узнать о действенности метода или продукта — получить как можно больше обратной связи. Однако не каждый готов дать честный отклик, особенно если речь идет о руководителе компании и его решениях. Поэтому проявите уважение и берите в расчет как положительные, так и отрицательные отзывы. Не оказывайте давления. Подумайте об альтернативной стоимости. Плыть против течения проблем зачастую выгоднее. Серьезно, что лучше, ежедневная физическая нагрузка или болезни сердечно-сосудистой системы? Лучше установить противопожарную сигнализацию или тушить уже разгоревшийся пожар? Вкладывать в обучение нанятых сотрудников и поощрять их? Или иметь постоянную текучку кадров? Тем не менее, траты на профилактику непросто подсчитать. Можно узнать, сколько стоит операция на сердце, но сколько стоит здоровый образ жизни, сказать сложно. Однако прежде чем плыть против течения, стоит задуматься над вопросами. Каковы издержки данной проблемы? Кто может воздействовать на проблему эффективнее всего? Как привлечь этих людей в команду? Сегодня общество не ценит пловцов против течения и не считает профилактику чем-то героическим. Никто не говорит о том, сколько аварий удалось предотвратить и сколько подростков осведомили о последствиях алкоголя и наркотиков. Тем не менее, этот метод решения проблем самый правильный. Маленькие изменения ведут к большим переменам.
0: Личный

0: Дорожные новости.
1: Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов. Об этом и не только в нашем выпуске, и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство курьеров на электровелосипедах нарушают правила дорожного движения. Разработчики систем видеонаблюдений с искусственным интеллектом компания NetVision проанонсировала почти 50 тысяч поездок. Без нарушений обошлись только 6% курьеров. Самая распространенная ошибка – проезд по пешеходному переходу, не спешиваясь. Это чревато тяжелыми авариями. Если пользуетесь средствами индивидуальной мобильности, не забывайте, что на переходе вы пешеход. Переходить дорогу можно только пешком. Правительство введет дополнительный контроль оборота нефтепродуктов, планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке, от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверят в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как быть, если ты родился в бедной семье? Если у тебя нет хороших стартовых условий? Как выбраться из этого? Я хочу порассуждать на эту тему и немного рассказать о себе, о своей истории. Конечно, у всех у нас разные стартовые условия. И что я сам родился в довольно небогатой семье, в простой рабочей семье, в местности, где население 3000 человек. Там было мало возможностей, на то время интернет был слабо развит. Можно сказать, что я был в маленьком аквариуме, в котором сложно вырасти большой рыбой. Фигурально говоря. Была простая жизнь, простое детство. Но в какой-то момент я встал на путь развития. Я не разрушал свою жизнь, а старался, и сейчас стараюсь, создавать ее, выходить на более качественный уровень жизни. Дело в том, что человек может выбрать один из двух путей. Первый путь – это говорить, что тебе не повезло, что ты родился в бедной семье, у тебя нет хороших стартовых условий. А второй путь – это когда ты берешь ответственность на себя. Ты говоришь себе: «Да, у меня нет богатой семьи, но я хочу чего-то большего. Я хочу изменить это. Я понимаю, что это не моя ответственность, что я родился в этой семье, в этой местности. Но моя ответственность лежит за мое будущее. Кем я могу стать? Что я могу изменить? Что я могу изучить, чтобы выйти на новый уровень?» Я просто убежден, что если человек хочет чего-то большего, то он может делать все возможное для этого. Повышать свою грамотность, развиваться всесторонне. Многие просто губят себя. Им не были даны хорошие условия. Перед глазами, возможно, был плохой пример, и они этому примеру поддались. Начали спиваться, либо еще что-то. Главное – не губить себя и делать все возможное для своего развития. Стараться. Жить по совести и праведно. На канале «Сила слов» есть видео про мозг, в котором я говорил на тему ограничений. В какой-то момент я сам для себя понял, что у меня было много ограничений. Принял это и стал меняться. Выстраивать собственные убеждения и стремиться к чему-то. Главный посыл, который я хочу донести в этом видео, такой. Нужно верить, что ты способен вырваться на новый уровень. Делать все возможное для этого. Не искать виноватых, не искать оправданий. Брать ответственность за свою жизнь на себя. Кому не даны хорошие стартовые условия, тому трудиться, конечно, нужно больше, но без труда – никуда. Только развивая себя, можно выйти на более качественный уровень жизни. Этого я вам и желаю.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На портале «Работа России» можно найти свыше 2500 объявлений о вакансиях в Дагестане. Лидерами по спросу являются врачи разных профилей. Второе место занимают школьные учителя, особенно математики, физики, русского и иностранных языков. В число наиболее востребованных профессий также входят медсестры, слесари, технологи, инженеры, дорожные рабочие, токари и фрезеровщики. Турецкие авиакомпании отменяют полеты в Россию из-за напряженной ситуации между Украиной и Россией, а также из-за риска атаки беспилотников. Об этом сообщили в компании Pegasus. Напомню, накануне Владимир Зеленский объявил о начале кампании по полному закрытию воздушного пространства над Россией. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что временное управление могут вести для собственников объектов критической инфраструктуры, нарушающих требования безопасности или отказывающихся их восстанавливать. По его словам, решение о завершении управления примут на высшем уровне после достижения целей по безопасности. Клиенты Сбера с 1 сентября могут использовать цифровой рубль через приложение Сбербанк Онлайн для открытия счета, перевода средств и оплаты покупок. По словам первого зампреда правления Сбера Александра Ведяхина, на начальном этапе сервис будет доступен для устройств с операционной системой Android. В дальнейшем планируется расширение функционала и поддержка устройств на базе iOS, добавил Ведяхин. Президент России Владимир Путин предложил переименовать газопровод «Сила Сибири-2» в «Силу Байкала». Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев. Он отметил, что проект находится на завершающей стадии перехода к строительным работам. На летней сцене Дагестанской филармонии 4 сентября в 19:00 состоится открытие юбилейного 25-го международного фестиваля искусств «Мир Кавказу». Мероприятие начнется с выступления вокально-инструментального ансамбля «Этнобэнд», которым руководит Рашид Бекеров. Вход на фестиваль свободный. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Футболисты Ростова в третьем туре группового этапа Кубка России на своем поле обыграли ЦСКА 2-0, упрочив лидерство в группе D. Армейцы же потерпели второе поражение в Кубке и с двумя очками занимают третье место, уступая еще и тольяттинскому Акрону, который в Самаре оказался сильнее Локомотива в послематчевой серии пенальти 5-4 после нулевой ничьей в основное время. В Воронеже Краснодар сыграл в ничью с Факелом 1-1 и одержал вверх в серии 11-метровых 4-3. Быки лидируют в группе B с 7 очками, тогда как Факел замыкает таблицу с 1 баллом. 50-я ракетка мира Карен Хачанов успешно стартовал на открытом чемпионате США, разгромив в первом круге аргентинца Романа Андреса Бурачагу в трех сетах. Эта победа прервала затянувшуюся серию Хачанова из 4 поражений подряд. При этом Карен доминировал на корте на протяжении всего матча. Он реализовал все 7 заработанных брейкпоинтов, а соперник, занимающий 59-е место в рейтинге ATP, ни разу не выиграл гейм на чужой подаче. Вторая партия завершилась со счетом 6-0 в пользу россиянина. Во втором круге Хачанов встретится с 4-й ракеткой мира Феликсом уже Альясимом из Канады. Руководство Ромы вышло из переговоров с «Зенитом» по трансферу бразильского вингера Луиса Энрике, сообщает ESPN. Итальянский клуб прекратил переговоры после того, как петербуржцы отклонили второе предложение римлян – 38 миллионов евро фиксированной суммы плюс 5 миллионов бонусами. Ранее стороны также обсуждали вариант аренды за 5 миллионов евро с правом выкупа за 30 миллионов. Однако «Зенит», который приобрел Энрике у Ботафога в январе прошлого года, посчитал, что этого недостаточно. При этом рыночная стоимость футболиста по версии Transfermarkt оценивается в 24 миллиона евро. Бывшего главного тренера Сочи Роберто Морено назначили на пост временного наставника национальной сборной Южной Кореи. 48-летний испанский специалист подписал контракт до 27 ноября, который предусматривает возможность продления до Кубка Азии 2027 и будет руководить командой в 6 ближайших матчах. Морено работал в Сочи почти 2 года, с 2023-го вылетев с клубом из РПЛ, а затем вернув его обратно через стыковые матчи. При этом в сентябре прошлого года его уволили после того, как команда под его руководством набрала лишь одно очко в 7 стартовых турах чемпионата. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым. Лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Росстандарт ввел новый межгосударственный стандарт, регулирующий испытания и эксплуатацию электросамокатов, моноколес и гироскутеров. В документе прописаны следующие требования: ограничение скорости до 25 км в час, автоматическое торможение в зонах с низкой скоростью, обязательное наличие фар и фонарей, а также интеграция средств индивидуальной мобильности с системой Aeroglonass. На данный момент действует национальный стандарт 2022 года, но новый стандарт уже получил межгосударственный статус и будет применяться во всех странах Евразийского экономического союза. Эксперты предполагают, что стандарт может быть признан обязательным, что, по их мнению, может вызвать дополнительные трудности для пользователей СИМ из-за усиления контроля.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 сентября в России заработал налоговый вычет на долгосрочные сбережения по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования, об этом сообщает ТАСС. Это предусмотрено вступающими в силу изменениями, которые направлены на налоговое стимулирование долгосрочных сбережений россиян в соответствии с федеральным законом. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан распространяется на уплаченные страховые взносы по заключенным с 1 января прошлого года долгосрочным договорам добровольного страхования жизни в пределах 30 миллионов рублей по каждому такому договору. Налоговый вычет по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений при этом увеличивается до 500 тысяч рублей на каждого родителя. Число резюме, в которых россияне указывают навыки работы с искусственным интеллектом, выросло примерно втрое по сравнению с 2023 годом, а их доля достигла почти 3%, выяснили аналитики HeadHunter. И навыки сегодня чаще всего можно встретить в резюме специалистов, чья работа связана с цифровыми, аналитическими и креативными задачами. Наибольшая доля таких резюме наблюдается в IT-сфере, почти 15%, далее следуют сферы искусства, развлечений и масс-медиа, 13,5%, стратегии инвестиций и консалтинга 13%, маркетинга, рекламы и пиар 12,5%, а также высшего и среднего менеджмента 9%. И в завершении выпуска. Россиянам в среднем нужно примерно 19 дней после возвращения из летнего отпуска, чтобы вернуться к привычному уровню расходов. При этом каждый четвертый временно сокращает свои траты в течение первого месяца после поездки. Об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 18% респондентов после отпуска не пересматривают свой привычный уровень расходов и не считают нужным переходить в режим экономии. Еще 27% россиян возвращаются к обычному бюджету уже в течение первой недели. У других 29% восстановление привычного уровня трат занимает от 1 до 3 недель, 18% требуется от 3 до 4 недель, а 8% продолжают экономить более месяца. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Report Inform».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Ксай мисик и сита джаридач. Лежа в постели, халву не найдешь. Ксай мисик и сита джаридач. Элк аниди, элдин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Элк аниди, элдин арада жеда. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди махавайди ханаканда. Если говорящий дурак, то слушающий должен быть умным. Лахайди ахмак хаитани, ван хайди махавайди ханаканда. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник. Голодный хлеба ищет, сытый счастье. Гишинди фахкакада, тухди бахтуник.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: До этого в плюсе были?
2: До этого, да, там
1: немножко.
2: 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ага. Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это, я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, и я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче.
2: Да,
1: потому что я понял, что это очень выгодная травма. Потому что ты когда собой недоволен, но в меру, не когда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800, и она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них, от Раи, индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара, получается, индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека. Поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске. Вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов. Соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас в городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе. Пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала неудачу. Тещу.
2: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его материю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей. Они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. Я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана «Б». И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое. Ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Я сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи? Ну, типа,
2: добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана «Б». Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... В самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо.
1: Там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть
2: будем
1: так
2: стараться.
1: И будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет
2: спасибо.
1: Что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения, и желаю вам найти... То самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Когда в 15 лет я привез 1300 рублей, это была зарплата инженера почти за год, мать подумала, что я ограбил кого-то. Ну, реально, она пошла узнавать, действительно ли мы за 2 месяца заработали такие деньги. Ну, директор стройотряда сказал, да, все, он успокоил ее, она такая пришла, говорит, ну, ты им даешь. А я ей отдаю эти 1300 рублей и говорю, мам, я же знаю, что, ну, вы, родители, ну, или семья наша собиралась покупать дачу. Я говорю, я хочу сделать свой вклад, а стоимость этой дача была 4500 рублей. Ну, то есть я треть этой дачи, значит, внес добровольно. Поэтому у меня их не забирали, но я так видел свою роль, ну, в семье, чтобы сделать свой вклад. Я считаю, как бы это тоже воспитывает свою такую, ну, очень хорошую связность. Да, ты стал автономным, но ты растешь в семье и участвуешь этими своими средствами, ну, в покупке каких-то значимых объектов для всей семьи, и это круто. Мои родители окружали меня любовью, постоянно знакомили меня с разным, что есть в мире. Там кружок авиамодельный, судомодельный, биатлон, там радиотехники, там. Они постоянно заботились, чтобы окружающие меня люди имели, ну, репертуар миросообразных ценностей. Я жил в поверхностном достаточно мире. Идешь по дороге, и там везде «миру мир», например, да, везде «миру мир». Да, ну, ты потом уже перестаешь замечать это. «Миру мир» — это такой социально одобряемый паттерн. А тут меня окружали люди, которые наполняли вот эту вот поверхностность какой-то вот глубиной. Они всегда меня окружали. И это родители об этом заботились. В принципе, родители стали для меня первыми такими правильными проводниками. И эти проводники меня вели не куда-то конкретно, они расширяли мою вселенную.
0: Мысли вслух.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель.
3: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане закрыли нелегальную стоматологию, однако ее владелица не прекратила деятельность. Жительница Ногайского района проигнорировала судебное решение и вновь открыла опечатанное помещение, начав принимать пациентов. За это ей грозит штраф. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, стоматологию снова опечатали. В Дербентском районе построят новый спортивный комплекс. В нем будут просторный зал для единоборств, тренажерный зал, удобные душевые и раздевалки. Объект станет частью развитой спортивной инфраструктуры района, включающей действующий стадион, спортивную школу и поликлинику. В Москве суд оштрафовал Google на сумму в 7,5 миллионов рублей за распространение двух материалов, признанных незаконными в России. Кроме этого, суд наложил штраф в размере 3,8 миллиона рублей на Pinterest за несвоевременное удаление контента, нарушающего законодательство. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с журналистами предложил создать постоянный механизм для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится защитить не только свои суда и компании, но и весь гражданский флот, курсирующий в регионе. Он также отметил, что ущерб, наносимый текущей ситуации, продолжает увеличиваться. Россиянам советуют не покидать текущее место работы без конкретного плана на будущее. В условиях усложнившегося рынка труда поиск новой работы требует больше времени и усилий. Кроме того, при переходе в другую компанию зарплата может быть на 20% ниже, чем на предыдущем месте, подчеркивают специалисты по управлению персоналом. Семеро дагестанских боксеров будут бороться за медали на чемпионате России по боксу среди мужчин в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Расул Салиев, Арсен Шамшидов, Ахмат Айдамиров, Саид Магомаев, Рамазан Магомедханов, Камиль Джамаев и Рамазан Ханапиев успешно прошли в полуфинал турнира, что гарантирует им как минимум бронзовые награды. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку? На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги? И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика? Не верьте на слово, проверяйте факты. Территория сделки на Диалог ФМ.
6: Вы на территории сделки, программа о недвижимости, где мы говорим не только о квадратных метрах, домах, квартирах и коммерческих объектах. Мы говорим прежде всего о людях, которые создают этот рынок, работают на нем, инвестируют в него и принимают решения, от которых иногда зависят миллионы рублей, нередко и судьбы людей.

0: хороший инвестиционный проект. И, конечно, поговорим о Дагестане, о том, насколько перспективен наш регион для гостиничных инвестиций и какие проекты здесь действительно могут быть востребованы. Друзья, с вами в студии ведущие Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Напомню вам номер прямого эфира, на который вы можете позвонить или написать в мессенджер и задать свой вопрос нашему гостю. 8-988-291-1048. 8-988-291-1048. Мугудин.
1: Да.
0: Рады приветствовать тебя у нас в студии. Спасибо за то, что принял наше приглашение.
1: Спасибо, что пригласили.
0: И сразу тебе вопрос. У меня есть 10 миллионов рублей, ага, которые я хочу инвестировать и приумножить. Я их передаю тебе. Как ты ими распорядишься?
1: А вариант, что я где-нибудь пропаду, не считается?
0: Я обращаюсь к тебе как профессионал, это прежде всего.
1: Так, ну, с учетом того, что вы хотите инвестировать 10 миллионов рублей, есть для меня, соответственно, одно золотое правило – это не складывать все активы в одну корзину. Я, соответственно, предложу вам разделить эти 10 миллионов рублей хотя бы на два проекта. Соответственно, это будут проекты не с полной, с полным приобретением, а в рассрочку. Но донесу до вас преимущество того, что почему два. Вот, и предложил бы вам две студии в гостинице на данном этапе в Дагестане, стоимость которого порядка около 7 миллионов рублей и с окупаемостью 6-7 лет. Угу. Вот, сейчас это без учета роста капитализации недвижимости, а с пассивным доходом по факту сдачи строительства вот ближайшему по рынку, это 2028 год. Я бы вам предложил взять два номера в студии. Вот. Самый интересный стратегический вариант, при котором в дальнейшем, в случае чего, а такое порой бывает, один можно продать, один можно оставить. И тот, который вы продадите, он покроет абсолютно все ваши потребности.
0: Не обусловлено ли это тем, что ты занимаешься именно гостиничным бизнесом, при этом упускаешь, например, вторичный рынок, ну, первичный рынок, скажем, или все-таки это какая-то аналитика, какой-то расчет?
1: Это в действительности аналитика, расчет. Дагестан сейчас на этапе, соответственно, инвестиционной привлекательности на территории Российской Федерации. Это, как многие ошибочно считают, что туристический бум у нас закончился. Нет, сейчас небольшая пауза, но буквально в перспективе нескольких лет мы увидим здесь еще прекрасный туристический потенциал, инвестиционный потенциал самого Дагестана. Все самое интересное только впереди.
0: Иншалла. Мугудин, все же хотим немного поговорить именно о тебе, потому что за каждой инвестиционной компанией всегда стоит человек или люди, их опыт, ошибки и решения. Как ты вообще пришел в недвижимость? И, наверное, отсюда вытекает такой вопрос интересный. Помнишь ли ты свою первую сделку недвижимости, если она была? Я думаю, она была.
1: Да, слава богу, она была. Вот. И я первую сделку закрыл. Я начинал работать риэлтором в Махачкале. Я начинал это порядка около 8 с хвостиком лет назад. Сейчас вот пошел 9-й год моей работы в недвижимости.
0: У нас, говорят, звонок в студии. Ага. Давай попробуем послушать.
1: Давайте.
0: А, все сорвался. Продолжаем, я извиняюсь.
1: Сорвался. Первая сделка моя не сорвалась.
0: В отличие от звонка.
1: Да. Она прошла очень легко. Соответственно, это была сделка по вторичному жилью на проспекте Имама Шамиля в Махачкале. И она прошла очень легко. Я ориентировочно помню, что это был третий этаж, это было порядка 36 квадратных метров, это было вторичное жилье, но далее уже поработав немного в Махачкале, вот именно 7 лет назад, я переехал в Сочи. Меня отговаривали, говорили, что это невероятно сложнейший рынок, это действительно так, это самый сложный рынок брокеров и риэлторов на территории России.
0: Сочинский.
1: Да, сочинский. Но вот там

0: Очень много разных факторов было моего роста. Далее мы уже начали срабатываться и по Архызу, и по Крыму, и по Анапе, которая сейчас тоже туристическая. Из Сочи у нас главный федеральный курорт страны. Вот, и далее уже за пределами нашей страны. То есть, и сейчас вот вернулся в Дагестан, потому что в Дагестане тоже есть очень большой интерес со стороны инвестиций, инвесторов. И вот
1: ну, я правильно понимаю, Дин, что у тебя опыт на международном рынке тоже есть?
0: Да.
1: А можешь немного о нем тоже рассказать?
0: Это, соответственно, Таиланд. Mm-hmm. Рынок Таиланда порядка по статистике РБК финансы на 2025 год, они выкатывали статистику, в Таиланде порядка 50% инвесторов это граждане России. Вот, и мы как-то записывали тоже подкаст с руководителем тайской недвижимости, единственными зарегистрированными на территории России, это международный отельный бренд, и мы записывали подкаст, там все эти цифры от А до Я. И вот в Таиланде в одном из проектов нашего земляка нам удалось в этом году взять первое место. Когда я ему об этом рассказал при личной встрече, он очень был удивлен и очень был приятно удивлен. Mm-hmm. Он говорит, я говорит, не ожидал, что это вы, что, то есть наши ребята из Дагестана.
1: Ну тут, наверное, важно подметить, что этот человек достаточно известный во всем мире. Да. Вот, не будем озвучивать имя, но я знаю, о ком идет речь, поэтому.
2: У меня вопрос. Подскажи, пожалуйста, как ты вообще из риэлтора перешел именно в инвестирование и открыл компанию?
0: Это, соответственно, тоже рост после бума ухода на, то есть после 2022 года, после февраля, многие гостиничные компании, они уже ушли с нашего рынка России. Например, официальный Redisson сейчас практически, ну, можно сказать, очень сложно подписать и привлечь в Россию. Ушли всякого рода бренды, такие как Ramada, Mercure, французские, то есть все европейские бренды, они ушли из России, ательеры, именно ательеры. Вот, у нас выбор остался только или на местных наших федеральных компаний, или на наших российских крупных компаний. И вот, исходя уже, набираясь опыта, закрывая сделки, знакомясь с директорами, с управляющими, я уже понял, что вокруг меня сформировалась команда сильных людей, и мы организовались вот непосредственно в компанию, в команду. И вот так это все и пришло. То есть все благодаря опыту, маленькими шагами к этому мы и пришли.
2: Правильно говорят, что во время кризиса рождаются как раз таки, есть возможность пробиться выше, чем в обычное время.
1: Главное, когда все хорошо. Главное увидеть, не паниковать и как-то действовать, что-то делать. Окей, понятно. Еще такой вопрос. Я больше все-таки твою, скажем так, профессиональную личность хочу раскрыть. Какая ошибка в начале твоей карьеры научила тебя, наверное, большему из того, что ты сейчас знаешь? Я думаю, она, наверное, была, как и у любого профессионала. Ошибки, наверное, в начале всегда бывают.
0: Я, наверное, слишком верил всем.
1: Да, ну а что делать? Веру в людей нельзя терять. Ну, к сожалению. Короче, подлетел ты на этом.
0: Да, я очень много раз подлетал. Очень много раз подлетал, но я настолько.
1: Могутдин, у вас звонок в эфире. Алло.
3: Ассаламу
1: алейкум. Ассалам. Представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться по имени?
3: Меня зовут Арсен.
1: Арсен, очень приятно. У вас вопрос к Могутдину?
3: Ну, немножко вопрос другого характера. Просто хотелось бы, чтобы получить ответ честный. Я очень люблю ваше радио, диалог, и мне нравится все, какие там вопросы, какие вообще разные диалоги ведете. Вот такой вопрос, только честно, если можно. Вот имея, допустим, определенный капитал, вот такой один больной вопрос. Какой строительной компании можно было довериться вот прежде чем? Потому что люди покупают, а потом сами понимаете, что с этими домами происходит. Я не говорю, что кого-то хайли, какие-то там компании нет. Ну точно в такой компании вы уверены были, что можно было пойти спокойно вложить деньги.
1: Понял вас, Арсен, сейчас постараемся максимально прозрачно и честно ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Вопрос поступил, Арсен хочет узнать, в какую компанию строительную сегодня, какого застройщика, имея небольшой капитал какой-то, да, можно вложиться. Наверное, Мугудин, мы попробуем первыми ответить на этот вопрос. Я скажу, наверное, коротко. Ну, во-первых, что я, что Фарук, как практикующие риэлтора, мы все-таки работаем с проверенными застройщиками, прежде всего теми, которые работают по федеральному закону 214. Вот, у нас есть некий реестр этих застройщиков, с которыми мы можем поделиться. К сожалению, в эфире назвать не получается, но они есть, я вас уверяю, Арсен. Есть, кому можно довериться, есть, кому можно пойти. Поэтому обращайтесь, пишите, звоните к нам, мы предоставим эту информацию. Но они есть. Фарух?
2: Все правильно сказал, я тебя полностью поддерживаю. Здесь зависит еще не только, что у нас есть. Здесь еще нужно учитывать возможности клиента самого тоже. Да, небольшой, он говорит, взнос, но опять же, нужно понимать цифры. Все, мы будем отталкиваться от цифр первостепенно и виды оплаты. Есть застройщики, которые работают по федеральному закону, и они рассматривают условно ипотеку там и так далее. А есть кто только, допустим, рассрочку. И там рассрочка будет уже не 20 лет, 30 лет, а 5 лет, 7 лет. И в зависимости, конечно, уже от этого будем складывать сумму ежемесячного платежа, тянет человек, не тянет. То есть что предложить, просто нужно уже более точно работать.
1: Ну, они точно есть. Арсен, обращаемся к вам, мы вас уверяем, есть надежные застройщики у нас. Наши ребята, скажем, в этом плане оккультуриваются, они идут в ногу со временем, стараются отвечать всем требованиям закона по строительству, поэтому будем рады помочь. Мугуддин, в целом вопрос идентичный такой, которому я тебе задал в начале, да, имея 10 миллионов, куда бы ты, ну вот что бы ты человеку посоветовал сегодня, давай вот так вот, вот
2: допустим, 5-7 миллионов. Новостройка жилая или все-таки коммерческая, или все-таки вторичный рынок?
0: Ну, тут, соответственно, все непосредственно зависит от его запроса, что он хочет. Он хочет здесь и сейчас, может, ему негде жить, или он может себе позволить, условно говоря, снимая аренду, или он, может, живет у родителей. Но самое главное, что я могу посоветовать, это только ФЗ, только эскроу, и все. Вот прям. Или, соответственно, исходя, если у него запрос эдакий, то вторичное жилье. То есть тут все всегда зависит от того, что он хочет, но, как правило, это только если новостройка, то только ФЗ-шные дома. Только с эскроу и все, больше ничего.
1: Надеюсь, мы максимально честно и прозрачно ответили на вопрос. Если у вас есть вопросы, также напоминаю, номер 8-988-291-1048, звоните, задавайте, постараемся на них ответить. Хочу небольшую статистику привести с ссылкой на источник. И, соответственно, перейдем к следующему блоку. В 2026 году инвестиционный рынок недвижимости стал гораздо более избирательным, а доходность разных сегментов сильно различается. Например, по оценкам эксперта, складская недвижимость, то есть коммерческая, сейчас выглядит значительно интереснее жилой по текущей доходности. Это со ссылкой на РБК недвижимость. Вот тут давайте перейдем непосредственно к инвестициям, потому что у большинства людей представление очень простое. Купил квартиру, подождал, продал дороже. Но профессиональный инвестор, насколько я понимаю, смотрит на недвижимость совершенно иначе. Вообще в инвестиции, как меня учили, заходить нужно как игра в долгую. То есть это не тот случай, когда ты вот сегодня купил, а завтра с X2 или X5 там продал. И вообще вот чем отличается, в чем отличие обычного покупателя от профессионального инвестора?
0: это, наверное, для них как хобби. Это вот именно как хобби. Они помимо того, что со своим брокером смотрят, считают информацию, профессиональный инвестор непосредственно сам, он сам принимает участие в поиске на каких-то торгах. Вот у меня есть один из моих инвесторов, он по Москве, как рыба в океане. Он ищет на торгах где-то какой-то фонд, откуда-то там что-то, и у него есть золотое правило, его правило, что он не приобретает недвижимость с окупаемостью больше 6 лет. Когда только...
2: Ну, это вообще отлично, честно говоря.
1: 6 лет окупаемости.
0: Да. И когда я только с ним познакомился, я не мог предположить, это было несколько лет назад, как вы находите такую недвижимость. А он мне выкатил списки, торги, фонд реновации, продажи с молотка и так далее, и так далее. Вот есть такой сорт инвесторов. Есть сорт, соответственно, тех, кто, мы их называем спекулятивные инвестиции. Они покупают на закрытых стартах продаж. Они входят в те или иные паевые инвестиционные фонды крупных компаний. И такие инвесторы, они любят на самом в первые дни старта продаж приобрести и, соответственно, потом уже через какой-то период времени продать, используя вот этот вот спекулятивный метод.
1: Это если немного упростить формулировку, проще говоря, это когда на котловане.
0: Да. Самый первый день, когда выкатывают. И некоторые придерживаются метода лестничной инвестиции Баффета, которые купили за 5, через, там, условно говоря, какой-то период времени продали за 6 вложили, и вот так вот по лестнице они потихонечку
2: увеличивают свой капитал.
0: Да, да.
2: Вот часто говорят про арендный бизнес. Как ты считаешь, выгодно ли сейчас покупать квартиру, чтобы просто пересдавать квартиру? Я сейчас именно про квартиру. Если же, ну, понятно, там инвестиционная, это уже другая история. Давай немножко сейчас про квартиры поговорим, да, а потом уже, я думаю, перейдем дальше. Особенно с учетом того, что подмечу, кстати, что многие покупают квартиры в ипотеке.
0: Тут, соответственно, если рассмотрим семейную ипотеку, то да, первые пару лет, первые несколько лет это будет выплата за свои денежные средства, а потом при хорошем ремонте, соответственно, можно сдать в аренду, и аренда, как правило, как говорят, сама себя погашает.
2: Но сейчас нужно учитывать еще тот момент, что условия семейной ипотеки тоже меняются.
0: Да, но у нас пока есть месяц.
2: Да, месяц есть.
1: Они ужесточаются, да? Они ужесточаются.
2: Да, конечно. Уже остался месяц, и потом будут изменения, они уже утверждены, поэтому да. А вот про гражданскую что скажешь вообще? Кабала это или не кабала?
0: Про гражданскую ипотеку я скажу, но это ориентировочно, если рассчитывать на рынок Дагестана, 100 с хвостиком тысяч рублей, но тут уже кто как сможет себе позволить приобрести с таким ежемесячным платежом. Я, как правило, тому или иному клиенту, то есть в большинстве случаев это уже тяжело назвать инвестором, я ему расписываю полностью платежи, чтобы не ввязывать его в эту
2: долговую яму.
0: Да, то есть тут уже все зависит непосредственно от потребностей. Вот.
1: Если такой вот вопрос, смотри, что важнее? Мы немного сейчас больше вокруг коммерции в городе, скажем так, крутимся, да? Что важнее при выборе коммерческого объекта, это цена входа, локация или будущий спрос?
0: Я бы локацию отнес бы к будущему спросу. Ну, вот если можно провести такую параллель, я бы отнес бы ее к будущему спросу, но как мне сказал один директор международной сети отелей, он сказал: локация, чтобы это ни было, всегда это локация. Деньги, они всегда можно договориться, переговорить, а вот локацию мы не перенесем.
1: А, давай попробуем вот сейчас прямо с тобой разобрать один объект, скажем, mm-hmm. который у нас есть в действительности в работе. Mm-hmm. Объект находится на Махачкале, на Магомед Гаджиева, mm-hmm. 168, если не ошибаюсь, это район Космоса. Mm-hmm. Это первый этаж, это предчистовая отделка, общая площадь 140 квадратов, это свободная планировка. В целом хороший пеший трафик. По моему личному мнению, хорошо подойдет под медицинский центр какой-то, ну, сфера услуг, может быть, бьюти. Вот, фотографии ты видел. Скажи, вот твое мнение, насколько он интересен и какая бы, вот, по твоему профессиональному мнению, цена у него была бы сегодня вот адекватная, по которой можно было бы, по которой ты зашел бы в эту коммерцию, mm-hmm. купил бы ее. И под что бы ты ее рассмотрел, например?
0: Наверное, можно рассмотреть с трех вариантов. Как собственник, который сейчас имеет эту недвижимость, как потенциальный покупатель или как арендодатель на всех?
1: Это, конечно, больная тема, ценообразование, mm-hmm. когда собственник ставит mm-hmm. цену, потому что yeah. в большинстве своем не всегда он ее может обосновать, аргументировать, обосновать не может он ее. Давай мы с позиции посмотрим, наверное, инвестора, человека, который вот ходит и ищет
2: угу. себе. С деньгами на руках.
1: Да. Угу. Вот конкретно, реально существующий объект. Угу. Кстати, он у нас сегодня в продаже, имейте в виду.
0: Так, соответственно, я бы выслушал бы цену от человека, который мне предложил данную недвижимость, и опирался бы непосредственно на капитализацию, mm-hmm. то есть окупаемость этого проекта. Как правило, если мы возьмем хорошую окупаемость, среднюю, которая сейчас в целом по территории РФ, это порядка 10 с хвостиком лет, а 10-11 лет.
1: Окупаемость, это мы сейчас с тобой заходим туда, покупаем и сдаем в аренду.
0: Да. То есть окупаемость, за сколько она мне окупится? Я хочу сохранить, условно говоря, у меня есть там энная сумма денег, я хочу сохранить, но я не хочу на вклад, я хочу купить недвижимость, и вот есть коммерческое помещение. Я его приобретаю и сдаю в аренду. То есть я сохраняю свой капитал в виде недвижимости и, соответственно, окупаю его путем сдачи в ренту. Ну, мне бы, наверное, если взять хорошую, которая сейчас статистика на территории РФ, это порядка 10-11 лет окупаемости недвижимости. Угу. Вот, это приблизительно 11-12% годовых при стоимости, которую я сейчас в голове себе рассчитал.
1: Это же хорошие цифры.
0: Это хорошие цифры, это можно. То есть это вполне можно, да.
1: Вопрос станет в цене.
0: Да.
1: Правильно же?
0: Вот, вопрос станет в цене. Дальше, если мы переходим к классам, то есть окупаемости мы хотим ее сделать, вот прям, которая сейчас показывает тот или иной жилой комплекс, гостиничный комплекс и так далее, это порядка около 9 лет. Mm-hmm. Вот, мы можем ее менять. Ну и, соответственно, к 8 лет. 6 лет окупаемости сейчас надо прям сильно копаться. То есть от 8 до 12 лет окупаемости такую недвижимость. И по своим цифрам в голове, которые я сейчас рассчитал, при ориентироваться на аренду порядка 180-200 тысяч рублей, если, опять же, мои цифры, аренда в год порядка от 200 до 2400, то есть в зависимости от цифры. И при покупке за 20 миллионов мы его окупим порядка около за как раз таки тот период, необходимый нам времени.
1: 10-11 лет получается, да?
0: Вот.
2: У меня вопрос следующий. Mm-hmm. Ты можешь назвать топ, условно, там 3 ошибок инвесторов, на которых они теряют деньги? Есть какой-то вот, ну, за твою практику, какой-то топ вот этих ошибок, которые они совершали?
0: Эмоции. первый, самый вот то, что...
1: На чем подлетают.
0: Да, очень много людей подлетает.
2: Вот это самая основная, честно говоря, по-моему, не только в инвестициях, но и в покупке квартиры даже элементарно для себя.
0: Эмоции, люди увидят красивую картинку, прибегают, ой, я ничего не хочу, я хочу это купить. Там,
2: не слушая аргументы.
0: Да, не слушая этого. Второе, что на своем опыте я знаю, это человек начинает советоваться со всеми абсолютно, с другими риэлторами, с соседями по лестничной площадке,
2: с родственниками.
0: Да, с родственниками.
2: Любимая тема.
0: Каждый,
1: больная тема.
0: Каждый им дает свое мнение, а вот это не так, а вот мы купили такую же площадь, но когда спрашивают, а когда они купили, ну это было 10 лет назад.
1: Это вообще не я покупал, это сосед покупал в подъезде где-то, короче, в соседнем.
0: Это, я думаю, первое – это эмоции, второе – это когда они начинают со всеми, абсолютно со всеми советоваться, даже с людьми, которого не было никогда опыта недвижимости.
2: Можно?
0: Да.
2: Так, давай вот еще вопрос. Если завтра нашему слушателю срочно нужны будут деньги, а у него только квартира, что ты предложишь? Продать ее со скидкой 30% или есть лайфхак, как получить кэш прямо сейчас?
1: Давай выкладывай все. Мы должны, наши слушатели должны быть использовать. Они должны знать, откуда бабки достать.
0: Ну...
2: Что-то я тебя смутил немного по моим вопросам.
1: А ну или что-то тут как-то мы копнули глубоко, по-моему.
0: Ну, соответственно, да, если человеку нужны деньги здесь и сейчас, то по практике продажам квартиры и даже большие компании, федеральные, огромные компании, которые предлагают срочные продажи, так называемые трейд-ин, они всегда закладывают 30%. Это в целом на всех строительных рынках, всех брокерских, риэлторских компаний минус 30% от стоимости цены, это стоимость покупки здесь, сейчас, сегодня. То есть время равно деньги. Человеку, он хочет сэкономить время и, соответственно, получить ту или иную сумму. Но я бы, наверное, сначала поговорил бы с человеком, а если вдруг там ничего такого эдакого...
1: Задача, да, послушал?
0: Да, я бы, да, вдруг там ничего такого эдакого, а вдруг он, может быть, такое и на практике было, что инвестору говорят, появилась срочная невероятная квартира, а там что-то вообще не то это, в Урюпинске, не нужна она, не надо продавать свое. То есть надо сначала послушать, а потом уже стратегически мыслить.
1: Подытожим про объект на Магомедгаджиева. Окупаемость 10-11 лет, это при стоимости 20 миллионов. Стоимость на самом деле сегодня 30 миллионов. Вот, 30 миллионов, ну у нас еще там добавится года 3, поэтому, друзья, имейте в виду, есть такой прекрасный объект. А, вот еще такой вопрос интересный. А что бы ты предпочел? Готовый бизнес? С помещением вместе, когда продают, либо помещение свободного назначения, просто пустое помещение. И разница может быть в 20 миллионов, но у тебя есть эта сумма условно, у тебя есть там 50 миллионов, вот ты можешь за 30 миллионов взять свободное, это все одна локация, скажем так, неважно, сейчас не будем конкретно к этой привязываться, вообще вот есть на 26, скажем, есть готовый бизнес. Чаще всего это у нас заведение общепита бывает.
0: Да.
1: Либо это пустое это свободного назначения. Что бы ты предпочел?
0: Я вот, например, в заведениях общепита не так силен, как те или иные мои коллеги. Но я бы, наверное, взял бы помещение и сам бы что-нибудь с ним придумал. Например, одному близкому своему человеку обещал помещение под выпечку.
1: Ага.
0: Да, то есть, например.
1: Мы потом поговорим поподробнее.
0: Вот, поэтому, наверное, бы сделал так. То есть, свободное помещение, оно так и называется.
1: Мне кажется, что-то свое запустить гораздо проще, наверное, чем забирать. Ну, важно, что не всегда готовый бизнес продается, потому что он сильно убыточный. У нас, опять же, есть в практике, в работе объект, человек вложился, но вот у него не получается по времени, потому что у него есть основной источник дохода, он и не заморачивается.
2: Ну, здесь нужно правильно делегировать было изначально.
1: Ну, возможно, не исключаю, все правильно. Нужно было, но это тоже он упустил. Поэтому, чтобы вообще сильно, наверное, не упало, человек просто продает.
2: У меня вопрос.
1: Давай.
2: Можешь вспомнить свою самую провальную инвестицию? Это может ты себе покупал, может инвесторам. И какая была сумма? Я чуть-чуть ковыряю болячки.
1: Ты главное правильно ответил.
0: Ну, мне сразу на ум пришли два моих кейса. Слава богу, мы не потеряли деньги, но мы потеряли нервы. Это вот как раз таки 22-й год, когда мы инвестировали в один отель, но по факту получили другой отель, ну ничуть не хуже, это вот просто из-за ситуации отельер просто ушел, это был французский отельер на территории Сочи, и он просто ушел из-за всего понятного нам. Вторая ситуация, мы приобрели недвижимость, ну то есть как мы забронировали, должны были выходить на сделку, и вот мой инвестор, он просто пропал.
1: Инвестор пропал?
0: Да, просто пропал. Все.
2: Потом... Интересно.
1: Ни близких, никого?
0: Нет, он просто пропал на полтора месяца, и через полтора месяца его супруга позвонила, оказалось, он в аварию попал. Все, вот. И все, но слава богу, мы смогли, там была просто сумма брони очень большая, сама недвижимость стоила прилично, поэтому сумма брони большая, а он большой любитель был мотоциклов.
2: Как я их называю, хрустики. У меня как раз вот после твоего ответа вопрос тоже возник. Покупка на котловане – это высокая маржинальность или же все-таки это лотерея с подрядчиком?
0: Опять же, если это ФЗшка, то можно не беспокоиться.
2: Но ФЗшка же тоже не дает нам полной гарантии, что достроят.
0: Факт, но мы, может быть, вот был, опять же, был опыт небольшой, годик потеряли, и тоже была ФЗшка, годик потеряли, годик поморозился проект, но дальше в итоге завершили проект. Вот. А так я бы, соответственно, чтобы рекомендовал смотреть, соответственно, на локацию, важность локации, важность — это всегда документы. Вот, и всегда обращаться к профессионалам, вот прям всегда, это только профессионалы, это такие как Муслим, Фарух, Мугдин, и всегда подсчитывать, считать, анализировать, лучше много времени уделить подсчетам, чем много времени потом той или иной беготне.
2: Можно, да, еще один вопрос,
1: конечно,
2: такой?
1: Конечно.
2: Вот сейчас у нас идет на рынке Дагестана бум апартаментов.
0: Да.
2: Вот апартаменты – это золотая клетка или все-таки мусорный актив? Прям, ну, грубо прозвучит, конечно. И почему некоторые риэлтора очень любят их продавать, а сами не покупают?
1: Как ты завернул, а? Какая игра слов?
0: Без уточнения, то есть названий.
2: Да, никаких, да. Ну, вообще, в принципе, да, вот мне самому очень интересно, ну, ты как специалист именно в инвестировании, и мы сейчас говорим про рынок Дагестана, если уточнять именно регион, допустим.
0: Касаемо апартаментов, гостиничных комплексов, это тема, которую я очень люблю, и, соответственно, по факту приезда сюда я сразу начал анализировать именно вот это направление. Просмотрел много, не все, но многое количество строящихся сейчас и предлагаемых в покупку апарт-отелей, гостиниц, подметил для себя несколько интересных и отсек огромное количество. Апарт-отель — это не просто построить, то есть и получить статус апартаменты, то есть нежилое помещение, да, это еще и будущий сервис, который будет оказан непосредственно тому или иному гражданину, проживающий по факту, который будет сдаваться. Вот это вот на примере одного из комплексов мы пригласили сюда международных ательеров, который поднимет сервис и добавит, Дагестан будет в этой сети. Соответственно, это будет первый формат ультра, все включено, all inclusive, пятизвездочный. И там надо, и по моим подсчетам анализа, мы подсчитывали также анализ этого отеля, это было около 3-4 месяцев назад, до очередного поднятия. Срок окупаемости по факту после сдачи он составлял порядка 6-6,5 лет. Это невероятная была окупаемость, с которой я был в восторге.
1: 6-6,5 лет, это да. Максимально интересная окупаемость.
0: Это без учета капитализации, то есть по факту, когда он сдастся вот в 2028 году, если...
1: это строящийся?
0: Да, сейчас это строящийся, доход он будет приносить уже начиная с 2028 года. Ага. И вот от, с 2028 года мы будем отсчитывать 6, то есть плюс эти 2 года, итого 8. Но это, как я сказал ранее, без учета капитализации недвижимости, рынков, всплесков, экономики и прочего. Поэтому вот по моим подсчетам Дагестан и эти несколько проектов показали прям вау, как интересно.
1: Мухтин, про ательер.
0: Да.
1: Если это не секрет, расскажи, пожалуйста, что это за человек, чем вообще это, почему это вот мы привлекли ательера и чем это, говорится, чревато для нас, для республики в целом, для развития, наверное, все-таки туризма, да, или как бы это правильно сказать. Расскажи, пожалуйста, кто этот человек и что он принесет сюда?
0: Это компания, соответственно, с опытом работы порядка 60 лет на рынке. Это такой семейный был бизнес от деда, от деда к отцу, от отца к сыну. Вот, и самый лучший сервис, который показывает именно сервис по обслуживанию ательеров, это у нас турки. То есть, ну, как бы то ни было, все, большая часть граждан едет именно в Турцию за сервисом, за отдыхом, не вот.
2: Ну, турки умеют вот это, знаешь, так ласково ласкать где-то там, да?
1: Я на минуту представляю просто себе, почему я говорю, я скептически отношусь к теме берега. У нас, опять же, иншалла, пусть у наших братьев все получится. Но я говорю, одно дело это достроить, построить красиво, все сделать. Но то, когда дело дойдет до сервиса, и вот я представляю, кто будет заниматься обслуживанием именно внутри отеля? Кто будут эти люди, которые должны будут встречать, улыбаться? Я не знаю, там это очень для нас, наверное, болезненное слово, но оно в обиходе отельном услуживать. Это же Фарух, то, что сейчас пример привел, у них как бы это в целом нормально. А у нас это же еще поколение 3 надо будет, наверное, воспитать. Через поколение 3 уже мы дойдем до этого, наверное, да? Нет?
0: Соответственно, они еще предоставят своих людей, которые будут это все контролировать первые несколько лет. Ну и они этому всему обучают.
2: Мы должны учитывать, мне кажется, еще и менталитет наш. Просто я почему сказал, что турки умеют, ну, вот это все делать. Даже где-то я слышал, сейчас не хочу соврать, это кавказцы. Нам что-то не нравится, мы сразу в лоб, там, знаешь, кулаком пошли драться. Турки такие, ля-ля-ля, все, ты правильно, конечно, а там тебе в чате помешали.
1: Да, он этот, Абдулла Высота, Абдулла Гетинов рассказывал, в Китае был. Для них вообще это честь тебе услужить. Представь теперь эту вот матрицу брать сюда, ее надевать, да, она не приживется здесь, мне кажется. Здесь не приживется просто.
0: Тут в чем нюанс? Это международная управляющая компания, ательер, он присутствует порядка еще в 7 стран мира. Вот, к нам, соответственно, мы будем, то есть в Дагестане, как только, иншалла, откроется этот отель, о нас узнает еще в таких странах, как, вот, не считая Турцию, это Куба, курорт Варадеро, это Самарканд, это Грузия в Батуми. Грузия в Батуми, это еще и Дубай, где у них уже есть отель.
2: Действующий.
0: Этот, да? Вот, да, действующий отель. И, соответственно, их реклама, она еще и по этим странам мира будет действовать. И люди...
1: Это сеть, короче, получается.
0: Да, да, да, да.
1: Ательер – это название сети.
0: Да, да, да.
1: А,
0: да.
1: Все, я думал, ательер – это конкретный человек.
0: Не-не-не, это как
1: какой-нибудь француз, я думаю.
0: Не-не-не, Хилтон, ну, например, вот Рэдисон и так далее, и так далее. Это вот ательер.
1: Ну, я думаю, таких, как я, которые сейчас так думали, тоже...
0: Я тоже так думаю.
2: Вот. Это все нормально, да?
1: Да, да, да. Что... Вот вопрос у меня такой возник. Как понять, вот ты, опять же, в гостиничном бизнесе, как понять, что конкретная локация подходит для гостиницы?
0: Как понять, что конкретная локация подходит для гостиницы?
1: Именно для гостиницы, да.
0: Так, если мы будем строить на этой земле.
1: Да, да, вот мы планируем строить, мы
2: допустим,
1: ищем.
2: Даже можно, знаешь, как представить, что уже стройка идет, вот я как инвестор хочу купить. Вот, ну, слушатели наши, наверное, тоже интересно, у нас есть там гостиницы, апарты, которые строятся, стоит ли туда залазить локацию?
0: Но тут в отелях ситуация какая? То есть вспомним Египет, или, например, вспомню Шарм-эль-Шейх, мы прилетаем, и мы еще несколько часов едем до нашего отеля. А тут формат ультра все включено, или тот же самый привычный нам all-inclusive, он так и работает, что мы прилетаем, нас встречает какой-нибудь мини-вэн, Mercedes, и мы, да, часик-полтора мы едем до этого отеля. Но отель уже поглощает нас полностью, где мы абсолютно не выходя с территории этого отеля все получаем.
2: Всю свою потребность закрываем.
0: Абсолютно,
2: там.
0: Да. Поэтому в этом случае ательеры очень далеко шагнули. Вот. Апарт, отели, им, соответственно, надо за неимением своих больших объемов, им надо как-то ближе к городу, городской отель, это вот как у одного из российских брендов есть направление, смарт городской отель, они где-то в городе и так далее, и так далее, а пятерки, шестерки отели, они все в себя включают, и там ни о чем не беспокоишься.
1: Немного поговорим в будущем, в Дагестане именно, отельном будущем, так скажем. Не получится ли так, что через несколько лет гостиниц станет слишком много и доходность инвесторов начнет падать? Это первый вопрос. Второй вопрос, мне в целом интересно, как ты видишь, соответственно, будущее, ну, наверное, скажем, берега Дагестана, и если можно, буквально в двух-трех словах, наверное, проект, в котором ты задействован. Три вопроса.
0: Ну, ни для кого не секрет, что сейчас на территории Дагестана развивается вот государственный проект, это Каспийский прибрежный кластер, где уже порядка, ну, приблизительно 150 миллиардов рублей инвестиций и частных, и нечастных выделено на этот проект. По некоторым инсайдерской информации и уже привлечены сюда самые большие крупные ательеры России, такие как и Азимут, и Космос, входящие в АФК-систему. Вот. И, соответственно, эти отели, то есть на примере с городом, где Сочи, где я набирал опыт, каждый отель, он индивидуальный. И туристический поток, он с каждым годом только растет, растет и растет. Да, сейчас небольшая пауза по понятным причинам, но люди всегда хотят отдыхать, люди всегда хотят вкладывать недвижимость.
1: Ну, не получится ли так, что когда...
2: Перенасыщенный рынок будет,
1: дадим себе.
0: Рынок нам диктует, ну, как правило, рынок цикличный, и рынок нам диктует следующие условия. Отели, именно отели с сильным брендом, сильной управляющей компанией, которые сейчас доступны для многих инвесторов или покупателей, на этапе стройки, на этапе развития непосредственно курорта Дагестан, они всегда будут востребованы, нежели чем рядовые апартаментные комплексы, где нет управляющей компании, где нет ательера, где просто построили, где вот из той истории, которой нету механики работы, где пока ничего не понятно, ты купи, там посмотрим. Такие, к сожалению, у нас тоже есть. А вкладываясь в отель, это надо, соответственно, понимать не только внешнюю оболочку, не только где он расположен, но и как он будет работать, какой ательер, какая механика сдачи, по прибыли, доходности 60 на 40, 70 на 30 процентное соотношение. Некоторые ательеры крупные берут это 55 на 45. И, к примеру, например, хочу сказать, что на примере одного из курортных городов России, что есть самый крупный ательер семейного формата в России, то есть он уже такой самый большой, и бронирование на сезон, на летний сезон, он открывает в конце каждого года в ноябре. То есть, условно говоря, в ноябре 2026 года можно забронировать на лето 2027 года. И вы не поверите, сколько сутки стоит бронь, как думаете, ориентировочно?
2: Рублей 20. Больше?
0: Брать выше.
2: Выше?
1: Это где, у нас?
0: Да, это в России, в России в целом. Но мы к этому идем, вот в этом-то и нюанс. Мы к этому тоже идем. Они тоже хотят рассмотреть Дагестан.
2: Полтинник?
0: Да, 55 тысяч рублей.
2: За сутки?
0: За сутки.
2: Это обычный номер?
0: Это 26 квадратных метров.
2: Обалдеть.
1: Это двухспальная кровать?
0: Да.
1: Хотя бы два человека
0: могут сказать. Да. Дополнительную раскладушку, соответственно, можно тоже в этот же номер поместить. И по статистике на 25-й год, это у нас первый семейный ательер, который занимает номер один на территории России. По одному из его отелей процент загрузки был 107, то ли 117% загрузки. Вот 52-55 тысяч рублей, у них формат все включено. Человек, родители оплачивает, и все, и ни о чем не беспокоишься, не делаешь.
2: Тогда вопрос у меня еще так быстро задам. Зачастую они какой метод этот оплаты у них, котловой, или они за каждый номер отдельные расчеты ведут? Просто вот в Дагестане большинство, они именно выбирают котловой метод процентовки.
0: Котловой метод, он и легче, и он и более понятный, чтобы...
1: И привлекательный.
0: Да.
2: Просто это усложняет жизнь, да. Никто не хочет, и каждый номер отдельно фиксировать, вести там. То есть все-таки они тоже используют больше котловой метод.
0: Да, котловой метод, он бывает котловой по номерам, то есть студия, супер, президентский, котловой по ним.
1: От класса или от площади?
0: По-разному, тут уже кто как делает. Кто-то делает от класса, кто-то делает от площади, кто-то еще добавляет и от вида в том числе. То есть студии, условно говоря, 30 квадратных метров, они в одном котле, но вид на море, вид на горы, они в разных котлах. То есть кто-то делает и так. То есть у каждого...
2: Цифра будет разная, короче, твоей доходности.
0: И, соответственно, тот, который с видом на горы, он чуть подешевле, на море подороже. Тут у каждого своя индивидуальная программа.
1: Вот. Котловая система, она получается для меня, как для инвестора, максимально
2: интересная. Понятная.
0: Да, удобная, понятная, легкая. Там можно спокойно все рассчитать.
2: Даже если условно там номер не сданный. Суммарно будет какая-то цифра.
1: Гудин, проект, в котором ты на сегодняшний день задействован, что за проект, о чем он, для кого он должен быть, может быть интересным? Мы-то это знаем, но давай от тебя пускай услышат наши слушатели.
0: Моя команда, моя компания, так сказать. Я же могу, да?
1: Аман Групп.
0: Да.
1: Конечно.
0: Мы, собственно говоря, на территории Дагестана, можно сказать, без небольшого год. И вот, и помимо, соответственно, брокерских продаж, риэлторских продаж, которые мы ведем для того или иного покупателя или инвестора, мы еще ведем переговоры с привлечением ательеров, крупных ательеров наших российских, международных компаний, опыт у нас, соответственно, с этим есть. Помимо, мы еще и организуем отделы продаж для застройщиков, то есть по выбранной и механике, которую хочет непосредственно сам застройщик. В нашем портфеле непосредственно сейчас в Махачкале, в Дагестане, если говорить, это клубный коттеджный поселок бизнес-класса, один и одна гостиница. Но мы также есть еще и за пределами страны, это у нас Черногория, Монтенегро. Вот, там у нас горнолыжный курорт. Вот, то есть мы...
1: Там тоже история с отелями,
0: да? Да, там тоже история с отелями.
1: Вы ставите там отдел продаж, выстраиваете работу отдела продаж, продажи за это все отвечаете, да? Ровно так же, как и здесь.
0: Да.
1: Проекты, которые здесь, в Дагестане, они в Дербенте находятся оба?
0: Не, один в Дербенте, один чуть ближе к Махачкале, напротив аэропорта.
1: Я же правильно понимаю, что ты бы, наверное, не зашел бы в проект, который заведомо в зародыше мертвый.
0: Да, да.
1: Это большие риски для тебя и для твоей команды.
0: Да.
1: И для твоих инвесторов.
0: Совершенно верно.
1: Которые привлекаются, правильно же?
2: Совершенно. То есть, заходя в проект, ты еще и даешь какие-то дополнительные, скажем так, услуги застройщику по привлечению тех же управляющих компаний, правильно понимаю?
0: Да, Дербент у нас сейчас, в данный момент, он, соответственно, самый старый город России, самый древний и самый привлекательный город России, соответственно, куда вкладываются огромные денежные средства, развивают новый микрорайон. Вот, и мы сейчас непосредственно в наш проект Дербенте мы туда еще и привлекаем федеральную управляющую компанию для удобства, в первую очередь удобства нашего будущего инвестора, нашего будущего потребителя. Вот, и во всем этом видим развитие. Вот, те цены, которые сейчас на территории Дагестана, именно про хорошие проекты говорим, они не последние, там есть еще куда расти, очень даже есть куда расти.
2: Потолок еще не стукнулся?
0: Нет, еще не стукнулся. Как только мы стукнемся в потолок, мы окажемся на полу следующего этажа и будем расти дальше.
1: Ушел.
0: Поэтому есть куда, но, соответственно, важно, какой проект, какая локация и несколько еще показателей.
1: Мугудин Баракова, я надеюсь, спасибо, что нам сегодня удалось хоть на какую-то часть вопросов ответить наших слушателей, развеять, возможно, какие-то сомнения в целом в теме инвестиций, инвестиций в недвижимость. Если не получилось, то обращайтесь дополнительно, всегда рады, потому что за один час на самом деле эту тему вообще никак невозможно раскрыть, потому что очень много ответвлений и так далее. С нами в студии сегодня был руководитель компании по инвестированию в недвижимость Донуго Мугудин Мурадович, Фарух Абдурахманов
2: и Муслим Багаров,
1: действующие риэлторы, к которым вы можете всегда обратиться, если вы хотите правильно инвестировать, правильно выгодно продать и не менее выгодно купить. Друзья, до скорых встреч. Ассаламу алейкум.
2: Алейкум.
4: Территория сделки. Передача, где недвижимость перестает быть загадкой. Вместе с Муслимом Багаровым разбираем все. Как проверить документы и не попасть в ловушку. На что смотреть при продаже квартиры, чтобы не потерять деньги. И как вывести на чистую воду недобросовестного застройщика. Не верьте на слово, проверяйте факты. Территория сделки на Диалог FM.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмир Расулов посетил Аксайские валы в Хасавюртовском районе с целью проконтролировать ход работ по их восстановлению. Ремонт ведется по утвержденному графику. Завершение работ позволит обезопасить 4 населенных пункта – Тукита, Новосельское, Чагаратар и Максоп, в которых проживает свыше 12 тысяч человек. В Мамедкале вскоре откроется современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект реализуется при поддержке депутата Госдумы Хизрия Бакарова, который договорился с частным инвестором о финансировании. В администрации Дербентского района сообщили, что строительство начнется в ближайшее время. Вице-премьер Абдурахман Махмудов провел заседание межведомственной комиссии, направленной на борьбу с нелегальной занятостью. Так, с начала года работодатели оформили трудовые отношения с 32 тысячами граждан. Процент выполнения плана по легализации составил 65,8%. В России возраст 30 лет для рождения первого ребенка стал нормой. Об этом сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, раньше считалось нормальным рожать в 20-25 лет. Однако сегодня женщины чаще готовятся к беременности заранее. РАН связывает это с желанием получить образование, построить карьеру или реализовать себя в бизнесе. Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в отдельных случаях и по конкретным причинам. Об уходе с российского рынка или прекращении полетных программ не сообщается, подчеркнули в Ассоциации туроператоров. Компания Pegasus Airlines связала отмены рейсов в ночь на 2 сентября с техническими и эксплуатационными проблемами. Со 2 сентября авиакомпания возобновила полеты по расписанию, а для пассажиров, чьи рейсы были отменены, запланированы дополнительные перелеты. Volkswagen объявил о намерении закрыть 4 завода в Германии, что является частью обширной реструктуризации компании. Производство новых моделей планируют перенести на заводы в Чехии, Словакии, Польше и Лейпциге. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

контроль оборота нефтепродуктов планирует ввести сквозной мониторинг каждой партии топлива по всей цепочке от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Во-первых, благодаря этому антимонопольщики смогут быстро найти, на каком этапе завышают цену. Во-вторых, это позволит контролировать оборот неэкологичного топлива классов Евро-4 и ниже. Ранее его производство возобновили для борьбы с дефицитом бензина. В пилотном режиме систему проверит в Республике Тыва. Людям с инвалидностью разрешат управлять грузовиками и автобусами. Правительство скорректировало перечень медицинских противопоказаний к управлению такими видами транспорта. Теперь люди с серьезными травмами рук и ног смогут получить категорию прав и работать водителями. В Минздраве объяснили решение появлением современных систем управления. Они позволяют безопасно управлять техникой даже при некоторых физических ограничениях. Впрочем, полностью противопоказания не убрали. Получать медсправку все равно нужно. Еще больше новостей на портале колес.ру. На этом у нас все. Хорошей дороги.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: У одного учителя был ученик, любивший философствовать и считавший себя ищущим. Однажды, когда тот был занят мыслями о Боге, к нему обратился нуждающийся, прося помощи. Ответив «Бог поможет», ученик продолжил свои размышления. Бедняк пошел искать помощь дальше и встретил другого человека, который сам предложил ему помощь. Об этом случае узнал учитель и сказал ученику: «Да, ты был прав, что так напряженно искал Бога. Ведь в тот момент Его не было в твоем сердце, раз в нем не откликнулась Его любовь. Знай же, что в это время Он и Его любовь гостили у человека, оказавшего бедняге помощь. Пойми, только тот, кто не отворачивает своих глаз, не закрывает своего сердца и не зажимает руку в кулак, видя нужду человека, не закрывает ушей, видя плач и мольбу о помощи, только тот может глазами и ушами сердца услышать его весть, воспринять его дар и познать его».
1: Притчи народов мира.
3: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: С января по июль этого года производство парфюмерии в России увеличилось почти на 23%, свидетельствуют данные ЦРПТ, оператора системы «Честный знак». Особенно заметно возрос выпуск духов на 77%, что составило почти 34 миллиона флаконов. В то же время импорт парфюмерных товаров в страну снизился на 10%. Благодаря увеличению местного производства и сокращению импорта, российские компании заняли более 71% рынка. Аналитики отмечают, что в последнее время на рынок парфюмерии активно выходят производители косметики и одежды. Так, в этом году духи начала выпускать компания Mixit, а в прошлом году – ритейлеры Lime и Austin. Увеличение объема производства может быть связано с заказами от новых игроков рынка.
0: Цифра дня. О чем

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Накануне примерно 18.30 на 465-м километре федеральной автодороги Астрахань-Махачкала на территории Кировского района Махачкалы 29-летний житель Ботлихского района, управляя автомобилем БИС-234-700, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с фурой под управлением 27-летнего гражданина Турции. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его 26-летний пассажир скончался по пути следования в больницу. Кировским районным судом Махачкалы рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвинявшегося в угрозе применения насилия к представителю власти при исполнении. В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал действия подсудимого как угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей и назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. С учетом произведенного зачета времени содержания под стражей и домашнего ареста назначенное наказание признано полностью отбытым. Подсудимый освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Правительство России разрешило продажу на автозаправочных станциях бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщила Минэнерго. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027, уточнили в ведомстве. В министерстве пояснили, что ранее соответствующие марки топлива могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, но их реализация на заправках была ограничена. Теперь в рамках установленного периода они смогут поступать в розницу на общих рыночных условиях. У большинства российских руководителей есть высшее образование, а 6 из них имеют ученые степени или звания, следует из результатов исследования ко Дню знаний на 11-м Восточном экономическом форуме. Опрос показал, что российские предприниматели совмещают высшее образование с короткими прикладными курсами, консультациями и другими образовательными форматами. По данным опроса, 75% руководителей считают краткосрочные курсы по отдельным темам наиболее эффективными для работы, а 69% специальное профобразование в области предпринимательства и эффективного старта своего дела. В ходе опроса выяснилось, что 51% руководителей считают финансы и инвестиции наиболее актуальными направлениями для обучения. И в завершении выпуска школьники стали читать на 20% больше, а июль оказался самым читающим месяцем, об этом пишет Газета.ру. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%, в то же время интерес к произведениям школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж на Литрес вошли «Война и мир» Льва Толстого, «Преступление и наказание» Федора Достоевского, «Капитанская дочка» и «Евгений Онегин» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя. Также читатели проявили заметный интерес к творчеству Ивана Гончарова, к романам «Обломов» и «Обыкновенная история». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

в эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Держите комфортную дистанцию при общении, примерно на расстоянии вытянутой руки. Не трогайте собеседника без необходимости и разрешения. Не заглядывайте в чужой телефон или документы, даже если они лежат на виду.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Депутат Татьяна Буцкая заявила о необходимости расширить критерии оценки меню в российских школах, добавив в него обязательные продукты, которые содержат важные для здоровья детей вещества. Такое мнение она выразила в разговоре с парламентской газетой. По словам Буцкой, в школьное меню должны входить не только белки, жиры и углеводы, но и продукты, богатые фосфором, железом, витаминами и минералами. Депутат подчеркнула, что следует определиться с тем, кто будет контролировать соответствие такому требованию. Необходим отдельный закон о социальном питании, заявила она. Парламентарий добавила, что сейчас родительские комитеты должны проявлять большую активность и запрашивать у администрации учебного заведения ведомость контроля за рационом питания. Этот документ должен вестись в каждом образовательном учреждении.
0: Копейка рубль бережет.
1: Названы даты роста пенсий в России. В 2027 году они вырастут дважды, сообщает агентство Data.ru. Планируется провести индексацию страховых пенсий в два этапа – 1 февраля и 1 апреля. При этом размер второй корректировки будет определяться исходя из финансовых возможностей бюджета социального фонда. Об этом накануне сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, действующее законодательство предусматривает повышение пенсий с 1 февраля на величину фактора фактической инфляции, а с 1 апреля с учетом доходной части бюджета социального фонда.
0: Закрома Родины.
1: Вице-премьер России Александр Новак по итогам очередного заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Ведомствам необходимо дополнительно отслеживать динамику цен в данном сегменте, сообщила пресс-служба правительства. Особое внимание уделено реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций. Работа по исполнению достигнута договоренностей будет продолжена совместно с регионами. Профильным ведомствам поручено обеспечить мониторинг их реализации и при необходимости принимать дополнительные меры для поддержания стабильности поставок и ценовой ситуации на рынке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Надо понимать, что бизнес – это, прежде всего, купил подешевле, продал подороже. Как бы это цинично ни звучало, но зарплату это купил. И я понимаю, что меня сейчас сожрут со всеми потрохами, потому что это вроде как секретная информация, ее не знаю, никому сообщать. Но вообще-то должен бизнес платить как можно меньше зарплату, а продавать как можно дороже. Поэтому вопрос еще так. Что значит нужно? Нужно платить меньше. Другое дело, что ты, может быть, не можешь платить меньше, потому что конкуренция, рынок труда, если не поднимешь зарплату, они уволятся, да? Изначальная постановка вопроса «нужно» говорит о том, что человек не совсем предприниматель. Возможно, он бывший наемник. Это часто бывает. Люди, когда были в найме, потом будут открывать бизнес, они пытаются создать идеальный бизнес глазами наемника. И, как правило, заканчивается разорением, банкротством и все такое. Потому что, к сожалению, что нужно с точки зрения работника, а что нужно с точки зрения предпринимателя – это разные вещи. Есть известная байка про Форда, который утверждал, что если платить работникам больше, они будут покупать твои машины. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди зарабатывали больше, тогда экономика будет расти, и мы заработаем в конечном итоге тоже больше, потому что экономика будет расти. Но мы находимся в конкурентной среде. И если наш конкурент платит меньше, продает дороже, у него образуется большая маржа. И вот тут важно, что многие не понимают. Это не значит, что он поехал и купил Porsche Cayenne и заработал больше. Это значит, что у него есть больше ресурсов на войну с нами. Он может больше взять рекламу. Он может больше заплатить, там, не знаю, на продвижение своего продукта. И он нас просто уделает. Высокая маржинальность бизнеса – это не жадность. Это вопрос жизни и смерти. На рынке победит тот, у кого будет больше маржа. Но не потому, что он заберет себе деньги, положит их в тумбочку и купит Porsche Cayenne, а потому, что у него будет больше ресурсов. В том числе больше ресурсов, чтобы потом платить больше зарплату. Кстати, это тоже элемент конкурентной борьбы. Если у меня больше маржа, я иногда могу платить больше зарплату. Вот он на что жалуется? Что у него маржинальность не позволяет поднять зарплату. И за счет этого он может проигрывать конкурентную гонку, битву за сотрудников. То есть еще раз, мы должны платить сотрудникам, нужно платить меньше, но если это точка конкуренции, если важно иметь лучших сотрудников, чем твой конкурент, надо платить больше, чем конкурент. Нужна маржа. Из этой маржи, может быть, имеет смысл платить работникам, чтобы выиграть эту конкуренцию за кадры. Но он не может, у него уже денежек нет. Поэтому мы не знаем его кейса, мы не знаем всех цифр, мы не знаем, что там у него происходит. Но глобально ответ такой. Продавай дороже, покупай дешевле, копи жир. Жир направляет там, где ты конкурируешь. Либо в рекламу, либо в продаже, либо в инженеров. Потому что будет маржа, будет что инвестировать в рост и в конкурентную борьбу с другими компаниями. И с зарплатами вопрос сложнее. Если ты конкурируешь с продавцами, души инженеров, поднимай зарплату продавцам. Это, кстати, типично для каких-нибудь enterprise-услуг, где абсолютно плевать, что ты кодишь, главное продать. Если ты конкурируешь с инженерами, души там, не знаю, продавцов, отжимая из них все, поднимая зарплату инженерам.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Чтобы разобраться, почему нами так легко манипулировать и подтолкнуть к принятию неверных решений, мы сделаем обзор книги Дэниела Канемана «Думай медленно, решай быстро». Канеман — экономист и психолог, получивший в 2002 году Нобелевскую премию за свой вклад в развитие экономики. Автор начинает с введения понятий «системы 1» и «системы 2». Проще говоря, представьте себе, что в вашей голове сидят два человека — первый из которых — система 1, а второй — система 2. Система 1 работает интуитивно, автоматически, плавно и без особых усилий. Она похожа на вашего болтливого одноклассника, который сначала отвечает, а только потом думает. Он мало знает, но спешит ответить на каждый вопрос. Противоположно ей, система 2 работает очень медленно, требует предельной концентрации, вычислений, анализа и принятия обдуманных действий. Система 2 похожа на того одноклассника, который молча сидит в углу. Он не общителен, но очень умен. С эволюционной точки зрения обе системы важны. Если бы не было системы 1, то мы не стали бы бросаться в бега и спасаться, увидев хищника. И если бы у нас не было системы 2, то мы не смогли бы сосредоточиться и решать сложные задачи. Каждая система имеет право на существование, но проблема возникает, когда для решения задач мы применяем неверную систему. В большинстве случаев именно система 1 оказывается впереди системы 2 и заставляет нас принимать необдуманные решения. Это происходит главным образом потому, что системе 2 требуется слишком много времени, и вообще ее сложно заставить проснуться и начать работать. После введения понятий «системы 1» и «системы 2» автор говорит о предубеждениях, которые вызывают противоречия. Одно из предубеждений, о котором говорит Канеман, называется «прайминг». Прайминг подразумевает, что какое-то воздействие влияет на ваше поведение и на дальнейшее принятие решений в целом. Давайте посмотрим, как мы можем использовать прайминг для своей пользы в повседневной жизни. Например, когда вы просыпаетесь и осматриваетесь в своей комнате, замечаете ли вы вещи, которые заставляют вас чувствовать себя счастливым? Вы постоянно ворчите и портите себе настроение. А если вы потратите утром 2 минуты на то, чтобы подумать, за что вы можете быть благодарны, например, за вашу семью, здоровье или хороших друзей, то это поможет вам пересмотреть свои взгляды на определенные ситуации. Когда вы отправляетесь на собеседование или встречаетесь с кем-то важным, обратите особое внимание на то, как вы здороваетесь, как пожимаете руку и как выглядите. Как вы поняли из приведенного примера, для составления своего мнения мы руководствуемся мгновенной оценкой человека. Прайминг также может быть негативным. Например, когда вы постоянно критикуете себя и говорите, что недостаточно хороши и что не способны что-то сделать. Таким образом, вы настраиваете себя на провал. Может быть, вы этого не замечаете, но подобные слова быстро материализуются. Прайминг работает на подсознательном уровне, и его последствия не видны обычным глазом. Например, исследования показывают, что люди, которых попросили просто прочесть слова, связанные с грубым поведением, впоследствии ведут себя грубо и прерывают разговор другого человека. Теперь давайте поговорим о стереотипе, связанном с боязнью потери. Предположим, я предлагаю вам бросить монетку. Если вы выиграете, то я даю вам 10 тысяч долларов. Но если выиграю я, то вы отдадите 10 тысяч долларов мне. Таким образом, ваши шансы на победу 50 на 50. Стали бы вы играть в такую игру? Скорее всего, нет. Даже если это звучит очень заманчиво. Я должна предложить гораздо более высокую награду, чтобы заставить вас сыграть в такую игру. В нашем мозгу объем хранилища отрицательных эмоций втрое больше, чем хранилище для положительных эмоций. Негативные чувства, связанные с потерей, гораздо сильнее, чем позитивные чувства от приобретения. Иными словами, мы просто ненавидим проигрывать. И это создает установку неприятия потери. Давайте рассмотрим, как мы сможем использовать это знание в нашу пользу. К примеру, если вы убеждаете кого-то что-либо сделать, то не говорите все время о выгоде и положительных результатах, которые приобретет этот человек. Расскажите ему также о потерях, с которыми придется столкнуться. Неприятие потери может негативно сказываться и препятствовать нашим действиям. Оно может помешать нам в осуществлении новых идей или в создании бизнеса. Нас буквально парализует, когда мы думаем о рисках, с которыми можем теоретически столкнуться. Один из способов ослабить это оцепенение — подумать о долгосрочных выгодах от этого дела, а не о временных препятствиях на пути. Рамочная предубежденность. Предположим, что вы заболели и решили обратиться к врачу. После осмотра врач говорит вам, что есть 10% вероятности того, что вы умрете. А потом вы идете к другому врачу, и тот врач говорит вам, что у вас 90% шансов на то, что вы будете жить. С точки зрения статистики, оба врача сказали вам одно и то же, однако вы почувствуете себя гораздо хуже, когда услышите, что летальный исход равен 10%. Это и является рамочной предубежденностью или обрамлением. Канеман говорит, что выбор, который мы делаем, в значительной степени зависит от того, как нам его преподносят. Различные формулировки, установки и ситуации будут оказывать мощное влияние на то, какое мы в итоге примем решение. Это подобно обрамлению картины. Если вы выберете красный багет, то он подчеркнет все оттенки красного. Если синий, то все оттенки синего. Гало-эффект или эффект ореола — это когда привлекательные люди воспринимаются нами как более умные, более симпатичные, обладающие большим чувством юмора, чем те, кто не был одарен выдающимися внешними данными. Если две женщины совершили одно и то же преступление, то есть вероятность того, что более привлекательная женщина получит менее строгий приговор. В этом нет никакой логики. Но на нашу систему 1 влияет внешний вид и прочие несущественные характеристики, которые не имеют никакого отношения к принимаемому решению. Например, работодатель может предпочесть привлекательного сотрудника, так как тот покажется ему более умным, компетентным и квалифицированным. Поэтому, когда вам в следующий раз будет нужно определиться с выбором партнера по бизнесу или получить чей-то совет, убедитесь в том, что этот человек действительно обладает ценными навыками и знаниями, а не его внешний вид заставляет вас принимать решения. Или, например, его красивый автомобиль, богатый образ жизни и прочее. Якорь или зацикленность на прошлом. Допустим, вы хотите купить кожаную куртку и приметили такую в одном магазине. Вы взглянули на ценник и увидели цену в 15 тысяч рублей – и, подумав, что это дороговато, повесили ее обратно. Но затем вы поняли, что ошиблись, и цена на ценнике на самом деле была 8 тысяч рублей. Внезапно эта куртка будет выглядеть в ваших глазах дешевле, так как изначально вы увидели ценник гораздо выше, даже если в итоге он оказался неверным. Это и называется якорем. Люди склонны в значительной степени полагаться на первую информацию, которую они слышат или видят, а затем выносить дальнейшие суждения. По этой причине автосалоны выставляют вперед самые дорогие автомобили. Потому что пока вы доберетесь до автомобилей средней ценовой категории, к моменту, пока вы до них дойдете, вам они покажутся дешевыми и непрестижными. Мы снова становимся свидетелями того, как полученная информация влияет на наше поведение, хотя теоретически на нас это влиять не должно. Один из способов защитить себя от такой манеры поведения — это задать себе в уме некий предел, прежде чем вы начнете что-то делать. Например, отправляясь на шопинг, мысленно установите себе сумму, которую вы готовы потратить на определенную вещь, а затем сравните задуманное с ценником на товаре. Если сумма превышает ваш лимит, то, увы, вам не повезло. Эффект владения. Один из вариантов стереотипного поведения, при котором, владея чем-то или ощущая чувство собственности, мы во много раз переоцениваем это, вне зависимости от объективной ценности. Именно данный психологический принцип лежит в основе тестового вождения автомобилей, позволяющего потребителю поиграть с товаром, прежде чем его покупать. Чем больше будет тянуться эта игра, тем сильнее будет становиться чувство собственности. То же самое касается и бесплатных пробных версий программного обеспечения и онлайн-сервисов. Чем больше времени потребитель тратит на настройку и тестирование продукта, тем сильнее он ощущает владение им, и тем труднее становится от него отказаться. Предвзятость — подтверждение. Человеку свойственно интерпретировать всю новую информацию таким образом, чтобы все наши прежние убеждения и выводы оставались неизменными. Проще говоря, мы забываем, что монета имеет две стороны, и фокусируемся только на той стороне, которая поддерживает наши убеждения. Если вы хотите верить во что-то, то вы найдете доказательства, подтверждающие это. Если вы верите в то, что Земля плоская, то вы будете искать видео, поддерживающее вашу теорию. Предвзятость подтверждения повсюду. Допустим, вы сторонник определенной политической идеи. Вы будете тратить гораздо больше времени на то, чтобы найти информацию, подтверждающую ваши политические взгляды, нежели рассмотрите другие политические идеи. Этот коварный психологический принцип может заставить врача искать только ту информацию, которая подтверждает его мнение относительно диагноза пациента, при этом игнорировать все то, что может указывать на то, что диагноз поставлен неверно. С этим типом предвзятости крайне трудно бороться. Тем не менее, мы можем предотвратить страшные последствия, выполнив следующие три шага. Во-первых, признайте, что вы предвзято к чему-то относитесь. Чтобы решить проблему, вам сначала нужно согласиться с тем, что проблема существует. Во-вторых, всегда ищите информацию, опровергающую ваше мнение. Зачастую нам очень сложно выслушать кого-то, кто имеет противоположную точку зрения, но именно этот момент поможет вам обратить внимание на важные аспекты. Возможно, ваша грандиозная бизнес-идея действительно отстой, а вы боретесь за нее так яро, что видите только положительные стороны и игнорируете отсутствие спроса потребителей. Вы действуете, не проверяя достоверность своего убеждения. В-третьих, не ищите подтверждений вашим домыслам. Попробуйте вместо этого задавать более нейтральные вопросы. Личный коуч.

0: В Дагестане 20 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На портале «Работа России» можно найти свыше 2500 объявлений о вакансиях в Дагестане. Лидерами по спросу являются врачи разных профилей. Второе место занимают школьные учителя, особенно математики, физики, русского и иностранных языков. В число наиболее востребованных профессий также входят медсестры, слесари, технологи, инженеры, дорожные рабочие, токари и фрезеровщики. Турецкие авиакомпании отменяют полеты в Россию из-за напряженной ситуации между Украиной и Россией, а также из-за риска атаки беспилотников. Об этом сообщили в компании Pegasus. Напомню, накануне Владимир Зеленский объявил о начале кампании по полному закрытию воздушного пространства над Россией. Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что временное управление могут вести для собственников объектов критической инфраструктуры, нарушающих требования безопасности или отказывающихся их восстанавливать. По его словам, решение о завершении управления примут на высшем уровне после достижения целей по безопасности. Клиенты Сбера с 1 сентября могут использовать цифровой рубль через приложение Сбербанк Онлайн для открытия счета, перевода средств и оплаты покупок. По словам первого зампреда правления Сбера Александра Ведяхина, на начальном этапе сервис будет доступен для устройств с операционной системой Android. В дальнейшем планируется расширение функционала и поддержка устройств на базе iOS, добавил Ведяхин. Президент России Владимир Путин предложил переименовать газопровод «Сила Сибири-2» в «Силу Байкала». Об этом рассказал министр энергетики Сергей Цивилев. Он отметил, что проект находится на завершающей стадии перехода к строительным работам. На летней сцене Дагестанской филармонии 4 сентября в 19:00 состоится открытие юбилейного 25-го международного фестиваля искусств «Мир Кавказу». Мероприятие начнется с выступления вокально-инструментального ансамбля «Этнобэнд», которым руководит Рашид Бекеров. Вход на фестиваль свободный. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так. Фамилия, имя, должность.

0: означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кванхидатль. У села Кванхидатль, что в Ботлевском районе, своя особенная история, не свойственная другим селам Дагестана. Оно является особым украшением в браслете селения Индийского округа. История селения насчитывает несколько сотен лет, чему подтверждением являются находки разных бытовых принадлежностей в погребениях кладбища. Старожилы рассказывают, что основу села Кванхидатль составляли охотники-пришельцы из Южной Азии – братья Баргитой, Кагатай и Цумтарой. Баргитой и Цумтарой уехали обратно, считая местность очень тяжелой для житья. Поэтому многие считают, что название села происходит от имени оставшегося брата Кагатоя. Некоторые ученые утверждают, что название селу дали андийцы. Они говорят,

0: Говорят, Кахидали Кохидири. Когда шейх Абу Муслим вторгся в Кванхидаталь со своим войском, на его пути встали люди из Тухума Гечолал. Тогда же ими была построена ниже села Застава. И до сегодняшнего дня сохранились полуразрушенные ее стены. Село состояло из трех тухумов. Гечолал – самые первые основоположники села. Чегерчилал – миссионеры, пришедшие из Южной Азии с Абу Муслимом шейхом и оставшиеся здесь распространять религию. И Сунтагилал – пришедшие из разных мест, на сегодняшний день из них никого не осталось. Древняя мечеть Рузман построена на месте, где раньше был лес. В стены ее вставлены разрисованные камни с надписями. Эти надписи в Дагестане были распространены еще до нашей эры. Они дают ученым достаточную информацию для изучения истории и поиска истины. Кванхидаталь по сей день известен ручной добычей соли, как и сотни лет назад. Во всем мире только здесь добывают соль, многократно перемывая песок водой из источников. Когда-то квахидатлинская соль славилась далеко за пределами Дагестана. Ее продавали в соседнюю Чечню, Азербайджан и даже Грузию. Часто меняли на одежду, мясо и другие нужные вещи и продукты. Этой же солью кванхидатлинцы платили налоги. У каждой семьи был свой участок, который полностью ее обеспечивал. От села Инхела 40 кали соли. Хунзахский хан Умахан собирал налог от кванхидатля 200 кали, от села Инхела 40 кали соли. Имам Шамиль, когда создал имамат, первым приказал считать себя свободными от военных сборов, кванхидатли и инхела заняться исключительно добычей соли. Аулы знали отныне одну повинность – давать имамату по 1500 кали в год. В давние времена проезжая дорога через Кванхидаталь называлась Булнух. В те времена Черкаты до Цунты перебирались через реку по единственному деревянному мосту. В 1970 году был построен новый железный мост по идее и под руководством Гаджимурада Газимагомедова и при материальной поддержке близлежащих сел. Раньше в селе было больше медресе, где преподавали известные арабисты – Байтулак Дибир, Амач Дибир, Гусейн Дибир и другие. С давних времен кванхидатлинцев считают хорошими пловцами. Они через реку сплавляли дрова с тунтинского леса. Еще в прошлом веке, в 30-е годы, когда в Ботлихе открылся леспромхоз, лесоплавщиками были кванхидатлинцы. В то же время в селе построили соледобывающую артель имени Байдукова. Первым председателем ее стал Курбан Дибир Магомедов. В 1944 году кванхидатлинцев переселили в Веденский район Чечни в село Хатуни, которое назвали Кванхидатль. В 1957 году, когда чеченцам дали право возвращаться на свои земли, кванхидатлинцев вторично переселили в Хасавюртовский район. Однако часть кванхидатлинцев свой родной аул не забросила, занимаясь своим исконным промыслом солеварения и временами работая лесосплавщиками по бурным потокам Кайсу. Кванхидаталь, полагают, одно из первых селений, принявших ислам в этой части Дагестана.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Адыгейская притча. Наставление отца. У одного состоятельного адыга был единственный сын. Отец перед смертью позвал сына и сказал ему: «Я дам тебе 3 совета, которые ты должен выполнять всю жизнь. Никогда не здоровайся первым. Каждый вечер кушай сладкое. Каждое утро надевай новую обувь». Через некоторое время отец умер. Сын начал выполнять завещание отца. Никогда не здоровался первым. Каждый вечер кушал сладкое. Каждое утро надевал новую обувь. Но получилась странная вещь. С ним перестали разговаривать в ауле. Ушли деньги на сладости и обувь. Тогда он пришел к матери и сказал: «Мама, неужели отец был мне врагом? Почему он дал мне такой наказ?» На что мать ответила: «Отец запретил мне вмешиваться в твои действия, пока ты сам у меня не спросишь. Первый наказ — никогда не здоровайся первым. Означает: вставай раньше всех и работай в поле, а люди, проходящие мимо, будут приветствовать тебя первыми. Второй наказ: каждый вечер кушай сладкое. Означает: проработав целый день в поле, вечером любая еда будет сладкая. Третий наказ: каждое утро надевай новую обувь. Означает, что мужчина сам следит за своей одеждой и обувью. Никогда адыг не ложится спать, пока не почистит свою одежду, и утром она ему покажется новой». Со следующего утра юноша делал все, что сказала ему мать. Через некоторое время он стал богатым, женился на самой красивой девушке и этот наказ передал своим детям.
1: Притчи народов мира.

Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения? Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время. Поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Мне нравится бросать людям вызов. И я бы хотел, чтобы все, кто смотрит это видео, в течение следующих 7 дней провели небольшой эксперимент. Я хотел узнать, какие бы 3 вещи вы могли бы посоветовать делать людям ежедневно на протяжении недели? Может что-то переосмыслить или перестать думать о каких-то вещах? Или может по-другому реагировать на ситуации? Что следует делать каждому из нас, чтобы по истечению 7 дней мы начали ощущать в себе невероятные изменения, чувствовать себя более здоровыми, живыми и энергичными? Первое, что делают люди, просыпаясь утром, это начинают думать о своих проблемах. А все их проблемы – это воспоминания из прошлого. Поэтому, когда они думают о своих проблемах, в этот момент они находятся в прошлом. Они начинают в очередной раз проживать эти проблемы, в очередной раз испытывать эти негативные эмоции, чувствовать себя несчастными и недостойными. Большинство людей большую часть времени живут в своем прошлом, а не в настоящем. Живя постоянно в своем уже знакомом прошлом, они имеют и предсказуемое будущее. Они просыпаются, проверяют свой телефон, после этого публикуют что-то в социальных сетях. Затем они проверяют новости, электронную почту, идут в душ, пьют кофе, одеваются, едут на работу, делают все одно и то же, живут по одной и той же программе. Люди фактически потеряли свободу действий. Поэтому, как только вы проснетесь, задайте себе простой вопрос. Что является для меня величайшим идеалом? Каким я должен быть сегодня, чтобы достигнуть этого идеала? Как только вы зададите себе этот вопрос, вы услышите, как ваше тело говорит вам: «Но ты ведь так устал, выпей чашку кофе, тебе уже нужно идти». И тогда вы скажете: «Так-так-так, тело, подожди, не ты здесь командуешь, а я. Ты хочешь, чтобы я сделал все эти вещи, но это мое время, поэтому сейчас ты будешь сидеть здесь и делать то, что скажу тебе я». И теперь, когда ваше тело захочет взять вас под свой контроль, вы будете это осознавать и продолжать делать то, что считаете нужным вы, а не ваше тело. И каждый такой раз вы будете одерживать победу и что-то в себе менять. Сделайте вот что. Запишите 4 мысли, которые возникают у вас чаще всего на протяжении дня. Такие мысли по типу: «Я не могу, это слишком трудно для меня». Записав их, вы удивитесь, как долго вы их не замечали, как безответственно вы к ним относились. Подумайте и запишите 4 вещи, которые вы хотите в себе изменить. Может, вам не нравится ваше поведение, или вы часто жалуетесь, или привыкли кого-то обвинять. Осознайте это. Может быть, вы настолько привыкли к этим эмоциям, что уже не можете отделить себя от них. Вы должны осознать эти состояния тела и разума и сказать себе, что таким я был раньше. А затем спросить себя: какие мысли должны присутствовать в моей голове? И после этого просто начните заполнять свой мозг этими необходимыми, на ваш взгляд, мыслями. Решите, какое поведение будет преобладать у меня сегодня, как я буду себя вести, как буду реагировать на ситуации. Начните практиковать это каждый день, пока в вашем мозге не образуются новые нейронные связи и не выработается новая программа. А теперь самая сложная часть. Сможете ли вы эмоционально прочувствовать то, что находится пока еще в вашем желаемом будущем? Не сдавайтесь и пробуйте до тех пор, пока у вас не получится это сделать. Делайте это в течение нескольких дней. Попробуйте удержать в себе такое состояние. И тогда вы увидите, какое большое количество возможностей перед вами откроется. Это называется синхронистичность. Второе. В конце дня, перед тем, как пойти спать, поблагодарите за все, что у вас есть. Ощутите эту благодарность, научите свое тело чувствовать эти эмоции. Благодарность говорит о том, что вы уже что-то получили. Когда вам дарят что-то ценное, вы говорите «спасибо», потому что действительно чувствуете благодарность. Когда вы что-то получаете, вы благодарите за это. То есть благодарность – это неотъемлемое состояние человека, который получил что-то для себя ценное. В это время у человека преобладают только те мысли, которые соответствуют его эмоциональному состоянию. Когда вы находитесь в состоянии благодарности, все ваши мысли попадают прямиком в ваше тело. Если вы говорите себе: «Я здоров, я богат», но при этом ваше тело запрограммировано на отрицание, оно скажет вам:
«Нет, ты не здоров и не богат», и тогда ваши мысли остановятся и просто не смогут пройти дальше. Когда же вы находитесь в состоянии благодарности, в вашем организме происходит порядка 1200 различных химических реакций, направленных на восстановление организма. Поэтому уделите хотя бы 10 минут в день и испытайте искреннюю благодарность за все, что у вас есть. И третье, очень важная вещь. В течение дня найдите время для того, чтобы просто сесть, закрыть глаза и начать осознавать пространство вокруг себя. Ощущайте, изучайте его, почувствуйте свое тело в этом пространстве. Этот процесс осознанности поможет снизить ваш уровень стресса, перейти в более согласованное и гармоничное состояние. Я это делаю прямо сейчас. Это просто практика. И чем чаще вы будете это делать, тем лучше у вас будет получаться.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Средняя зарплата в России по итогам 2026 года может составить 114-120 тысяч рублей в месяц. Такой прогноз газете «Ру» дал кандидат экономических наук Игорь Балынин. В мае 2026 года среднемесячная начисленная зарплата работников организации достигла 110 216 рублей, увеличившись почти на 11% год к году. В мае прошлого года показатель составлял 99 тысяч рублей. За два года средняя зарплата выросла примерно на 24 тысячи или на 28%. В мае 2024 года она находилась на уровне 86 400 рублей. По сравнению с маем 2020 показатель увеличился более чем вдвое, с 50 747 рублей, отметил эксперт. Рост зарплат он объяснил повышением минимального размера оплаты труда и дефицитом кадров в отдельных отраслях. С 1 сентября у российских работодателей будет 5 дней на то, чтобы рассмотреть заявление сотрудника о переходе на неполное рабочее время, заявил РИА Новости доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права юридического института РУДН Петр Петкелев. Эксперт отметил, что для некоторых категорий граждан работодатель обязан это сделать, однако в прошлом время рассмотрения соответствующего заявления не было определено законом. Эксперт считает, что 5 рабочих дней – это сбалансированный срок. Он уточнил, что на неполное рабочее время имеют право беременные, родители, опекуны или попечители детей до 14 лет или инвалидов до 18, а также те, кто ухаживает за больным членом семьи. И в завершении выпуска: с наступлением осени не следует за один день отказываться от легких летних блюд и переходить на более тяжелую пищу. Менять рацион лучше постепенно, сохраняя в нем сезонные овощи, фрукты и ягоды. Об этом газете «Ру» рассказала эксперт программы лояльности Арина Самойлова. Привычный легкий завтрак можно оставить, одновременно сделав обед более сытным за счет супа или горячего гарнира. На ужин лучше чередовать свежие салаты с запеченными и тушеными овощами. Повысить питательность блюд помогут крупы, картофель, бобовые, яйца, рыба и мясо. Например, овощной салат можно дополнить крупой и запеченной курицей, а к супу добавить хлеб. При этом специально увеличивать порции из-за похолодания не требуется. В начале осени также стоит пополнить запасы круп, бобовых, консервов, замороженных овощей и ягод, отметила специалист. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: При общении с кем-либо не стоит негативно реагировать на отсутствие быстрого ответа в мессенджере. Вполне вероятно, что собеседник попросту занят. Переход собеседника из онлайн в офлайн не означает его нежелание общаться. Возможно, у него нет времени или проблемы с доступом в интернет.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM. Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Скажи, пожалуйста, вот ты на удивление начитанный человек. Какие вот 3, может быть, 5 книг ты бы порекомендовал прочитать любому человеку для того, чтобы начать делать как коуч, мыслить как коуч?
4: Угу. Первое. Делай как коуч. Второе. Млодинов «Неосознанное». Ну, я для широкой публики. Томас Харрис «То окей, я окей». Это вообще Библия, я считаю, для родителей в первую очередь. Дальше для всех остальных. Третье. Кто хочет поглубже, просто учебник психологии, первый курс. Базовая психология. Это то, с чего я начал, в принципе, изучать психологию с учебника по психологии. Правда, хорошая штука. В учебнике, ребят, в учебнике по психологии для первого-второго курса есть столько всего интересного. И третья, и пятую книгу Сиддхартха Гессе я рекомендую прочитать. И я бы сказал так, я бы начал с этой книги и, возможно, прочитал бы ее не раз. Моя книга первая, вообще самая первая, которую мне посоветовала Людмила Александровна, Ричард Бах, это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я после прочтения этой книги понял, что можно быть особенным. И те люди, которые хотят действительно изучать коучинг или стать клиентами коуча, им важно признать свою уникальность. И вполне возможно, стоит начать читать эту книгу «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» о том, что можно быть другим. И вот это мое позволение мне быть другим и при этом не бороться с большинством. Кстати, не бороться научил меня коучинг. Вот не бороться, а интегрировать, поддерживать, открывать сердце, быть полезным другой системе. Научил меня коучинг.
3: Сейчас слово «коучинг», как когда-то НЛП было. С НЛП понятно, потому что Гриндер и Бендлер спор судятся за это название, и никто не контролирует, кто себя называет НЛПистом, кто нет. В результате, в общем, каждый третий НЛПист. И я уже стараюсь там отстраняться от того, что я когда-то это привез, и поэтому защитил кандидатскую и докторскую. Кстати, доказав, что корни НЛП – это российская и советская психология. Как раз Выгодский,
4: и Лурия,
3: Гальперин,
4: конечно,
3: Узнадзе.
4: Конечно.
3: Кстати, однажды…
4: И я к ним именно и обращался, когда я изучил НЛП, потом я изучил труды на психологии. Я понял, что это просто описание.
3: Да, кульминацией стал Гальперин, который все эти нейрофизиологические, психофизиологические и психолингвистические теории там уложил, в общем, в алгоритмы. Но он работал на армию, поэтому это не очень распространялось. Но однажды во время разговора с Гриндером я его так спровоцировал, что, слушай, ну, ты же пользуешься тем, что большая часть российских и советских психологов на английский не переведены, и здесь действительно думают, что это ты придумал. На самом деле вы где-то вы переизобрели типа ТТ-модель, но основой-то того, что вы делаете, являются как раз разработки, которые там в начале 20 века и в середине 20 века появились как раз в Советском Союзе и в России. И он вынужден был признать, да, Леш, конечно же, мы там лукавим, что это что-то новое. Да, да, конечно, мы понимаем, но вот это уже маркетинг.
4: Вообще экспериментальная психология – это абсолютно российские корни. вся научно обоснованная психология, это как раз нейропсихология, это абсолютно наша, но потом утеряна из-за, к сожалению, невежественного отношения к ученым.
3: Ну, это была политика. Просто они слишком умные и понимали, что происходит. Умных боятся. Умных боятся. Дальше. И вот когда-то НЛП скомпрометировано было шарлатанами, полуобразованными людьми, прошедшими трехдневные курсы НЛП или там,
4: да.
3: Или пикаперство, да, и поэтому в обществе...
4: Я помню эти времена, да.
3: Да, в обществе такое сложилось, даже сейчас есть такие объявления, типа «коуч не НЛП», то есть человек рекламирует себя, что он не знает НЛП. И теперь с коучингом происходит примерно то же самое, за счет того, что каждый третий человек называет себя коучем. Вот большое количество людей, мы это увидели во время ковида, когда мы ожидали, что вот эта тревожность, которая возникла за счет неопределенности будущего, непонимания даже врачами, что нужно делать, как вообще помочь людям, пока там не появилась прививка. И мы ожидали, что люди пойдут к психологам, психотерапевтам снимать вот эту тревожность. А большая часть людей, да, увеличилась примерно полтора раза количество пациентов, но основная масса людей пошла не психологом, она пошла к такой парапсихологической, околопсихологической сфере, там, астрологам, гадалкам, знахарям, колдуньям, ведуньям. И есть некое предубеждение, что психологи, ну, это люди, имеющие классическое психологическое образование, психотерапевты, имеющие там образование и обязательный диплом клинического психолога. А слово «коучинг» немного уже дискредитировано, и поэтому и вот и появилась идея сертификации, лицензирования коучей. И мы активно сейчас обсуждаем, чтобы обязательно профессиональное сообщество включили, и настаиваем, чтобы это не чиновник делал на основании диплома, а каких-нибудь курсах или заочного какого-нибудь захолустного университета или пединститута, где преподаватели даже не видели и даже не знают вообще, это психически здоровый человек или нет. То есть, не дай бог, там, без профессионального сообщества заняться оценкой профессионалов. И что ты можешь сказать, почему нужно идти к коучу, как выбрать коуча?
4: Понял.
3: Вот осознанно принять решение все-таки пойти к коучу и как определить профессионального коуча от непрофессионального коуча?
4: Я расскажу свой путь. Я когда начал изучать коучинг, я учился год, и в итоге я выяснил, что это психотерапия, а не коучинг. Потом я снова пошел учиться на коуча, снова учился год. И понял, что это коучинг, который не имеет под собой международную аккредитацию соответствующую. То есть это больше некий подход и видение. Очень, кстати, был сопряженный с НЛПРским подходом. Потом я начал углубляться и встретил Ольгу Рыбину. И Ольга Рыбина первая мне показала, что такое настоящий коучинг. Коучинг, который аккредитован Международной Федерацией Коучинга. Не просто аккредитован, это общественная организация, которая существует 25 лет, где 50 тысяч, уже 65 тысяч активных членов по миру, она всемирно признана, там очень видные деятели, там свои научные разработки. И я начал изучать компетенции. Я человек науки, мне нужны компетенции. Где мат-часть, на что опираться? Я прошел первый ассессмент. И понял, что я делаю не коучинг. Ассессмент – это оценка. Что угодно. Это мне ментор говорит: Юр, великолепная работа, но ты не можешь назвать себя коучем. Да, это чистый язык. Да, это... Ну, есть метод чистого языка, наверное, да. То есть я там в разных методах мог работать. Что угодно, но это не коучинг. Я говорю, а что такое коучинг? И я начал учиться заново у Ольги. И я так взялся за голову, оказывается, есть четкая методология работы с клиентом. Вот условно упал, отжался. Ольга, она же в психотерапии, и она вообще спортивный психолог. То есть она не только преподаватель клинической психологии, заканчивала Бехтерева, ну, кандидатскую защищала, но еще и спортивный психолог высшей лиги. А я из бизнеса. И у нас, нам надо все очень четко. Знаете, да, у нас у меня в коучинге, как у спортивного психолога, точнее, в бизнесе, как у спортивного психолога, нет ситуации «выиграл на 99%». Ты либо план сделал, либо не сделал. У тебя либо первое место, либо ты кто-то. Все просто. И я начал изучать технологию коучинга, которая пробированная, проверена 25-летним опытом, раз, где есть четкие компетенции, четкие поведенческие маркеры. Не просто я решил, что это коучинг, а это нет, а есть технология определения. Да, вот мое дальше психологическое образование – это психодиагностика. Я, в принципе, поэтому пошел дальше изучать психодиагностику. И я начал смотреть на свои сессии через призму конкретных инструментов проверки. Это что сейчас? И я год, уже на базе всех своих образований, я год занялся изучением этой истории. И когда я стал самым молодым коучем МСС в мире, мне подтвердили этот статус, 10-м в России, вошел в первую десятку и молодым в мире, я осознал, что такое настоящий коучинг действительно. Я могу называть коучинг, раньше называл чем угодно, но это не было чистым коучингом. И я учу людей как раз тому самому чистому коучингу, чистому подходу, и дальше он может интегрировать любой метод. Как определить, коуч-профессионал или нет? Аккредитована ли эта организация в Международной федерации коучинга или в той организации, ну вот в данном случае у нас сейчас российская есть Федерация профессиональных коучей и наставников. Я очень хочу и надеюсь, чтобы на законодательном уровне были очень четкие маркеры и принципы, по которым мы можем определить, это был коучинговый диалог или нет. Не на базе мнения или отзыва клиента, потому что это слишком субъективная позиция. А наш материал, наш с тобой материал, это прямо работа, разговор. У нас жанр разговор. И в зависимости от того, как я использую свой язык, мы можем назвать это консультация, коучинг, тренинг, мотивационная беседа. Слова предопределят этот метод. И вот очень важно, чтобы профессионал очень четко определял, я сейчас какие лингвистические конструкты использую, из какой песни, из коучинговой, из психотерапевтической, из гештальт-подхода. Но должна быть красная линия. То есть первое, образование, которое человек получил, и это важно. Второе, очень важно, чтобы вы, поговорив с человеком, называется интервью, как бы химия, чтобы была химия. Как мой педагог говорил, некоторые думают, что очень важен метод, которым работает специалист для результата клиента. Гештальт, подход психотерапия, психоанализ, коучинг, арт-терапия. Другие думают, что очень важна личность специалиста, личность. Насколько он опытный, насколько он профессионал. Но мой педагог говорит, я считаю. Ну и вообще, говорит, история показывает, клиент определяет, результат будет или нет. И после этого я очень сильно успокоился. Я как коуч выбираю себе клиентов, потому что клиент, когда ко мне приходит, я вижу с помощью разговора, он пришел подтвердить свой негативный сценарий, и тогда я точно порекомендую ему или в паре поработать с психотерапевтом или психологом. И изначально важна личность самого клиента. Он хочет прийти к этому результату или нет? И действительно ли он осознает, к какому результату он хочет прийти? Поэтому несколько критериев. Образование, клиент предопределяет результат и насколько чист тот метод, в котором работает специалист. А чист – это означает, управляет ли осознанно специалист теми методиками, в арсенал которых он имеет. И является ли честным по отношению к клиенту? Вот как ты сказал очень честно, сейчас у нас коучинг, а сейчас у нас психотерапия. И я считаю, что клиент очень четко должен знать. И вот это очень...
3: Короче, должен знать сам специалист.
4: И когда клиент слышит от специалиста. Сейчас мы с тобой работаем в этом подходе. Я помню, я знаю, как клиент, я клиенту говорю: слушай, сейчас давай можем эксперимент, можем сейчас поиграть в разговор о будущем. Или я могу сказать: давай сейчас попредставляем. То есть я каждый раз клиенту начинаю, или я могу использовать элементы транзактного анализа. Ну, мне очень, это хоть и бытовая психотерапия, но мне она очень нравится. Я показываю, каким методом я работаю со своим клиентом. Ему это не важно, но мне как специалисту важно, чтобы он понимал, я сейчас кто перед ним. Я сейчас в какой методике перед ним. И мы не определим, на самом деле, профессионально. Я знаю докторов наук, которые великолепно могут читать лекции, но не могут работать с людьми. Я знаю людей, которые не имеют профессионального образования, но феноменально работают с людьми. Феноменально работают с людьми. Поэтому действительно надо создавать защиту от дураков, но нельзя в этом случае подавлять гениев. И в этом и есть большая проблематика, что когда мы создаем очень жесткие правила, и это защита от дурака, в этом случае мы очень часто выдавливаем этих гениев, которые еще не понимают, что они делают. Помимо своей такой коучинговой, знаешь, как я делю, хоть и вроде бы вышел, да, из бинарной модели, но все же какая-то классификация есть. И вот есть сознательная и иррациональная, и иррациональная часть, творческая часть.
3: Ну, Канеман об этом и пишет, за это он получил Нобелевскую премию.
4: Да. И одна из моих творческих частей – это игры, которые я создаю. И по мотивам игры я создал книгу «Алхимия мечты», «Игра атлантов». Это знания, я верю, что существовали, ну ничего, верю, это факт, существовали цивилизации до нас, потому что уже подтверждено, что, оказывается, не самая древняя цивилизация, которая 6 тысяч лет, есть цивилизация, которым 20 тысяч лет, 24 тысячи лет. Учебники почему-то не переписывают, но факты о существовании этой цивилизации есть. Дорого, видимо, переписывать историю. Это художественная книга, миф о знании атлантов, которые нам они передали.
3: Ну, теперь я все буду знать. Спасибо тебе, дорогой. Все прочитаю обязательно.
4: Легкое, художественное.
3: Спасибо большое.
4: Не обязывающее.
3: Спасибо большое, дорогой.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

колониальной Америке был период, когда табак использовали как средство расчета. Им платили за товары и услуги. Сегодня это звучит странно, но когда-то деньги могли иметь запах табака.

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане закрыли нелегальную стоматологию, однако ее владелица не прекратила деятельность. Жительница Ногайского района проигнорировала судебное решение и вновь открыла опечатанное помещение, начав принимать пациентов. За это ей грозит штраф. Как сообщили в прокуратуре Дагестана, стоматологию снова опечатали. В Дербентском районе построят новый спортивный комплекс. В нем будут просторный зал для единоборств, тренажерный зал, удобные душевые и раздевалки. Объект станет частью развитой спортивной инфраструктуры района, включающей действующий стадион, спортивную школу и поликлинику. В Москве суд оштрафовал Google на сумму в 7,5 миллионов рублей за распространение двух материалов, признанных незаконными в России. Кроме этого, суд наложил штраф в размере 3,8 миллиона рублей на Pinterest за несвоевременное удаление контента, нарушающего законодательство. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с журналистами предложил создать постоянный механизм для обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится защитить не только свои суда и компании, но и весь гражданский флот, курсирующий в регионе. Он также отметил, что ущерб, наносимый текущей ситуации, продолжает увеличиваться. Россиянам советуют не покидать текущее место работы без конкретного плана на будущее. В условиях усложнившегося рынка труда поиск новой работы требует больше времени и усилий. Кроме того, при переходе в другую компанию зарплата может быть на 20% ниже, чем на предыдущем месте, подчеркивают специалисты по управлению персоналом. Семеро дагестанских боксеров будут бороться за медали на чемпионате России по боксу среди мужчин в Саранске. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Расул Салиев, Арсен Шамшидов, Ахмат Айдамиров, Саид Магомаев, Рамазан Магомедханов, Камиль Джамаев и Рамазан Ханапиев успешно прошли в полуфинал турнира, что гарантирует им как минимум бронзовые награды. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Защитник мадридского Реала Антонио Рюдигер в возрасте 33 лет объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Последним матчем Рюдигера в составе Бундестим стала встреча 1/16 финала Мундиаля против Парагвая, в которой его сборная уступила в серии пенальти. Всего на счету защитника 86 матчей за национальную команду, в которых он забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. Свое решение футболист объяснил желанием полностью сосредоточиться на карьере в мадридском Реале. Победитель 3 турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка завершил карьеру на мейджорах, уступив в первом круге US Open итальянцу Матео Берреттини в 3 сетах. Вавринка получил уайлдкарт в основную сетку, и это решение организаторов позволило ему провести прощальный матч на корте, где 10 лет назад он выиграл свой последний титул на турнирах «Большого шлема». Швейцарец заработал сетболы в первых 2 партиях, но не смог их реализовать, после чего уступил 3-й сет в сухую. Французский велогонщик Бастиен Траншон

со Швецией, а Сербия попробует пройти Грецию. Пятикратный призер Олимпийских игр и финская лыжница Керту Нисканен объявила о завершении профессиональной карьеры. Для многих это неожиданное решение, так как спортсменка была включена в состав национальной сборной на предстоящий сезон. В ее активе также две бронзовые медали чемпионатов мира и 9 побед на этапах Кубка мира. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поговорим о памяти. Память человека – это удивительный сложный механизм, который позволяет нам сохранять и воспроизводить информацию. Благодаря памяти мы можем учиться, развиваться, адаптироваться к изменениям в окружающем мире. Память – это способность мозга кодировать, хранить и восстанавливать информацию. Это не единый процесс, а целая система, включающая в себя различные виды и механизмы. Память позволяет нам не только вспоминать прошлые события, но и использовать накопленные знания и опыт для решения текущих задач. Существует два вида памяти. Это кратковременная память, которая означает способность хранить небольшое количество информации от нескольких секунд до одной минуты. Кратковременная память имеет ограниченный объем, поэтому информация быстро забывается, если ее не заучивать для постоянного использования. Второй вид – это долговременная память. Это способность хранить большой объем информации в течение длительного времени. От нескольких минут вплоть до конца жизни. Долговременная память подразделяется на явную или декларативную, которая включает в себя фактические знания и воспоминания, и неявную, то есть процедурную, которая отвечает за навыки и привычки. Процесс запоминания – это многоступенчатая работа, включающая в себя кодирование, хранение и воспроизведение информации. Все начинается с восприятия информации через наши органы чувств, после чего она кодируется и переносится в кратковременную память. Затем часть информации переходит в долговременную память, где и хранится до момента, когда нам нужно ее вспомнить. Кодирование – это процесс преобразования полученной информации в форму, которая может обработать и сохранить наш мозг. Существует несколько факторов, влияющих на эффективность нашей памяти. Давайте их разберем. Первый фактор – это генетика. Некоторые аспекты памяти и когнитивных способностей наследуются, что может объяснить, почему у некоторых людей память лучше по сравнению с другими. Второй – это здоровье и физическое состояние человека. Хорошее физическое здоровье, адекватный сон, здоровое питание и регулярные физические упражнения способствуют улучшению памяти. Третий – это эмоциональное состояние. Стресс, тревога и депрессия могут негативно сказываться на способности запоминать и воспроизводить информацию. Четвертый фактор, по сути, это тренированность нашего мозга. Использование различных методик и техник, таких как мнемоника или мнемотехника, повторение, группировка информации, визуализация информации, методы Гарри Лоррейна могут значительно улучшить способность запоминания. Пятый – это интерес и мотивация. Люди лучше запоминают информацию, которая имеет для них особый вес, реализует какие-то их потребности. Ну и шестой – это активное участие в процессе обучения и запоминания, такое как обсуждение, преподавание или применение информации на практике. Все это улучшает запоминание. Но мы же иногда что-то забываем. Почему? Почему мы забываем определенную информацию? Забывание – это естественный и важный процесс, позволяющий нашему мозгу избавляться от ненужной или устаревшей информации. Как в айфоне – удалять неиспользуемую программу. Существует несколько теорий забывания, среди которых интерференция – это когда один блок информации мешает вспоминать другой. Также угасание – это постепенная потеря воспоминаний при отсутствии повторения. И блокировка, когда мы не можем вспомнить информацию из-за психологических проблем. С памятью связано еще одно явление, которое называется дежавю. Идешь по улице, и тебе кажется, что ты это уже видел, что у тебя в памяти это уже есть. Это явление дежавю держится на таком физиологическом механизме и особенностях запоминания, что информация сначала записывается, а потом только осознается. И вот эта запись может произойти с небольшими искажениями, и ты идешь, смотришь на объект, тебе кажется, что это уже было, а на самом деле ты не понимаешь, что ты не предсказываешь, а то, что ты сейчас осознал, уже было записано, но записано было с искажением. И ты как будто бы прокручиваешь пленку замятую. Тебе кажется, что она старая. Ты сопоставляешь с тем, что у тебя в памяти, а в памяти тебе кажется, что это было давно. На самом деле ты только что это увидел, оно записалось, и ты осознаешь то, что уже только что записалось. Давайте развивать свою память. Это вполне возможно. Все в ваших руках.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: притчи народов мира.
1: Мулла Насреддин, чтобы заработать немного денег, перевозил через реку пассажиров. Как-то раз в его лодку сел великий книжник, знаток священных текстов. Когда они доплыли до середины реки, книжник, желая блеснуть ученостью, спросил Насреддина: «Скажи-ка, лодочник, а знаешь ли ты Коран? Глубоко ли ты его изучил?» «Нет, некогда мне», — отмахнулся Насреддин. «Что ж, тогда ты полжизни прожил зря». Вдруг налетел сильный ветер, и маленькую лодку понесло прочь от берега. Поднялись волны, вода залила лодку, и та стала медленно тонуть. Тогда Насреддин поинтересовался: «Скажи-ка, учитель, а знаешь ли ты, как надо плавать?» «Нет», — признался испуганный книжник. «Что ж, тогда вся твоя жизнь прошла зря», — заметил Насреддин. Прыгнул за борт и поплыл к берегу.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: В России вступили в силу новые законы, которые затронут каждого гражданина. Так, Росинфомониторинг начнет отслеживать все переводы россиян через СБП, карты МИР и QR-коды. В России также появился цифровой рубль. Граждане смогут отправлять, получать и использовать его для оплаты товаров и услуг в магазинах. Криптовалюта приравнена к имуществу, введены строгие правила ее использования. Платежи криптой в стране запрещены, обмен возможен только через лицензированные биржи, а перед приобретением криптовалюты необходимо будет пройти тестирование. Вся прибыль от операций с криптой облагается налогом в размере 13%. Россияне смогут работать сверхурочно вдвое больше. Лимит на сверхурочную работу увеличен со 120 до 240 часов в год. В стране начинается отказ от болонской системы образования. 17 вузов проведут экспериментальный год без бакалавриата. Весь искусственный интеллект в России будет проверяться на соответствие традиционным ценностям. Проверку будут осуществлять Минцифры и ФСБ. На автозаправочных станциях официально разрешено продавать бензин класса Евро-2 до 31 июня следующего года. Люди, склонные к азартным играм, теперь смогут самостоятельно ограничить себе доступ к ним через МФЦ или портал госуслуг.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салиха Вася Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, тоша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все время по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: К сожалению, мы должны считаться с реальностью, и мы должны считаться с законами этой реальности. Закон этой реальности достаточно суровый. Первый закон, который я хотел бы вам сказать, и который является в основе любых переговоров, это то, что миром правит сила. Вы можете здесь со мной поспорить, сказать, что миром правят законы, миром правит мораль, общественные нормы, религии и так далее, и так далее. Да, это звучит правильно, но на самом деле миром правит сила. И тому есть множество примеров, когда сильные страны могут себе позволить делать то, что не могут себе позволить слабые страны. Хотя вроде бы есть ООН, есть общие законы и правила международные, но сильным странам дозволено больше, чем слабым. Если вы хотите быть успешными в этой жизни, то я думаю, в ваших интересах себе это усвоить, что миром правит сила. Если миром правит сила, то у кого сила и как ее можно приобрести? И здесь я хотел бы вам открыть как раз-таки те 7 секретов, которыми неосознанно пользуются сильные мира сего, политики, миллиардеры и знаменитости. Сила у того, кто меньше всего заинтересован в результате, кто довольствуется малым. А малым, как правило, обычно довольствуются те люди, которые преданы какой-то идее, которые, в принципе, счастливы, им много не надо, и они довольствуются тем, что есть. Таких людей обычно на переговорах прогнуть невозможно, потому что они знают четко, что хотят, и они никогда не прогнутся. Второе, у кого есть сила? Сила у того, на чьей стороне больше ресурсов в виде власти, славы, денег. Это еще Наполеон сказал, Бог всегда на стороне больших батальонов. Третий источник силы, на чьей стороне сила? У того, на кого работает время. Понятно, что сила у молодого, нежели у старого. Потому что у старого человека время работает против него, у молодого человека время работает на него. И очень даже легко предсказать, кто больших высот достигнет. Четвертое, источник силы. У кого сила в переговорах? У того, на кого работают обстоятельства. Я в жизни очень часто замечал такую ситуацию, когда на человека работают обстоятельства, и ему легче продавливать своего оппонента. Пятый источник силы – это то, на кого работает место. Место определяет силу тоже. Приведу пример. Когда вы делаете какой-то бизнес, у вас это получается, и вы делаете, условно, в Соединенных Штатах, то ваш бизнес может оцениваться в миллиарды, а ровно такой же бизнес, абсолютно идентичный, ну, например, в Казахстане, будет оцениваться там в 10 миллионов долларов или в 20 миллионов долларов. Тоже прямо показатель. Сила у того, кто находится в правильном месте. Шестой источник силы – сила у того, у кого есть альтернатива или у кого есть свобода выбора. Вспомните свои ситуации в жизни, когда у вас не было выбора. Вы чувствовали себя сильным? Ну и седьмой источник силы – сила у того, кто находится в безопасности. Потому что если вы находитесь под риском, то вам, честно говоря, не до капризов. Вам приходится действовать по обстоятельствам, и вы реагируете на обстоятельства. То есть не вы диктуете то, чем вам заниматься, а обстоятельства диктуют вам то, чем заниматься. Поэтому седьмой источник силы – это безопасность. Большинство людей, когда им говорят про эффективные переговоры, они почему-то вспоминают про техники переговоров, про то, как себя вести на переговорах, о чем говорить, как держать себя, поза, когда приходить, раньше, позже, рукопожатие, осанка и так далее, и так далее. Я вам скажу, не парьтесь. Это все мелочи, это все косметика, которая ни в коем случае не увеличивает вашу силу. Я много раз видел ситуацию, когда миллиардер приходил в драных шлепанцах и в шортах, а напротив него сидел бизнесмен, который хотел получить инвестиции в галстуке и в пиджаке, и миллиардер делал все, что хотел. И тот послушно выполнял его прихоти. Поэтому забудьте про техники. Вы больше запутаетесь, если вы будете знать основу переговоров, а основа переговоров – это то четкое понимание, кто выигрывает на переговорах и что является источником этой силы. Если вы будете знать это, то вам, в принципе, больше ничего не надо знать о переговорах.
0: Мысли вслух.

0: Личный коуч.
1: Чтобы заработать миллион, следуйте закону влияния. Он гласит, чтобы заработать миллион, нужно помочь миллиону людей. Это не значит, что вам нужно помогать именно такому количеству, но суть ясна. Чем большему количеству людей вы помогаете, тем больше денег получаете. Джефф Безос богаче парикмахера Дэвида не потому, что он лучше как человек, а потому, что он оказал влияние на большее количество людей. Он помог миллионам покупателей легко совершать покупки. Более того, он также помог продавцам продавать свои товары по всему миру. Вывод. Чем большему количеству людей вы помогаете, тем больше денег зарабатываете. Один навык отделяет вас от богатства. Во время интервью Роберт Киосаки узнал, что журналистка мечтает стать автором бестселлера. Она рассказала, что уже пыталась продвигать свою книгу, но безуспешно. Никто не проявлял к ней интереса. Киосаки заметил ее потенциал и посоветовал пройти курсы по продажам. Он объяснил, что умение продавать идеи — это важный навык для любого, кто хочет добиться успеха. Однако журналистка обиделась и заявила: «У меня степень магистра по английской литературе. Зачем мне учиться продавать? Я профессионал в своем деле. Я училась, чтобы стать писателем, а не продавцом. Ненавижу продавцов, они думают только о деньгах». Киосаки мягко напомнил ей, что он самый продаваемый автор, а не лучший писатель. Он также отметил, что в мире много успешных и талантливых людей, врачей, юристов, стоматологов, которые сталкиваются с финансовыми трудностями из-за отсутствия навыков продаж. Один мудрый бизнес-консультант однажды сказал: «От большого богатства их отделяет всего один навык».

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Рио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ратмир Расулов посетил Аксайские валы в Хасавюртовском районе с целью проконтролировать ход работ по их восстановлению. Ремонт ведется по утвержденному графику. Завершение работ позволит обезопасить 4 населенных пункта – Тукита, Новосельское, Чагаратар и Максоп, в которых проживает свыше 12 тысяч человек. В Мамедкале вскоре откроется современный физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект реализуется при поддержке депутата Госдумы Хизрия Бакарова, который договорился с частным инвестором о финансировании. В администрации Дербентского района сообщили, что строительство начнется в ближайшее время. Вице-премьер Абдурахман Махмудов провел заседание межведомственной комиссии, направленной на борьбу с нелегальной занятостью. Так, с начала года работодатели оформили трудовые отношения с 32 тысячами граждан. Процент выполнения плана по легализации составил 65,8%. В России возраст 30 лет для рождения первого ребенка стал нормой. Об этом сообщила президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова. По ее словам, раньше считалось нормальным рожать в 20-25 лет. Однако сегодня женщины чаще готовятся к беременности заранее. РАН связывает это с желанием получить образование, построить карьеру или реализовать себя в бизнесе. Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в отдельных случаях и по конкретным причинам. Об уходе с российского рынка или прекращении полетных программ не сообщается, подчеркнули в Ассоциации туроператоров. Компания Pegasus Airlines связала отмены рейсов в ночь на 2 сентября с техническими и эксплуатационными проблемами. Со 2 сентября авиакомпания возобновила полеты по расписанию, а для пассажиров, чьи рейсы были отменены, запланированы дополнительные перелеты. Volkswagen объявил о намерении закрыть 4 завода в Германии, что является частью обширной реструктуризации компании. Производство новых моделей

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Сегодня, как мне кажется, вот как в 90-е был определенный тренд на предпринимательство, ну, потому что открылось окно возможностей, и, ну, как бы, мне кажется, такая эпоха зарождения предпринимательства в России, по сути, была. Так и сейчас тоже есть определенное вот такое ощущение, что предпринимательство развивается, несмотря на то, что у нас есть не самые, как бы, благие условия для этого сейчас в моменте, все равно тренд на предпринимательство определенный имеется. И вот вопрос к вам, раз уж мы заговорили про генетический код, вот про предпринимательство, на ваш взгляд, все-таки это человек может как-то понять с рождения? Это как-то врожденное что-то? Или это приобретенное? Потому что вы же изначально занимались научной деятельностью. Нельзя было сказать, что вот вы предприниматель. А в итоге вы построили большую компанию, как бы добились больших результатов.
2: Ну, я ее не один построил.
1: Ну, там много вы было, вместе да. с партнерами, с да. командой. Тем не менее, вы стояли у руля. Как бы вот.
2: Я думаю, что... Да, это правда. Но я думаю, что... Это в значительной степени генетически обусловленная история. Ну, опять же, когда я говорю генетически, это не только генетически, это еще и вот внутриутробное развитие и раннее воспитание, раннее, совсем раннее. И люди как бы сразу понимают, они предприниматели или там бизнесмены или нет. Вот... Просто в наше время, в советское, я же как бы продукт советской эпохи, даже если ты предприниматель, ну, кем тебе, как ты мог стать предпринимателем? Это, во-первых, ты не мог понять, что ты предприниматель, потому что не было никакого, так сказать...
1: Чек-листа.
2: Вот у нас есть там Олег Тиньков, вот сразу видно. Это, там,
1: но это сейчас.
2: Да, бизнесмен, да. Вот. Я, кстати, не уверен, что в вашей терминологии, может, он бизнесмен, потому что у него очень много разных бизнесов, и но... они отличаются тем, что они все направлены на извлечение прибыли и очень талантливо сделаны, но они очень разные.
1: Но он очень ярко отстаивает, да, предприниматель, не бизнесмен, он же постоянно
2: это
1: говорит.
2: Вопрос терминологии.
1: Ну, да.
2: В вашей терминологии, когда важно зарабатывать деньги, неважно как, то, наверное, скорее он, значит... Бизнесмен. Ну, это ладно, это такие рассуждения.
1: Но поговорим об этом с Олегом.
2: Да, с Олегом может поговорить об этом, да. Но

0: Вот возвращаясь к вашему вопросу,
1: врожденно или нет?
0: Да, я думаю, что это врожденно, и это сложно изменить. То есть вот ты не можешь сказать, я хочу стать предпринимателем. Для этого нужен определенный аппетит к риску. Есть огромное количество людей, которые вроде бы и очень умные, и одаренные. Мы с вами тоже в этом чуть говорили до нашей встречи. Консалтеры, да, вот они же все лучше знают, лучше любого предпринимателя. Но они не могут быть предпринимателями, в частности, потому что у них другой аппетит к риску. В частности, потому что у них не хватает социальных и навыков общения, да, они могут какие-то очень сильно там интровертированные. У тебя есть много примеров, когда сильный очень интроверт становится очень сильным бизнесменом. Коротко отвечая, да, я думаю, что это врожденная история, это не то, что в себе можно воспитать.
1: А вот про аппетит к риску, я вчера разговаривал с Борисом Зарьковым, и мы как раз обсуждали вот эту толерантность к риску, что у предпринимателей толерантность к ошибкам, к рискам, она очень высокая. И он сказал такую мысль, что он говорит, на мой взгляд, это исключительно вопрос привычки, что предприниматели просто гораздо больше других там с детства пробуют, ошибаются, расшибают голову, и вот поэтому как бы на дистанции они просто становятся толерантными, и это, по сути, просто такой вот наработанный навык. А вот ваше мнение, это вот толерантность к риску, например, это тоже как бы врожденное, или это просто вот таким вот образом происходит, и этот навык нарабатывается годами?
0: Ну вот, а что здесь, что здесь первичное, что вторичное? Ну, да, да, вы видите, что один ребенок на детской площадке все время лезет куда-то там наверх, срывается, падает, да, расшибается, съезжает с этих горок, а второй ребенок стоит и там ковыряется, значит, лопаточкой, да? Можно так сказать, что этот просто пробовал и привык. А можно сказать, что они же сделали выбор. Уже один ковыряется, а второй, значит, у них изначально разная толерантность к риску. И это врожденно. Поэтому пример Бориса, он в данном случае для меня ничего не доказывает. Я, честно говоря, хороший вопрос. Мне кажется, что были какие-то исследования про склонность к риску, и мне казалось, что есть какие-то исследования, которые говорят о том, что скорее это врожденное качество.
1: Там много, на самом деле, интересных и книг на эту тему написано, да, там «Гении аутсайдеры», в которой там вот как раз вот этот процесс становления людей описывается, да, что про хоккеистов, про...
0: Другой вопрос, да, что у вас есть эта склонность, задаток, может быть, вы можете его развить в себе, да, можете его, наоборот, там, себе забить, да.
1: Тут очень важно, мне кажется, еще стечение обстоятельств, вот как раз вот то, что если ты попадаешь в детство как раз в атмосферу, где у тебя есть вот этот запрос внутренний, и тебе позволяют падать, расшибать голову и так далее, у тебя начинает получаться опыт, и в итоге он как бы трансформируется.
0: Ну да, или, да, скажем, родители или учителя в школе поощряют, да, да, поощряют твои пробы и ошибки и не делают из этого, ну, вселенской катастрофы. Да, я думаю, ну это вот как раз к тому, что раннее воспитание тоже, конечно, влияет, да. Ну, изначально думаю, что роль генетического компонента высока. Ну, я вообще такой редукционист, можно сказать.
1: Давайте еще чуть назад вернемся. Вот про переход из банка и вот к созданию там нового, скажем так, да, новотехнологичного банка. Вот вы сказали то, что я прям помню, я читал статьи с вами, и он говорит, да, то, что не особо все это, лежало сердце к этому всему делу. И вот у меня такой вопрос возник. Оно, сердце перестало лежать в тот момент, когда просто какое-то количество денег уже заработали, и встал вопрос, что помимо денег я могу получить от этой деятельности, или еще на тот момент не было каких-то весомых денег, и просто захотелось какого-то творчества, реализации.
0: А это какой момент?
1: Ну, это вот как раз, как, вот, по которому мы сейчас обсуждали, что вроде занимались банком, и как-то не лежала душа.
0: А, ну, я, скорее тут вот такая была история. Я мог бы и дальше заниматься банками, да, там, но просто было, ну, стало неинтересно.
1: А деньги уже в тот момент были какие-то?
0: Ну, да, были.
1: То есть, да, мне просто интересно, что... То есть, это
0: нет,
1: было
0: конечно,
1: очень...
0: потом их стало больше, но кто же знал, что их станет больше?
1: Нет, я имею в виду к тому, что обычно как вот этот переход, он случается таким образом, что предприниматель, условно, да, или бизнесмен, неважно, он начинает заниматься чем-то, он зарабатывает там себе на хлеб, на машину, на квартиру, на то, чтобы детей обеспечить. И вот он уже сидит, и ему уже не так интересно, и в этот момент он задается вопросом, так, а какие у меня вообще цели и ценности, да, зачем я пришел?
0: Ну
1: и
0: да,
1: в этот момент,
0: да,
1: появляются как раз настоящие, да, вот эти предприниматели.
0: Базовые потребности, когда были удовлетворены в виде квартиры, там, машины, то, наверное, действительно, ну, это если там следовать первой версии пирамиды Маслоу, что вот как бы считалось, что актуализация более высоких потребностей.

0: Зрелости происходит после того, как низкие боли удовлетворены. Но в конце жизни он отошел, кстати, от этого. Он, в конце жизни он считал, что это не пирамида, а...
1: горизонтальная?
0: Ну, потребности более, как бы, то, что мы называем более высокого уровня, могут быть актуализированы и в, на самом деле, когда базовые. Не... Ну, это вот, там, не знаю, много примеров. У Виктора Франкла есть же, да, вот это про жизнь в концлагере, когда если есть смысл какой-то в твоей жизни,
1: это который выживаешь. Писал, да? Да, который писал в концлагере.
0: Да-да, но потом он стал основателем вот такого одного из направлений экзистенциальной психологии или гуманистической психологии, психологии смысла, да, когда у тебя есть смысл. Если, как он говорил, если у тебя есть, значит, во имя чего или зачем, ты можешь выдержать любое как. Ну, это к нашему вопросу, что да, первый вопрос всегда зачем. Вот, и поэтому, наверное, вы правы, человек, когда базовые потребности удовлетворены, и семья вроде довольна, действительно может подумать о душе, условно говоря, а что действительно ты хочешь, да. А хочешь, наверное, уже удовлетворять финансовые потребности людей, не только себя, да, а, ну, другим способом. Более интересным, да, для них. Но это удивительным образом совпадает и с, как бы, с основной целью бизнеса – зарабатывать деньги. Потому что если ты научился, какой-то нашел способ, нашел неудовлетворенную потребность людей, действительно неудовлетворенную, и смог ее удовлетворить, или другим способом ее смог удовлетворить, то ты, конечно, получишь рост в какой-то экспоненциальной пропорции, что и случилось сначала с компанией Eport, которую мы тогда основали, а потом и с компанией Kiwi долгое время. Она росла очень быстро, потому что была неудовлетворенная потребность, которую мы нашли способ удовлетворить более технологичным образом. Удобно.
1: Я, кстати, слышал, вот мы сейчас так несколько раз про деньги заговорили, что в каком-то интервью, я помню, вам начали задавать вопрос про деньги, сколько у вас денег, да, какой у вас капитал, да. Говорит, что же вы все время про деньги спрашиваете? И дальше там как бы мысль так оборвалась, а мне на самом деле довольно интересно поговорить.
0: Это Лиза Осетинская, может.
1: Мне какой-то вот там пару лет назад это было. Ага. Но не суть. И, в общем-то, мне интересно не столько про количество денег, да, сколько про то, какую качественную функцию деньги выполняют в вашей жизни и вообще про ваши отношения. Потому что здесь оно как раз разнится от предпринимателя к предпринимателю. Для кого-то деньги – это возможность, там, я не знаю, реализовывать свои идеи, для кого-то еще что-то. А у вас я услышал, что, так как у вас там первая ценность – это свобода, что слишком много денег тоже, например, да, там не хочется. Вот поделитесь вообще тем, как у вас вырисовывалась концепция денег и, да, отношение к деньгам.
0: Ну, как я сказал, свобода. Я так скажу, что у меня достаточно денег для моей личной свободы, да, но чего, о чем я жалею, да, если бы у меня было больше денег, я мог бы больше помогать людям, другим. Да, ну, вот какие-то больше реализовывать какие-то благотворительные истории. Да. Вот для этого денег у меня недостаточно, чтобы их больше, вот как, сколько бы мне хотелось, да, потому что огромное количество людей страдает, и животных страдает, и всем им хочется помочь немедленно. Вот. Но здесь уже вот такая история, что для моей личной свободы, ну, в том смысле, что я могу встать, полететь, вот, не знаю, мне захотелось, не знаю, какую-то выставку посетить в Лондоне, например. И для меня нет проблемы взять и полететь в Лондон и посетить эту выставку, или сходить там в какой-то ресторан, или купить себе что-то там, да. В этом смысле вот для каких-то вот таких целей инструментально всего хватает. Ну, если бы я захотел открыть свой, не знаю, там, детский приют собственный, да, как вот, не знаю, там, дом с маяком, например, то таких бы денег не хватило. Но, с другой стороны, можно им помогать. А не вот приют, а хоспис, да.
1: Например, как у любого, знаете, как, ну, может, не любого, но у многих там молодых ребят, которые начинают заниматься бизнесом, у них там есть своя яхта, свой самолет, дом 2000 квадратных метров и так далее. Ну, по крайней мере, первично, да, как-то оно так приходит. Были ли у вас какие-то такие, как бы, запросы, тем более, когда вы там выходили на IPO, и там большая оценка, и вот вы понимаете, вот они деньги как-то вот...
0: Нет, яхту никогда не хотел, самолет никогда не хотел. Ну, просто, опять же, зачем, да? Иногда вот для многих бизнесменов самолет нужен, потому что просто у них действительно столько перелетов деловых, что, ну, важно вот и быть в форме, важно, да, физической просто. И иногда это действительно удобно, иногда как бы это даже необходимо. Но нет никаких, если мне это потребуется для моей жизни, мне проще как бы...

0: забронировать самолет, да, то есть, ну, снять его и как бы им пользоваться, да. В наше время вот, а уж яхта это такое, яхта это как вот подарок императора слон, потому что ты покупаешь... И дальше ты только тратишь на нее деньги, и ты привязан к ней. То же самое, там, дом за рубежом. Никогда об этом не думал. Сейчас это имеет смысл с точки зрения, ну, не знаю, там, вопросов с гражданством и с видом на жительство. Но как бы дом, вот прям как дом второй, для меня всегда эта идея казалась глупой, потому что я не люблю сидеть на одном месте. Какое место прекрасное не было, ты будешь всегда к нему привязан и будешь думать, вот... Надо опять в Тоскану ехать или там, не знаю, куда-нибудь.
1: Хотя там же это... дом, да?
0: Там же дом, да. Хотя это прекрасно, но тебе не хочется в Тоскану, тебе хочется в Прованс. И что делать? Поэтому, да, вот там у меня есть недвижимость, которая мне помогает быть счастливым и свободным, но это не какая-то там супер дорогая или там супер в разных странах мира. Потому что еще когда огромное количество денег, то это, конечно, еще способ, ну, сбережения, да, просто ты вложил недвижимость туда, ты думаешь, что она будет расти. Наверное, это с этой точки зрения имеет смысл. Я могу этих людей понять. Но в целом, сколько домов у Маска? Ну,
1: вроде бы у него какой-то там гаражик какой-то.
0: Да, он все продал.
1: Да, да.
0: Вот. То есть это... Но я как бы я с уважением отношусь к другой точке зрения, что вот хочется иметь... Как... Кому-то хочется иметь дом. Мне нет.
1: А мне, вот, знаете, хочется как-то немножко пофилософствовать, порассуждать, потому что это вообще в целом, там, мы если смотрим там, на американскую экономику, то экономика потребления, она вся завязана на то, чтобы люди потребляли. И тебе гораздо выгоднее купить машину или там, я не знаю, бриллианты или дом, чем заплатить налоги. И она, как бы, она настолько циклична вот в этом плане, чтобы люди тратили. И в какой-то мере это создает такие определенные образы в глазах там людей, особенно там молодых ребят, которые смотрят и видят то, что там американские звезды, они все там, у них огромные автопарки, огромные особняки и так далее, это создает такие определенные ценности тоже в голове и определенное восприятие, что мне тоже надо. То есть ты, опять же, не задаешься вопросом «зачем?», да?
0: Да.
1: Но, тем не менее, как бы хочешь этого. Просто вот оно такое как бы неосознанное как бы решение. И вот мне интересно ваше мнение узнать на тему того, как бы, вообще, что вот эти вот материальные всякие штуки, они для вас что значат? Я не знаю, дорогая машина, дорогая квартира, дорогие часы, еще что-то. И было ли хоть какой-то момент вообще пристрастия к этому? Или вот вы вообще прошли это незамеченным? Или, может быть, сейчас есть какое-то тайное хобби?
0: Тут надо, мне кажется, опять же, есть два разных вопроса. В потреблении ничего плохого нет. Вот когда мы говорили... в советские времена, там, что-то общество потребления, да,
1: да.
0: И левые философы, это все, значит... Но если вы исходите из экономического образа мышления, то потребление – это основной стимул развития экономики. Но если говорить, что развитие экономики, в принципе, как бы нужно, да, но вот как... В принципе же ведь экономический рост – это изобретение нового времени, да, не было такого понятия, как экономический рост. Как бы был довольно стабильный вот этот валовый внутренний продукт у стран в Средневековье, до Средневековья. И он расширялся, сужался в зависимости просто как функции населения. Вот больше населения, потом как чума пришла, значит, экономика сужалась.
1: Угу.
0: А вот это все, это изобретение как бы нового времени, этот экономический рост. И если исходить из того, что экономический рост – это благо, а, в общем-то, я не знаю никого, кто бы говорил, что это плохо, потому что экономический рост – это не просто количественный рост, это еще и качественный рост. Это уровень образования лучше, это уровень медицинского обслуживания, это продолжительность жизни лучше. Вот. То потребление – это основной драйвер. И в этом смысле, безусловно, вы правы, это и культурная определенная парадигма, да, но это делается вообще не случайно. Да, государство заинтересовано в росте потребления. И оно делает это прямыми и непрямыми стимулами. Ну вот через фискальную политику, как вы сказали, да, через культуру, да, внедряя это в мозг, значит, людей, что это вот хорошо. Ну, люди к этому относятся по-разному. Для меня материальные ценности, опять же, никогда не были как-то особенно интересны. Я люблю больше там технические новинки, чем не знаю, какие-то красивые драгоценности или что-то. Но потребление в целом, хороший ресторан, интересное путешествие –

0: Мне кажется, ну, концерт, там, театр, это же тоже часть потребления, и многие скажут, это роскошь платить, не знаю, 4 тысячи рублей за театр или 15 тысяч рублей за концерт Курендиса, а он меньше не берет. Вот. Мне некоторые называют это демонстративным потреблением, а для меня это необходимое. Тут грань такая довольно тонкая. Вот. Я так скажу, что у меня больше все-таки потребление нематериальных благ, потому что они, в отличие от материальных благ, они, как бы ты в этом смысле не насытен. Ты можешь сколько угодно книг прочитать, а там сколько угодно драгоценностей все навешать, наверное, тяжело.
1: Понял. У меня еще два вопроса есть к вам, которые вытекают. Первый вопрос. Мы много говорили про ценности, и несколько раз вы как бы упоминали там своих партнеров. Вот у меня возник такой вопрос, что, во-первых, у вас в Киеве было трое партнеров. Да?
0: На самом деле их было гораздо больше. Это были трое на виду и как бы долго. А так-то их было больше.
1: Ну, там были инвесторы. Там, я имею
0: не-не, в... прям партнеры даже были, которые много очень сделали в основе своей. Ну, просто мы так были такие... как-то больше на виду.
1: Окей, ну да, вот, соответственно, вы, Сергей Солонин, Андрей Романенко. И у меня как бы вопрос на тему человеческих отношений и вообще вот взаимодействия вас между собой. Потому что когда в одном коллективе встречаются три сильные личности, каждый, как мы обсудили, да, один таскает кирпичи, другой строит самое великое там здание или что бы то ни было еще. Вот. Как вообще происходило ваше взаимодействие между собой? Как вам удалось таким образом построить отношения, что, во-первых, вы построили большой бизнес, во-вторых, насколько я понимаю, что, несмотря на там конфликты были, но вы вроде как не переругались там все в хлам, как бы, да, и вот по сути, ваш кейс можно назвать хорошим, успешным партнерством. Что лежало в основе этого партнерства? Какие человеческие качества или, может быть, какие-то договоренности или какие-то разделения обязанностей?
0: Я думаю, что... Я, во-первых, согласен с тем, что это мы, нельзя сказать, что мы друзья, и мы никогда не были вот, ну, друзьями, это там с кем ты, не знаю, там, проводишь свободное время и хочешь проводить свободное время. В этом случае у меня так не было ни с Андреем, ни с Сережей. Но у нас действительно были очень хорошие деловые отношения. Они прошли несколько серьезных кризисов. Но в целом действительно они сохранились человеческими. То есть это, ну, с Сережей там у нас более близкие отношения, с Андреем менее близкие, но и там, в общем-то, очень, ну, хорошие человеческие отношения. Мы точно не переругались там хлам, как часто бывает с партнерами. Что было в основе? Я думаю, что в основе лежали две вещи или три. Мы очень разные. Да, у нас разные сильные и слабые стороны. Второе, эти сильные и слабые стороны, они как бы в результате интерференции усиливали друг друга, не как бы гасили, да, значит, а усиливали. И это было золотое время для компании, потому что как бы вот эта такая суперличность, она была гораздо более сильной, чем мы все трое по отдельности. Это была прям в классическом смысле синергия, когда сумма больше, чем слагаемые. Вот. И третье – это вот некоторая степень осознанности, которая позволяла нам правильно оценивать наши сильные и слабые стороны и не претендовать на то, что быть главным во всем. Потому что каждый из нас был главным в своей какой-то части, чем нам интересно в какой-то момент было заниматься. Ну, вот такие вот, мне кажется, три компонента, которые вот должны были вместе работать. И если так посмотреть на партнерства, которые разрушаются, мне кажется, они разрушаются в силу того, что один хочет быть главным во всем. Угу. В какой-то момент.
1: Ну, это я вот как раз это то, что я хотел продолжить, что мне кажется, что партнерства распадаются вот из-за того, что появляется один, или, может быть, каждый хочет